0: войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом, от этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды, 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость. Насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
3: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
2: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
3: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
2: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
4: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
2: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
5: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога – а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
2: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
0: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. Если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб, миллиарды. 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
8: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии на этот и следующие года. Это Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
7: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
9: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получит дистанцию 10-15 километров для дронов, вот этих FPV, это не дистанция, да, нормально абсолютно. И массово, достаточно безбоязненно, как раз в безопасности, начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
7: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
10: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
7: Зацсообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
1: Вторник.
11: Мангаль.
1: Среда.
11: Будх.
1: Четверг.
11: Джумерат.
1: Пятница.
11: Джума.
1: Суббота.
11: Хафта.
1: Воскресенье.
11: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
14: И знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
15: Ого.
14: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
15: Слушай, цифра в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
14: Но!
15: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
14: В смысле?
15: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
14: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда львиная доля – это 1,17 миллиарда приходится всего на 11 организаций.
16: Ага.
14: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
16: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
14: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
16: Покупатели.
14: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
16: Ну да, на стройку такое не берут.
14: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
16: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
14: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
16: Угу.
14: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
16: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
14: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
16: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
14: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
16: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
14: Именно.
16: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
14: В смысле?
16: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
14: Да.
16: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
14: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
16: Чем они занимаются?
14: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс». А заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
16: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
14: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
16: ага,
14: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
16: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
14: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
16: Угу.
14: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
16: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
14: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
16: Можешь пример привести?
14: Ну вот, например, есть фирма Break Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
16: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
14: Давай-давай.
16: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
14: Так.
16: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос?
13: Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
14: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
13: Но сейчас не мирное время.
14: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
13: Угу.
14: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
13: Которые выдерживают взрывы?
14: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
13: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
14: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
13: Ну да, тут уже сложно притвориться.
14: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
13: Давай.
14: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
13: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
14: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть не круглосуточно.
13: И что с ростом?
14: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
13: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
14: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
13: То есть просто проедаются?
14: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы из старого оборудования. Когда станок работает в три смены, он изнашивается в три раза быстрее.
13: Логично.
14: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
13: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
14: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
13: Как это?
14: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
13: Угу.
14: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
13: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
14: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
13: Жуткая ситуация.
14: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
13: А работник намертво привязан к предприятию.
14: Да.
13: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
14: Точно.
13: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
14: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
13: Угу.
14: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
13: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
14: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
13: Ого.
14: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
13: И себестоимость производства взлетает до небес.
14: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
15: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
14: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
15: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
14: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
15: Жесть.
14: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
15: Зачем?
14: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
15: А готовое оружие забрать себе?
14: Вот именно.
15: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
14: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
15: Угу.
14: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены на оборонку.
15: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
14: Да.
15: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
14: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
15: лягут на плечи самих работников.
14: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
15: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
14: так,
15: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
14: Ого, а ведь и правда.
15: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
14: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
15: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Председатель Следственного комитета Беларуси Константин Бычек о правильном решении президента отдать функции досудебного следствия отдельному органу.
17: Торжественное мероприятие по случаю 15-летия с дня образования Следственного комитета Республики Беларусь. Ведомство молодое, но вместе с тем за период времени оно уверенно вписалось в систему органов обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. 15 лет назад глава нашего государства, наш президент, принял в некоторой степени уникальное и судьбоносное для правоохранительной системы решение, передав функции досудебного следствия отдельному государственному органу. И эти полтора десятка лет показали, что решение нашего президента, как и все его иные решения, оказалось правильным. За эти годы мы существенно улучшили качество и оперативность досудебного следствия, и мы можем констатировать, что сейчас мы живем в период времени, когда регистрируется исторический минимум преступности. В этой связи я хочу поздравить всех действующих сотрудников Следственного комитета с нашим профессиональным праздником, с нашей юбилейной датой. Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить ветеранам, которые стояли у истоков создания нашего ведомства. Этим было сложнее, чем нам. Ну и, конечно, сказать какие-то слова напутствия нашему молодому поколению, тем ребятам, которые буквально накануне стояли и принимали присягу следователя Следственного комитета, пожелать им, чтобы они и впредь следовали тем славным традициям белорусских следователей, которые были заложены много лет назад.
18: Важный сигнал.
19: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователя работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
20: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
19: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
21: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
19: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
22: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизни. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
19: Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем два года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Сенатор Юрий Васильцов о том, насколько сегодня белорусская сельхозтехника закрывает потребности хозяйства.
5: На сегодняшний день в хозяйстве работает 24 энергонасыщенных трактора, которые сегодня позволяют выполнять все работы на полях в агротехнические сроки. Она себя зарекомендовала с положительной стороны. Мы себе приобрели в текущем этом году и в прошлом году два еще более современных зерноуборочных комбайна 21-24. Что касается техники МТЗ, она очень хорошо, трактора работают энергонасыщенные. А если посмотреть за последние годы, невзирая на те санкции, которые сегодня применены вокруг нашей страны, мы спокойно можем своей техникой, то, которое сегодня производят наши промышленные предприятия, это сеять, это убирать и все остальные работы, невзирая ни на что. Вот мы сегодня находимся на картофелехранилище, да, где сегодня идет переработка картофеля, это все наши производители, которые сегодня производят сортировальные линии, которые сегодня позволяют перерабатывать картофель и залаживать его на хранение. То есть техника наших промышленных предприятий работает на высшем уровне.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
23: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
24: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
23: Ох, Я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
24: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
23: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Белоруссии, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
0: Ой, все началось.
23: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
0: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
23: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
0: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
23: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
0: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
23: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
0: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
23: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
0: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя,
24: я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
2: Да я тебе об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
24: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
2: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
24: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
2: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
24: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
2: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
24: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
2: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
24: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
2: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
24: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
7: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
24: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
7: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
24: Окей. И?
7: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
24: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
7: Вот, именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
24: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
7: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
24: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
7: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
24: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
7: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
24: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о подготовке к любой войне для того, чтобы ее избежать.
10: Учения мы проведем. Проведем как следует. Я это вижу, что это уже не показуха, как когда-то было. Было у нас все. Это фундаментальный подход к проведению тех или иных учений. Мы и эти учения проведем. У нас сегодня под оперативным контролем находится и Министерство внутренних дел, у нас сегодня и части вооруженных сил разворачиваются, притом некоторые по нормам военного времени, ну, допустим, артиллерия, артиллерийская бригада и так далее. Мы будем продолжать этот процесс, я уже об этом говорил, опять откровенно. Хочу еще раз подчеркнуть, как тут некоторые пытаются нас упрекнуть, что мы якобы завтра на кого-то собираемся нападать. Еще раз повторяю, мы не собираемся ни на кого нападать. Мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, ну, допустим, из наших соседей совершим нападение, мы понимаем, что это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими монстрами, которые по периметру расположены государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну? Вот если уже абсолютно откровенно. Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли защитить наше население, обеспечить безопасность, мы обязаны. И это наша задача, чего бы нам ни стоило. Даже если это будет стоить нашей жизни, мы должны к этому готовиться. Мы готовимся. И пускай там ни поляки, ни литовцы, ни латыши, и тем более украинцы не думают, что мы вот завтра на них будем нападать, поэтому проводим учения. Нет, нет, мы готовимся к любой войне, чтобы ее избежать.
11: Важный сигнал.
12: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
13: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
12: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
13: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
12: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
14: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной

0: минимальную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
1: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о подготовке к любой войне для того, чтобы ее избежать.
4: Учения мы проведем. Проведем как следует. Я это вижу, что это уже не показуха, как когда-то было. Было у нас все. Это фундаментальный подход к проведению тех или иных учений. Мы и эти учения проведем. У нас сегодня под оперативным контролем находится и Министерство внутренних дел, у нас сегодня и части в вооруженных силах разворачиваются, притом некоторые по нормам военного времени, ну, допустим, артиллерия, артиллерийская бригада и так далее. Мы будем продолжать этот процесс, я уже об этом говорил, опять откровенно. Хочу еще раз подчеркнуть, как тут некоторые пытаются нас упрекнуть, что мы якобы завтра на кого-то собираемся нападать. Еще раз повторяю, мы не собираемся ни на кого нападать. Мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, ну, допустим, из наших соседей совершим нападение, мы понимаем, что это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими монстрами, которые по периметру расположены государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну? Вот если уже абсолютно откровенно. Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли, защитить наше население, обеспечить безопасность, мы обязаны. И это наша задача, чего бы нам ни стоит. Даже если это будет стоить нашей жизни, мы должны к этому готовиться. Мы готовимся. И пускай там ни поляки, ни литовцы, ни латыши, и тем более украинцы не думают, что мы вот завтра на них будем нападать, поэтому проводим учения. Нет, нет, мы готовимся к любой войне, чтобы ее избежать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
5: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
6: Пир.
5: Вторник.
6: Мангал.
5: Среда.
6: Будх.
5: Четверг.
6: Джумерат.
5: Пятница.
6: Джума.
5: Суббота.
6: Хафта.
5: Воскресенье.
6: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Важный сигнал.
1: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
8: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
1: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный

0: Механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
1: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
0: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
2: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
0: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Трагедия под Дзержинском. Мусоровоз насмерть сбил мужчину. В деревне Вишневка 50-летний мужчина оказался под колесами мусоровоза МАЗ. По предварительной информации, водитель сдавал назад и не заметил пешехода, который находился позади автомобиля. От полученных травм мужчина погиб на месте. Обстоятельства трагедии еще устанавливают. В хирургическом корпусе больницы агрогородка Лесное Минского района произошло задымление. На место выезжали 11 машин МЧС. Спасатели вызвали из-за задымления в подвале шестиэтажного здания хирургического корпуса. В результате обследования здания выявилось, что в подвале произошло короткое замыкание потолочного светильника. Открытого горения за замыканием не последовало. Никто из пациентов и персонала не пострадал. Эвакуация зданию не потребовалась. В Лепельском районе спасли 59 тонн зерна из горящей сушилки. В агрогородке Стаи загорелся зерносушильный комплекс. К приезду МЧС из шахты, где находилось 60 тонн зерносмеси, и валил плотный дым. На месте работали 5 единиц техники, почти весь урожай, 59 тонн, удалось спасти. В Гомеле осудили кассира банка. Женщина присвоила более 90,5 тысяч рублей. Будучи специалистом по розничным услугам, 54-летняя кассир вытаскивала наличные из пачек, которые сама же формировала и опечатывала. Чтобы вес и вид пачек не вызывали подозрений, а недостача не бросалась в глаза, она подкладывала внутрь сувенирные купюры по 500 евро. Обвиняемая вину признала и успела вернуть более 12 тысяч рублей. Но от реального срока это ее не спасло. Суд приговорил ее к 4 годам колонии общего режима. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
5: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, на что ориентирована белорусская молодежь.
6: Современная белорусская молодежь, она тоже ориентирована на то, чтобы много работать и много зарабатывать. Есть определенная часть тех, кто ориентирован на то, чтобы больше иметь свободного времени и не так много времени посвящать работе. Вот разница в таком распределении, она фиксируется между самой молодой категорией респондентов и между респондентами более взрослыми. Это достаточно объяснимо, достаточно закономерно. Одно из объяснений в том, что как раз-таки те поколения старше, поколения, они для нынешней молодежи, те, кто ходит в школу, ходят на занятия в университет, они уже создали достаточно комфортные стартовые условия. Поэтому определенная такая вот свобода в плане работать или не работать, она сказывается на таких настроениях. Но белорусы традиционно ориентированы на то, чтобы работать, на то, чтобы приносить пользу и себе, и, конечно же, чтобы думать о благе своей семьи, ну и работать на государство.
3: Важный сигнал.
0: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
7: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
0: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
7: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
0: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
8: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
0: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
9: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
10: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану. Мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
11: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
12: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
0: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
14: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
13: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
14: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
13: Со свежим ремонтом, да.
14: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
13: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
14: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
13: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
14: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
13: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
14: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
13: Ну, логично, да.
14: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
13: Типа, куда эти деньги девать?
14: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
13: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
14: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
13: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
14: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
13: Точно.
14: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
13: И цены там тоже скакнули.
14: Взлетели на 15-23% всего забот.
13: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
14: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
13: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
14: Бывало, да.
13: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
14: Давай посчитаем.
13: Допустим, она стоит $80 000. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – $16 000. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
14: Никакой же.
13: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
14: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
13: Ага.
14: По правилам, Платеж по кредиту не может превышать 40%, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
15: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
14: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы созаемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
15: Ого, всей семьей впрягаются.
14: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
15: Это когда сначала гасишь только проценты?
14: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
15: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
14: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
15: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
14: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
15: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
14: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
15: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
14: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
15: И это не блеф, да.
14: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
15: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
14: О, это извечный спор.
15: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
14: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
15: Почему?
14: Если не учитывать полную стоимость владения.
15: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
14: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
15: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
14: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
15: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
14: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
15: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
14: Ну да.
15: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов.
13: для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
14: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
13: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
14: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
13: Логистика.
14: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
13: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
14: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
13: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
14: Немало.
13: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
14: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
13: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
14: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
13: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
14: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
13: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
14: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
13: А остальные 65% – это подушка безопасности?
14: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
13: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
14: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
13: Неузаконенные перепланировки.
14: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
13: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
14: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
13: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами, но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
16: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
13: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: Бензин на нуле. В Питере километровые очереди на АЗС. Люди по 4 часа ждут, чтобы залить хоть пару литров топлива. С 9 сентября жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
18: Вот зеленый свет горит. Вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
17: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушения, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
19: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду, непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше. Потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
17: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Кириши-Нефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
20: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин. Петр Первый. Сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема, не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
17: Нефтеперерабатывающий завод «Кириши-Нефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены две установки первичной переработки нефти АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть две другие установки АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
1: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
17: До этого атака на «Кириши-Нефтеоргсинтез» произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александра Дрозденко тогда сообщила о пожаре в промышленной зоне Киришей. Этот завод второй по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
21: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу после того, как распределяют их на все необходимые траты.
4: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
22: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, а властям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
4: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
23: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
24: Я уволился сейчас.
2: Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
5: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
6: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
7: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
4: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
24: Концы с концами еле сходятся.
25: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
26: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
27: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
4: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальность чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
28: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
29: Доброй раницы! Извините за вид. В очище чичи не разлупились, потому что 4:30. Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я седьмая. Да, вам не послышалось. Я седьмая. Вот за мной пришла женщина восьмая и девятая. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
28: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз, иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
29: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы.

0: человек за меня держится.
1: Уже десятый?
0: Вы десятый, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
2: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
0: Не, ну правда, ну это же мы просто кричим с

0: сплоченный коллектив, но мы хотели бы второго травматолога в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
1: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался только платно.
1: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
6: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. И если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. За примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды. 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причиной ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% с лишним после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
8: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
7: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
9: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными – но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
7: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
10: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
7: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону. Грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
11: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
7: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
5: Сенатор Юрий Васильцов о том, насколько сегодня белорусская сельхозтехника закрывает потребности хозяйства.
12: На сегодняшний день в хозяйстве работает 24 энергонасыщенных трактора, которые сегодня позволяют выполнять все работы на полях в агротехнические сроки. Она себя зарекомендовала с положительной стороны. Мы себе приобрели в текущем этом году и в прошлом году два еще более современных зерноуборочных комбайна 21-24. Что касается техники МТЗ, она очень хорошо, трактора работают энергонасыщенные. А если посмотреть за последние годы, невзирая на те санкции, которые сегодня применены вокруг нашей страны, мы спокойно можем своей техникой, то, которое сегодня производят наши промышленные предприятия, это сеять, это убирать и все остальные работы, невзирая ни на что. Вот мы сегодня находимся на картофелехранилище, да, где сегодня идет переработка картофеля. Это все наши производители, которые сегодня производят сортировочные линии, которые сегодня позволяют перерабатывать картофель и залаживать его на хранение. То есть техника наших промышленных предприятий работает на высшем уровне.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Самим не хватает. Россияне резко снизили помощь участникам СВО. Это абсолютный минимум за 4 года. В Сочи после налета дронов на установку ПВО есть раненые. Около 20% россиян сейчас помогают армии в целом или отдельным военным. Для сравнения, в сентябре прошлого года таких людей было вдвое больше, сообщает Левада-центр. Особенно сильно помощь сократилась в Москве и крупных городах. Волонтеры говорят, такого низкого показателя не было за все время СВО с 22 года. Эксперты называют сразу несколько причин такому резкому падению динамики. Это ухудшение экономического и финансового благосостояния страны и, как следствие, простых людей, а также затянувшиеся на годы спецоперация, которая с каждым годом требует все больше денег и забирает все больше жизней.
14: Страна катится все ниже и ниже, вся и экономика в стране, и все зависит, ну, от напора людей, от недовольства. Ну, недовольство, оно с каждым, с каждым годом, так сказать, растет и растет. И когда-то это лопнет. Не знаю, ну будет какой-то все-таки 17-й год повторится это все.
15: Девчонки, много у нас здесь в поселке людей погибло, парней.
16: Сколько?
15: Ну много вообще, много людей.
16: Конечно.
15: Много. Так в городе, сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездила на могилке своему мужу. Так там, я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так. И меня туда чуть еле живой вытащили. Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там вьются, с ума сойти.
13: Топливный кризис – еще один фактор стресса и озлобленности россиян. Огромные очереди, пустые заправки, высокие цены на бензин вводят людей в шок. А попытки властей решить ситуацию приводят к ее ухудшению, говорит экономист Михаил Крутихин. По его словам, недавно правительство создало оперативный штаб для решения проблемы с дефицитом бензина.
17: Там еще целая куча людей сейчас занята чем? Создается система строжайшего учета этого топлива, начиная с одной тонны, как они будут двигаться от завода к АЗС. Создаются по областям какие-то новые бюрократические структуры, которые будут заниматься регулированием поставок. Но как поставок чего? Вот я не знаю, если у вас топливо все меньше и меньше из-за ударов по заводам перерабатывающим, то что вы там регулировать-то будете? Вот какие поставки? Растет, ну, процветает армия вот этих чиновников. И каждый день, по-моему, сейчас уже идут какие-то совещания, на которые говорится, вот мы добились того, что мы поручили кому-то проработать вопрос о решении топливного кризиса. Замечательно. Вот именно я очень люблю такие формулировки. И вот так оно и происходит. Никто там ничего прорабатывать не будет.
13: Ко всем этим, мягко говоря, неприятным факторам следует добавить еще и постоянные атаки дронов на заводы и военные объекты в разных регионах России. Так, в ночь на 14 сентября второй раз за неделю беспилотники атаковали Сочи и его пригороды. В результате налета и падения обломков БПЛА в городе пострадали 5 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Как сообщили местные журналисты, дроны поразили зенитный ракетный комплекс С-400.
18: Меня трясет, надо мной беспилотник пролетел, только что. Меня трясет, вот стреляют. Блять, он разворачивается. Слышите?
13: В предыдущий раз морские и воздушные дроны атаковали Сочи вечером 9 сентября. Тогда власти заявляли о 28 пострадавших. Жители Сочи назвали тот день самым страшным в своей жизни.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователя работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
19: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.

0: онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
1: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
2: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
1: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Категория «Д» теперь это годен. Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категории «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы в «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
5: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, и если возможно рассмотреть такую просьбу, поддержим. Спасибо большое.
4: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходит все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
6: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое штурмовое, с метро-то, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять.

0: штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
1: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
0: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины с госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят, ну, вместе со мной всех отправить туда.
1: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищи, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
0: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
1: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категории «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
4: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
3: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
4: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
3: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
5: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
3: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
6: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
7: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану. Мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
8: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну как это понимать?
9: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
3: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
11: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос базового обеспечения военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у нас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому вооруженных конфликтов, которые происходят в мире. Мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи. Была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем не объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
12: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
1: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
13: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
1: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
14: Мы все помним заявление о том, что кинжал – это не имеющий аналогов в мире ракета. Сергей Шойгу заявлял о том, что кинжал невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ЗРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
1: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
11: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос – базовый в обеспечении военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у вас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире, мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи. Была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем мне объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего, армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
2: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
15: Сиаха.
2: Синий.
15: Нила.
2: Коричневый.
15: Бура.
2: Зеленый.
15: Сабз.
2: Оранжевый.
15: Наранджи.
2: Фиолетовый.
15: Джамуни.
2: Красный.
15: Сурх.
2: Белый.
15: Сафед.
2: Желтый.
15: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят? Соответствуют ли зарплаты тяжелому труду? И что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
18: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну, как так?
17: В смысле масштаба.
18: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
17: Угу.
18: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
17: Согласна.
18: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
17: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек. Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
18: Через тот самый аутстаффинг, да?
17: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
18: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
17: Ну да, для пиковых нагрузок.
18: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
17: Угу.
18: Но то, что происходит на государственных заводах в Беларуси, работает вообще по другой логике.
17: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
18: То есть это не разовая акция?
17: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
18: Ничего себе!
17: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
19: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
17: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
19: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
17: Да, им не просто логин от почты поменять.
19: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
17: О, отличное сравнение.
19: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
17: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
19: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
17: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие, незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
19: И другая вентиляция, наверное.
17: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
19: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
17: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
19: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
17: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
19: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
17: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
19: Ага.
17: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
19: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
17: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
19: А в реальности?
17: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
19: И обрисовать перспективы?
17: Да. Сказать. Смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на 4-дневку. Или вообще грозят оформить простой.
19: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать.
20: Вот именно. А потом добавляют: в Бобруйске сейчас есть объем и сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
19: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
20: Совершенно верно.
19: Ну хорошо, а может быть, люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
20: Давай посмотрим на цифры.
19: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
20: Угу.
19: Слесарям и сварщикам где-то от 2,5 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
20: Да, такие цифры фигурировали.
19: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
20: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
19: В смысле, это сумма до вычета налогов?
20: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
19: Сдельная оплата?
20: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
19: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
20: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
19: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
20: 100%. И самое неприятное, доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
19: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
20: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
19: И руководство моментально режет премию.
20: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
19: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
20: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
19: Но при меньшей физической нагрузке?
20: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку спасать чужой план.
19: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
20: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
19: Что там по цифрам?
20: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
19: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
20: Даже Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
19: А масштаб эмиграции?
20: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
19: Угу.
20: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
19: Тут возникает серьезный контраргумент.
20: Какой?
19: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
20: Да, исторический минимум.
19: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все пределы?
20: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех. А сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
19: То есть за забором очередь не стоит?
20: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
19: А текучка кадров какая?
20: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
19: Ага.
20: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
19: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
20: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
19: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
20: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
19: МАЗ.
20: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
0: Почти 400 человек в столице?
20: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей механосборочных работ.
0: Обалдеть.
20: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
0: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Ну, не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах?
20: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
0: План важнее всего.
20: Возникает абсолютный абсурд. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные. А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
0: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
20: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы план подстраивать под мощности.
0: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
20: 100%.
0: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
20: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
0: Признать, что ты не справился?
20: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
0: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
20: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
0: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
20: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
0: Все активисты уволены.
20: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
0: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
20: Вот именно.
0: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
20: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
0: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
20: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
0: История Бобруйска-Громаша показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
4: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
3: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
4: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
3: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
5: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
3: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
22: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей». Молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец.
3: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
23: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
3: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
6: Русские пытались засчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку в лицо не плюнули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, блядь, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, блядь, в Мелименте, забирал свой заказ, и на сцене кассе, блядь, эти великие, блядь, говорят, а русскими рассчитаться можно, блядь. Меня это возмущает крайне, блядь.
3: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
6: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь себе позволить не может, потому что, белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы отсюда не выгоним.
3: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Мобилизация под грифом «Секретно». В Государственном университете управления прошла вербовочная неделя, а в Высшей школе экономики агитация каждый день. Руководство вуза пригласило военных 39-й отдельной бригады беспилотных систем. Они рассказывают студентам о прелестях службы в беспилотных войсках, показывают дроны, предлагают полетать на симуляторе и агитируют подписать контракт.
8: Поступая на службу, вы заключаете контракт сроком на 1 год. На 1 год. Далее, если вам не понравилось, вы контракт далее не продлеваете. Первые 2 месяца при заключении контракта у вас обучение, так называемая учебка.
7: Вербовку проводят не только для парней. Девушкам организовали занятия по первой помощи, плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. С началом нового учебного года агитация вступать в беспилотные войска началась почти во всех вузах. Студентам Высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта, а также предлагают пройти обучение на дроновода, техника БПЛА и даже сапера. Обещают бесплатную учебу и всего 1 год службы. Юрист Сергей Мамонтов напоминает, годового контракта с Минобороны не существует, а после подписания студент становится военнослужащим, и куда он отправится, решает Минобороны.
9: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Ну, кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну там же еще зарплата хорошая платится, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО, и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
7: Вербовка студентов активно ведется с начала этого года. Никита учится в одном из университетов Ижевска. Он рассказал, что некоторые его бывшие одноклассники подписали контракт с Минобороны в беспилотные войска, но их отправили на передовую. Многие уже погибли.
1: Так и говорят, тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все на конечную. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям там погибали, короче. У меня одноклассник один там в 23-м вроде году уехал. По приколу вообще уехал, там 2 недели и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Да-да-да. У меня вот, я сейчас на квартире у друга, он в душе. У него отец, считает, тоже уехал. Через 2 недели в Волчанск. Вот это Покровск, самая жесткая хуйня. Отправили его туда. Все.
7: Из открытых источников известно, что план от Минобороны по набору студентов в беспилотные войска идет туго. Молодые парни не хотят воевать. Поэтому адвокаты прогнозируют, в этом году вербовка может еще более быть агрессивной и массовой. Юристы призывают не верить обещаниям и не подписывать контракт.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
10: Вице-премьер правительства Николай Снапков о единой позиции Беларуси и Китайской Народной Республики на международной арене.
12: Позиции наших стран на международной арене традиционно едины. В их основе формирование справедливого международного порядка. Строительство сообщества единой судьбы человечества глубоко соответствует идеологии развития нашего государства. Беларусь последовательно и с пониманием придерживается принципа одного Китая. И с глубоким пониманием поддерживает китайскую сторону по всем принципиальным вопросам. Высоко ценим взаимную последовательную поддержку Беларуси со стороны Китайской Народной Республики. На нынешнем этапе нашего совместного развития основная задача – это перевести накопленный мощный политический капитал в конкретные проекты, инвестиции и совместное экономическое развитие. Рады приветствовать расширение контактов с Народным политическим консультативным советом Китая, как с белорусским обществом, как с политическими организациями, как в рамках межпарламентского взаимодействия, так и в рамках практического сотрудничества. Опыт двухсторонних отношений показывает, что народная дипломатия является мощным импульсом в расширении понимания между странами и усиления взаимодействия между людьми.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
14: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу, после того, как распределяют их на все необходимые траты.
13: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
2: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, а властям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
13: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
11: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
15: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
16: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
24: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
25: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
13: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
26: Концы с концами еле сходятся.
27: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
28: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
29: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
13: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый 4-й житель Беларуси. Реальной чертой бедности каждый 6-й минчанин и каждый 3-й житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
21: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
30: Сиаха.
21: Синий.
30: Нила.
21: Коричневый.
30: Бура.
21: Зеленый.
30: Сабз.
21: Оранжевый.
30: Наранджи.
21: Фиолетовый.
30: Джамуни.
21: Красный.
30: Сурх.
21: Белый.
30: Сафед.
21: Желтый.
30: Пила.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
10: Заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Андрей Горбатенко о проверке боеготовности вооруженных сил в одном из танковых батальонов.
31: Только что я вручил на пункте управления Генерального штаба вооруженных сил распоряжение госсекретаря Совета Безопасности о приведении в готовность к выполнению задач по подразделению в штате мирного времени одной из воинских частей, а конкретно танкового батальона 19-й отдельной механизированной бригады северо-западного оперативного командования. Батальон имеет задачу привести себя в готовность в кратчайшие сроки, после этого совершить марш в указанный район, подготовить вооружение и военную технику к применению, выполнить огневые задачи и штатного вооружения, танков и стрелкового оружия. После этого с ними будут проведены контрольные занятия по тактической, тактико-специальной, огневой и, конечно же, физической подготовке. Все результаты, которые будут получены в рамках данной проверки, будут проанализированы, доложены главе государства. Они будут знать руководство вооруженных сил для того, чтобы учитывать подготовки соединений воинских частей вооруженных сил.
21: Новости регионов на радиосигнал.
13: Смертельное ДТП в Гродно. На улице 17 сентября 72-летний водитель Volkswagen при повороте налево на улицу Ватутина не предоставил преимущества мотоциклисту, который двигался прямо. После столкновения 37-летний водитель Yamaha погиб на месте. В Гомеле водитель маршрутки лишился прав на 5 лет и получил огромный штраф. Сотрудники ГАИ задержали 49-летнего водителя маршрутного такси «Брагин Гомель», управлявшего микроавтобусом с более чем 0,8 промилле алкоголя. На неадекватное поведение машины на дороге обратили внимание прохожие и сообщили ГАИ. В момент остановки пассажиров в салоне уже не было, водитель заявил, что выпил для разрядки после высадки людей и просто перегонял микроавтобус. В результате штраф 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения на 5 лет. Выяснилось, что водитель выехал на линию без предрейсового медосмотра. Ответственное должностное лицо также оштрафовали на 8 базовых величин. Контролеры выявили большое количество просроченных продуктов в одном из сельмагов Калинковичского района. Магазин работал по принципу «пропасть не дадим, покупатель все съест». Инспекторы нашли почти 40 килограмм просроченных охлажденных полуфабрикатов из птицы, более 40 штук хлебобулочных изделий неизвестного происхождения, вообще без документов о качестве и безопасности, гнилые и усохшие томаты, потерявшие товарный вид. Вдобавок на полках обнаружили товары без ценников и маркировки, а мясные полуфабрикаты хранились с грубыми нарушениями температурного режима. Торговую точку запечатали до полного устранения нарушений. В отношении виновных начат административный процесс, а опасный ассортимент отправлен в утиль. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Важный сигнал.
13: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причины ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% с лишним после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
0: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
13: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
3: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
13: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
1: не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
13: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
4: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
13: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаливание.

0: Новости союзного государства.
1: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
2: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии на этот и следующие года. Это Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на таком вот крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
1: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
3: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров. Для дронов вот этих FPV это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
1: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
4: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
1: Z-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Кудрянск до сих пор под контролем ВСУ.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
6: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. Если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали

0: удар 1000 ракет и бомб, миллиарды, 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
3: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
2: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
3: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
2: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
4: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
2: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
5: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
2: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
0: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. И если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды, 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
8: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующие годы, это Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на таком вот крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
7: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
9: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов, вот этих вот FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
7: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
10: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
7: Зацсообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
11: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангаль.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумират.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
14: И знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
15: Ого.
14: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
15: Слушай, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
14: Но?
15: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
14: В смысле?
15: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
14: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
15: Ага.
14: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
15: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, решили подзаработать на экспорте?
14: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
15: Покупатели.
14: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», согласись, глупо называть это машиной для стройки.
15: На стройку такое не берут.
14: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
15: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
14: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ – Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
15: Угу.
14: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
15: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
14: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
15: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
14: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
15: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
14: Именно.
15: Это как с производством смартфонов.
14: В смысле?
15: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
14: Да.
15: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
14: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
15: Чем они занимаются?
14: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
15: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень, и те ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются?
14: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
15: ага,
14: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
15: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
14: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
15: Угу.
14: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
15: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
14: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
15: Можешь пример привести?
14: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
15: Тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
14: Давай.
15: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
14: Так.
15: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
14: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
15: Но сейчас не мирное время.
14: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, монотонных нагрузок.
15: Угу.
14: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
15: Которые выдерживают взрывы?
14: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
15: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
14: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
15: Ну да, тут уже сложно притвориться.
14: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
15: Давай.
14: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
15: Ну да. кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
14: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
15: И что с ростом?
14: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 2026 года рост составил всего 0,1%.
15: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
14: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
15: То есть просто проедаются?
14: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы из старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
15: Логично.
14: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
15: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
14: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
15: Как это?
14: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
15: Угу.
14: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
15: Понятно. То есть он не может сказать: «Знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики», потому что его просто уволят.
14: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
15: Жуткая ситуация.
14: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
15: А работник намертво привязан к предприятию.
14: Да.
15: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
14: Точно.
15: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
14: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
15: Угу.
14: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
15: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
14: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
15: Ого.
14: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
15: И себестоимость производства взлетает до небес.
14: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
15: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
14: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
15: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
14: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
15: Жесть.
14: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
15: Зачем?
14: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
15: А готовое оружие забрать себе?
14: Вот именно.
15: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
14: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
15: Угу.
14: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в три смены на оборонку.
15: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
14: Да.
15: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
14: Взять их будет просто неоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
15: лягут на плечи самих работников.
14: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
15: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
14: так,
15: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
14: Ого, а ведь и правда.
15: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
14: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
15: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Председатель Следственного комитета Беларуси Константин Бычек о правильном решении президента отдать функции досудебного следствия отдельному органу.
16: Торжественное мероприятие по случаю 15-летия с дня образования Следственного комитета Республики Беларусь. Ведомство молодое, но вместе с тем за период времени оно уверенно вписалось в систему органов обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. 15 лет назад глава нашего государства, наш президент, принял в некоторой степени уникальное и судьбоносное для правоохранительной системы решение, передав функции досудебного следствия отдельному государственному органу. И эти полтора десятка лет показали, что решение нашего президента, как и все его иные решения, оказалось правильным. За эти годы мы существенно улучшили качество и оперативность досудебного следствия, и мы можем констатировать, что сейчас мы живем в период времени, когда регистрируется исторический минимум преступности. В этой связи я хочу поздравить всех действующих сотрудников Следственного комитета с нашим профессиональным праздником, с нашей юбилейной датой. Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить ветеранам, которые стояли у истоков создания нашего ведомства. Этим было сложнее, чем нам. Ну и, конечно, сказать какие-то слова напутствия нашему молодому поколению, тем ребятам, которые буквально накануне стояли и принимали присягу следователя Следственного комитета, пожелать им, чтобы они и впредь следовали тем славным традициям белорусских следователей, которые были заложены много лет назад.
1: Важный сигнал.
17: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
18: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
17: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
19: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
17: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
20: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизни. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
17: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем два года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Сенатор Юрий Васильцов о том, насколько сегодня белорусская сельхозтехника закрывает потребности хозяйства.
21: На сегодняшний день в хозяйстве работает 24 энергонасыщенных трактора, которые сегодня позволяют выполнять все работы на полях в агротехнические сроки. Она себя зарекомендовала с положительной стороны. Мы себе приобрели в текущем этом году и в прошлом году два еще более современных зерноуборочных комбайнов 21-24. Что касается техники МТЗ, она очень хорошо, трактора работают энергонасыщенные. А если посмотреть за последние годы, невзирая на те санкции, которые сегодня применены вокруг нашей страны, мы спокойно можем своей техникой, то, которое сегодня производят наши промышленные предприятия, это сеять, это убирать и все остальные работы, невзирая ни на что. Вот мы сегодня находимся на картофелехранилище, да, где сегодня идет переработка картофеля, это все наши производители, которые сегодня производят сортировальные линии, которые сегодня позволяют перерабатывать картофель и залаживать его на хранение. То есть техника наших промышленных предприятий работает на высшем уровне.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
3: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
4: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
3: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
4: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
3: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
4: Ой, все началось.
3: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
4: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
3: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
4: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
3: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
4: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
3: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
4: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
3: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
4: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
3: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
4: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
3: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
4: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
3: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
4: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
3: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
4: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
3: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
4: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
3: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
4: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
2: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
4: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
2: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
4: Окей. И?
2: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
4: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
2: Вот, именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
4: а я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча выжидательно смотрю на тебя, и в воздухе просто звенит напряжение, можно топор вешать.
3: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
4: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
3: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
4: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
3: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
4: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о подготовке к любой войне для того, чтобы ее избежать.
0: Учения мы проведем. Проведем как следует. Я это вижу, что это уже не показуха, как когда-то было. Было у нас все. Это фундаментальный подход к проведению тех или иных учений. Мы и эти учения проведем. У нас сегодня под оперативным контролем находится и Министерство внутренних дел, у нас сегодня и части в вооруженных силах разворачиваются, притом некоторые по нормам военного времени, ну, допустим, артиллерия, артиллерийская бригада и так далее. Мы будем продолжать этот процесс, я уже об этом говорил, опять откровенно, хочу еще раз подчеркнуть. Как тут некоторые пытаются нас упрекнуть, что мы якобы завтра на кого-то собираемся нападать. Еще раз повторяю, мы не собираемся ни на кого нападать. Мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, ну, допустим, из наших соседей совершим нападение, мы понимаем, что это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими монстрами, которые по периметру расположены государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну? Вот если уже абсолютно откровенно. Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли, защитить наше население, обеспечить безопасность, мы обязаны. И это наша задача, чего бы нам ни стоило. Даже если это будет стоить нашей жизни, мы должны к этому готовиться. Мы готовимся. И пускай там ни поляки, ни литовцы, ни латыши, и тем более украинцы не думают, что мы вот завтра на них будем нападать, поэтому проводим учения. Нет, нет, мы готовимся к любой войне, чтобы ее избежать.
1: Важный сигнал.
5: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
22: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
5: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
22: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
5: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
8: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
5: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
9: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рационально.

0: и военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о подготовке к любой войне для того, чтобы ее избежать.
3: Учения мы проведем. Проведем как следует. Я это вижу, что это уже не показуха, как когда-то было. Было у нас все. Это фундаментальный подход к проведению тех или иных учений. Мы и эти учения проведем. У нас сегодня под оперативным контролем находится и Министерство внутренних дел, у нас сегодня и части в вооруженных силах разворачиваются, притом некоторые по нормам военного времени, ну, допустим, артиллерия, артиллерийская бригада и так далее. Мы будем продолжать этот.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
4: Трагедия под Дзержинском. Мусоровоз насмерть сбил мужчину. В деревне Вишневка 50-летний мужчина оказался под колесами мусоровоза МАЗ. По предварительной информации, водитель сдавал назад и не заметил пешехода, который находился позади автомобиля. От полученных травм мужчина погиб на месте. Обстоятельства трагедии еще устанавливают. В хирургическом корпусе больницы агрогородка Лесное Минского района произошло задымление. На место выезжали 11 машин МЧС. Спасатели вызвали из-за задымления в подвале 6-этажного здания хирургического корпуса. В результате обследования здания выявилось, что в подвале произошло короткое замыкание потолочного светильника. Открытого горения за замыканием не последовало. Никто из пациентов и персонала не пострадал. Эвакуация зданию не потребовалась. В Лепельском районе спасли 59 тонн зерна из горящей сушилки. В агрогородке Стаи загорелся зерносушильный комплекс. К приезду МЧС из шахты, где находилось 60 тонн зерносмеси, и валил плотный дым. На месте работали 5 единиц техники, почти весь урожай, 59 тонн, удалось спасти. В Гомеле осудили кассира банка. Женщина присвоила более 90,5 тысяч рублей. Будучи специалистом по розничным услугам, 54-летняя кассир вытаскивала наличные из пачек, которые сама же формировала и опечатывала. Чтобы вес и вид пачек не вызывали подозрений, а недостача не бросалась в глаза, она подкладывала внутрь сувенирные купюры по 500 евро. Обвиняемая вину признала и успела вернуть более 12 тысяч рублей. Но от реального срока это ее не спасло. Суд приговорил ее к 4 годам колонии общего режима. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, на что ориентирована белорусская молодежь.
5: Современная белорусская молодежь, она тоже ориентирована на то, чтобы много работать и много зарабатывать. Есть определенная часть тех, кто ориентирован на то, чтобы больше иметь свободного времени и не так много времени посвящать работе. Вот разница в таком распределении, она фиксируется между самой молодой категорией респондентов и между респондентами более взрослыми. Это достаточно объяснимо, достаточно закономерно. Одно из объяснений в том, что как раз-таки те поколения старше, поколения, они для нынешней молодежи, тех, кто ходит в школу, ходят на занятия в университет, они уже создали достаточно комфортные стартовые условия. Поэтому определенная такая вот свобода в плане работать или не работать, она сказывается на таких настроениях. Но белорусы традиционно ориентированы на то, чтобы работать, на то, чтобы приносить пользу и себе, и, конечно же, чтобы думать о благе своей семьи, ну и работать на государство.
1: Важный сигнал.
0: Закат хваленного качества. Теперь официально.

0: Реально, дети в Борисове отравились бифидином.
1: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
0: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
1: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
0: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
2: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
0: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
3: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет, здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
4: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
5: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко, захотели водичкой разбавили. Ну как это понимать?
6: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
0: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
9: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
8: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
9: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
8: Со свежим ремонтом, да.
9: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
8: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
9: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
8: Ого, это треть рынка просто испарилась.
9: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
8: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
9: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
8: Ну, логично, да.
9: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
8: Типа, куда эти деньги девать?
9: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
8: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
9: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
8: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
9: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
8: Точно.
9: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
8: И цены там тоже скакнули.
9: Взлетели на 15-23% всего забот.
8: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
9: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
8: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
9: Бывало, да.
8: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
9: Давай посчитаем.
8: Допустим, она стоит $80 000. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – $16 000. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
9: Никакой же.
8: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
9: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
8: Ага.
9: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
8: А для стандартной двушки за $115 000 платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
9: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщика. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
8: Ого, всей семьей впрягаются.
9: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
8: Это когда сначала гасишь только проценты?
9: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
8: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
9: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
8: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
9: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
8: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
9: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
8: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
9: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
8: И это не блеф, да.
9: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
8: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
9: О, это извечный спор.
8: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
9: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
8: Почему?
9: Если не учитывать полную стоимость владения.
8: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
9: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
8: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
9: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
8: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
9: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
8: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
9: Ну да.
8: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
9: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
8: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
9: точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
8: Логистика.
9: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
8: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
9: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
8: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
9: Немало.
8: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
9: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
8: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
9: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
8: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
9: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
8: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
9: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
8: А остальные 65% – это подушка безопасности?
9: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
8: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
9: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
8: Неузаконенные перепланировки.
9: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
8: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
9: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
8: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
9: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
8: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. и покупать или снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Бензин на нуле. В Питере километровые очереди на АЗС. Люди по 4 часа ждут, чтобы залить хоть пару литров топлива. С 9 сентября жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
11: Вот зеленый свет горит. Вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь, А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
10: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушение, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
12: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше. Потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
10: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Кириши-Нефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
13: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин. Петр Первый. Сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема, не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
10: Нефтеперерабатывающий завод «Кириши-Нефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены 2 установки первичной переработки нефти АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть 2 другие установки АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
14: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
10: До этого атака на Киришинефтеоргсинтез произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александра Дрозденко тогда сообщила о пожаре в промышленной зоне Кириши. Этот завод второй по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
16: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу, после того, как распределяют их на все необходимые траты.
15: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
17: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, а властям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
15: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
18: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
19: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
20: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
21: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
22: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехия, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
15: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
23: Концы с концами еле сходятся.
24: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарства, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
25: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
26: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
15: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. Реальной чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
7: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
27: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
28: Доброй раницы! Извините за вид. В отчище чичи не разлупились, потому что 4:30... Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я седьмая. Да, вам не послышалось. Я седьмая. Вот за мной пришла женщина восьмая и девятая. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
27: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз. Иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
28: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы.

0: пришел десятый человек, за меня держится.
1: Уже десятый?
0: Вы десятый, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
2: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
0: Не, ну правда, ну это же... Мы просто кричим СОС. Дайте нам травматолога. Дайте, пожалуйста. Сейчас уже будет 50-100 человек на прием. Ну как? Вот, пожалуйста, 11 человек пришел. 11 человек

0: пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
1: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
1: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
6: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. И если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды. 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причины ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% с лишним после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
8: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
7: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
9: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
7: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
10: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
7: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
11: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
7: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
5: Сенатор Юрий Васильцов о том, насколько сегодня белорусская сельхозтехника закрывает потребности хозяйства.
12: На сегодняшний день в хозяйстве работает 24 энергонасыщенных трактора, которые сегодня позволяют выполнять все работы на полях в агротехнические сроки. Она себя зарекомендовала с положительной стороны. Мы себе приобрели в текущем этом году и в прошлом году два еще более современных зерноуборочных комбайна 21-24. Что касается техники МТЗ, она очень хорошо, трактора работают энергонасыщенные. А если посмотреть за последние годы, невзирая на те санкции, которые сегодня применены вокруг нашей страны, мы спокойно можем своей техникой, то, которое сегодня производят наши промышленные предприятия, это сеять, это убирать и все остальные работы, невзирая ни на что. Вот мы сегодня находимся на картофелехранилище, да, где сегодня идет переработка картофеля. Это все наши производители, которые сегодня производят сортировальные линии, которые сегодня позволяют перерабатывать картофель и залаживать его на хранение. То есть техника наших промышленных предприятий работает на высшем уровне.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Самим не хватает. Россияне резко снизили помощь участникам СВО. Это абсолютный минимум за 4 года. В Сочи после налета дронов на установку ПВО есть раненые. Около 20% россиян сейчас помогают армии в целом или отдельным военным. Для сравнения, в сентябре прошлого года таких людей было вдвое больше, сообщает Левада-центр. Особенно сильно помощь сократилась в Москве и крупных городах. Волонтеры говорят, такого низкого показателя не было за все время СВО с 22 года. Эксперты называют сразу несколько причин такому резкому падению динамики. Это ухудшение экономического и финансового благосостояния страны и, как следствие, простых людей, а также затянувшиеся на годы спецоперация, которая с каждым годом требует все больше денег и забирает все больше жизней.
14: Страна катится все ниже и ниже, вся и экономика в стране, и все зависит от напора людей, от недовольства. Ну, недовольство, оно с каждым годом, так сказать, растет и растет. И когда-то это лопнет. Не знаю, ну будет какой-то все-таки 17-й год повторится это все.
15: Девчонки, много у нас здесь в поселке людей погибло, парней.
16: Сколько?
15: Ну много вообще, много
16: конечно,
15: людей.
16: Конечно.
15: Много. Так в городе, сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездила на могилке своему мужу. Так там, я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так. Меня туда чуть еле живой вытащили. Да, конечно, что так, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там вьются, с ума сойти.
13: Топливный кризис – еще один фактор стресса и озлобленности россиян. Огромные очереди, пустые заправки, высокие цены на бензин вводят людей в шок. А попытки властей решить ситуацию приводят к ее ухудшению, говорит экономист Михаил Крутихин. По его словам, недавно правительство создало оперативный штаб для решения проблемы с дефицитом бензина.
17: Там еще целая куча людей сейчас занята чем? Создается система строжайшего учета этого топлива, начиная с одной тонны, как они будут двигаться от завода к АЗС. Создаются по областям какие-то новые бюрократические структуры, которые будут заниматься регулированием поставок. Но как поставок чего? Вот я не знаю, если у вас топливо все меньше и меньше из-за ударов по заводам перерабатывающим, то что вы там регулировать-то будете? Вот какие поставки? Растет, ну, процветает армия вот этих чиновников. И каждый день, по-моему, сейчас уже идут какие-то совещания, на которых говорится, вот мы добились того, что мы поручили кому-то проработать вопрос о решении топливного кризиса. Замечательно. Вот именно я очень люблю такие формулировки. И вот так оно и происходит. Никто там ничего прорабатывать не будет.
13: Ко всем этим, мягко говоря, неприятным факторам следует добавить еще и постоянные атаки дронов на заводы и военные объекты в разных регионах России. Так, в ночь на 14 сентября второй раз за неделю беспилотники атаковали Сочи и его пригороды. В результате налета и падения обломков БПЛА в городе пострадали 5 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Как сообщили местные журналисты, дроны поразили зенитный район. Ракетный комплекс С-400.
18: Меня трясет, надо мной беспилотник пролетел только что. Меня трясет, вот стреляют. Блять, он разворачивается. Слышите?
13: В предыдущий раз морские и воздушные дроны атаковали Сочи вечером 9 сентября. Тогда власти заявляли о 28 пострадавших. Жители Сочи назвали тот день самым страшным в своей жизни.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
19: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
7: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда, причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
16: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
7: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
20: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
7: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Категория «Д» теперь это годен. Владимир Путин поддержал идею военкора Поддубного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категории «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы в «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
22: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, и если возможно рассмотреть такую просьбу,
23: мы же поддержим.
22: Спасибо большое.
21: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходят все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
0: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое штурмовое, с метро-то, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять.

0: наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищи, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
1: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает, у меня уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
0: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категории «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
4: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
3: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
4: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
3: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
5: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
3: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
6: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет, здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
7: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
8: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
9: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
3: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.

0: президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
1: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос – базовый в обеспечении военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у нас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире. Мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи. Была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем не объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
4: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
3: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
5: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
3: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
6: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ДРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
3: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
1: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос – базовый в обеспечении военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у вас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире, мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи, была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем не объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
2: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
7: Сиаха.
2: Синий.
7: Нила.
2: Коричневый.
7: Бура.
2: Зеленый.
7: Сабз.
2: Оранжевый.
7: Наранджи.
2: Фиолетовый.
7: Джамуни.
2: Красный.
7: Сурх.
2: Белый.
7: Сафед.
2: Желтый.
7: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят, соответствуют ли зарплаты тяжелому труду и что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
10: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну, как так?
9: В смысле масштаба.
10: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
9: Угу.
10: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
9: Согласна.
10: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
9: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек.
10: А,
9: он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
10: Через тот самый аутстаффинг, да?
9: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
10: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
9: Ну да, для пиковых нагрузок.
10: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
9: Угу.
10: Но то, что происходит на государственных заводах в Беларуси, работает вообще по другой логике.
9: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
10: То есть это не разовая акция?
9: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
10: Ничего себе!
9: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
11: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
9: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
11: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
9: Да, им не просто логин от почты поменять.
11: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
9: О, отличное сравнение.
11: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
9: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
11: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
9: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
11: И другая вентиляция, наверное.
9: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
11: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
9: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
11: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
9: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
11: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
9: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
11: Ага.
9: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
11: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
9: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
11: А в реальности?
9: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
11: И обрисовать перспективы?
9: Да. Сказать. Смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на 4-дневку. Или вообще грозят оформить простой.
11: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
9: Вот именно. А потом добавляют. В Бобруйске сейчас есть объемы, сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
11: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
9: Совершенно верно.
11: Ну хорошо, а может быть люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
9: Давай посмотрим на цифры.
11: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
9: Угу.
10: Слесарям и сварщикам где-то от 2,5 до 2,800. Токарям поменьше от 1700 до 2,400.
9: Да, такие цифры фигурировали.
10: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
9: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
10: В смысле, это сумма до вычета налогов?
9: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
10: Сдельная оплата?
9: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
10: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
9: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
10: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
9: 100%. И самое неприятное, доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
10: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
9: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
10: И руководство моментально режет премию.
9: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
10: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
9: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
10: Но при меньшей физической нагрузке?
9: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку, спасать чужой план.
10: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
9: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
10: Что там по цифрам?
9: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
10: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
9: Та же Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
10: А масштаб эмиграции?
9: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
10: Угу.
9: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
10: Тут возникает серьезный контраргумент.
9: Какой?
10: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
9: Да, исторический минимум.
10: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все пределы?
9: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех. А сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
10: То есть за забором очередь не стоит?
9: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
10: А текучка кадров какая?
9: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
10: Ага.
9: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
10: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
9: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
10: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
9: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
10: МАЗ.
9: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
10: Почти 400 человек в столице?
9: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей механосборочных работ.
10: Обалдеть.
9: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
10: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Но не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах?
9: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
10: План важнее всего.
9: Возникает абсолютный абсурд. Представь, На одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные.
12: Угу.
9: А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
10: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
9: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы планк подстраивать под мощности.
10: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
9: 100%.
10: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
9: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
10: Признать, что ты не справился?
9: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
10: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
9: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
10: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
9: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
10: Все активисты уволены.
9: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
10: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
9: Вот именно.
10: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
9: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
10: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
9: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
10: История Бобруйска Громаша показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
14: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
13: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
14: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
13: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
12: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
13: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
13: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
15: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
13: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
16: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
13: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
17: Русские пытались засчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку в лицо не плюнули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, на элементе забирал свой заказ, и на соседней кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, меня это возмущает крайне.
13: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
17: Прикольный бот есть в Телеграме, Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Белоруссия позволить не может, потому что, белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы
13: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Мобилизация под грифом «Секретно». В Государственном университете управления прошла вербовочная неделя, а в Высшей школе экономики агитация каждый день. Руководство вуза пригласило военных 39-й отдельной бригады беспилотных систем. Они рассказывают студентам о прелестях службы в беспилотных войсках, показывают дроны, предлагают полетать на симуляторе и агитируют подписать контракт.
19: Поступая на службу, вы заключаете контракт сроком на 1 год. На 1 год. Далее, если вам не понравилось, вы контракт далее не продлеваете. Первые 2 месяца при заключении контракта у вас обучение, так называемая учебка.
18: Вербовку проводят не только для парней. Девушкам организовали занятия по первой помощи, плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. С началом нового учебного года агитация вступать в беспилотные войска началась почти во всех вузах. Студентам Высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта, а также предлагают пройти обучение на дроновода, техника БПЛА и даже сапера. Обещают бесплатную учебу и всего 1 год службы. Юрист Сергей Мамонтов напоминает, годового контракта с Минобороны не существует, а после подписания студент становится военнослужащим, и куда он отправится, решает Минобороны.
20: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну там же еще зарплата хорошая платит, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
18: Вербовка студентов активно ведется с начала этого года. Никита учится в одном из университетов Ижевска. Он рассказал, что некоторые его бывшие одноклассники подписали контракт с Минобороны в беспилотные войска, но их отправили на передовую. Многие уже погибли.
21: Так и говорят, тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все. Наконечно. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям там погибали, короче. У меня одноклассник один там в 23-м вроде году уехал. По приколу вообще уехал. Там 2 недели и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Да-да-да. У меня вот, я сейчас на квартире у друга, он в душе. У него отец, считай, тоже уехал. Через 2 недели в Волчанск. Вот это Покровск, самая жесткая хуйня. Отправили его туда. Все.
18: Из открытых источников известно, что план от Минобороны по набору студентов в беспилотные войска идет туго. Молодые парни не хотят воевать. Поэтому адвокаты прогнозируют, в этом году вербовка может еще более быть агрессивной и массовой. Юристы призывают не верить обещаниям и не подписывать контракт.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
0: Вице-премьер правительства Николай Снопков о единой позиции Беларуси и Китайской Народной Республики на международной арене.
4: Позиции наших стран на международной арене традиционно едины. В их основе формирования справедливого международного порядка. Строительство сообщества единой судьбы человечества глубоко соответствует идеологии развития нашего государства. Беларусь последовательно и с пониманием придерживается принципа одного Китая. И с глубоким пониманием поддерживает китайскую сторону по всем принципиальным вопросам. Высоко ценим взаимную последовательную поддержку Беларуси со стороны Китайской Народной Республики. На нынешнем этапе нашего совместного развития основная задача – это перевести накопленный мощный политический капитал в конкретные проекты, инвестиции и совместное экономическое развитие. Рады приветствовать расширение контактов с Народным политическим консультативным советом Китая, как с белорусским обществом, как с политическими организациями, как в рамках межпарламентского взаимодействия, так и в рамках практического сотрудничества. Опыт двухсторонних отношений показывает, что народная дипломатия является мощным импульсом в расширении понимания между странами и усиления взаимодействия между людьми.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
22: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу после того, как распределяют их на все необходимые траты.
5: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
23: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, а властям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
5: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
1: Тысячи рублей нету.
3: У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
6: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
7: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
24: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
25: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
5: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
26: Концы с концами еле сходятся.
27: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
28: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
29: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
5: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальность чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
8: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
30: Сиаха.
8: Синий.
30: Нила.
8: Коричневый.
30: Бура.
8: Зеленый.
30: Сабз.
8: Оранжевый.
30: Наранджи.
8: Фиолетовый.
30: Джамуни.
8: Красный.
30: Сурх.
8: Белый.
30: Сафед.
8: Желтый.
30: Пила.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
31: Из первых уст.
0: Заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Андрей Горбатенко о проверке боеготовности вооруженных сил в одном из танковых батальонов.
32: Только что я вручил на пункте управления Генерального штаба вооруженных сил распоряжение госсекретаря Совета Безопасности о приведении в готовность к выполнению задач по подразделению в штате мирного времени одной из воинских частей, а конкретно танкового батальона 19-й отдельной механизированной бригады северо-западного оперативного командования. Батальон имеет задачу привести себя в готовность в кратчайшие сроки, после этого совершить марш в указанный район, подготовить вооружение и военную технику к применению, выполнить огневые задачи штатного вооружения, танков и стрелкового оружия. После этого с ними будут проведены контрольные занятия по тактической, тактико-специальной, огневой и, конечно же, физической подготовке. Все результаты, которые будут получены в рамках данной проверки, будут проанализированы, доложены главе государства. Они будут знать руководство вооруженных сил для того, чтобы учитывать подготовки соединений воинских частей вооруженных сил.
31: Новости регионов на радиосигнал.
5: Смертельное ДТП в Гродно. На улице 17 сентября 72-летний водитель Volkswagen при повороте налево на улицу Ватутина не предоставил преимущества мотоциклисту, который двигался прямо. После столкновения 37-летний водитель Yamaha погиб на месте. В Гомеле водитель маршрутки лишился прав на 5 лет и получил огромный штраф. Сотрудники ГАИ задержали 49-летнего водителя маршрутного такси «Брагин Гомель», управлявшего микроавтобусом с более чем 0,8 промилле алкоголя. На неадекватное поведение машины на дороге обратили внимание прохожие и сообщили ГАИ. В момент остановки пассажиров в салоне уже не было, водитель заявил, что выпил для разрядки после высадки людей и просто перегонял микроавтобус. В результате штраф 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения на 5 лет. Выяснилось, что водитель выехал на линию без предрейсового медосмотра. Ответственное должностное лицо также оштрафовали на 8 базовых величин. Контролеры выявили большое количество просроченных продуктов в одном из сельмагов Калинковичского района. Магазин работал по принципу «пропасть не дадим, покупатель все съест». Инспекторы нашли почти 40 килограмм просроченных охлажденных полуфабрикатов из птицы, более 40 штук хлебобулочных изделий неизвестного происхождения, вообще без документов о качестве и безопасности, гнилые и усохшие томаты, потерявшие товарный вид. Вдобавок на полках обнаружили товары без ценников и маркировки, а мясные полуфабрикаты хранились с грубыми нарушениями температурного режима. Торговую точку запечатали до полного устранения нарушений. В отношении виновных начат административный процесс, а опасный ассортимент отправлен в утиль. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
31: Важный сигнал.
5: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причиной ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
1: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
5: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
2: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
5: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
9: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
5: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
10: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
5: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
31: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
11: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии на этот и следующие года. Это Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на таком вот крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
4: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
12: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров. Для дронов вот этих FPV это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
4: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
13: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
4: Зацсообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Кудрянск до сих пор под контролем ВСУ.
31: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
2: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. Если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб.

0: Сторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
2: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
1: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
2: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
1: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
3: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
1: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
4: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
1: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
6: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. И если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней,

0: власти и армии, вооруженных сил, управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды, 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
3: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующие года, это ну, Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на таком вот крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
2: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
4: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров. Для дронов вот этих FPV это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, достаточно безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл, наступающий на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
2: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
5: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
2: Зацсообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
6: Станский. Вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
6: Вторник.
7: Мангал.
6: Среда.
7: Будх.
6: Четверг.
7: Джумерат.
6: Пятница.
7: Джума.
6: Суббота.
7: Хафта.
6: Воскресенье.
7: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
10: И знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
11: Ого.
10: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
11: Слушай, цифра в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
10: Но?
11: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
10: В смысле?
11: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
10: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
11: Ага.
10: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
11: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, решили подзаработать на экспорте.
10: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное, тут кому именно идут эти поставки?
11: Покупатели.
10: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», согласись, глупо называть это машиной для стройки.
11: На стройку такое не берут.
10: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
11: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
10: Ответ кроется в слове «время». И в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-М», зенитных систем С-400.
11: Угу.
10: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
11: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
10: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
11: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
10: десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
11: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
10: Именно.
11: Это как с производством смартфонов.
10: В смысле?
11: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
10: Да.
11: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
10: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
11: Чем они занимаются?
10: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
11: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень? Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются?
10: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
11: ага,
10: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
11: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
10: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
11: Угу.
10: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
11: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
10: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
11: Можешь пример привести?
10: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
11: Тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
10: Давай.
11: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
10: Так.
11: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
10: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
11: Но сейчас не мирное время.
10: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, монотонных нагрузок.
11: Угу.
10: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
11: Которые выдерживают взрывы?
10: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
11: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
10: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
11: Ну да, тут уже сложно притвориться.
10: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
11: Давай.
10: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
11: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
10: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
11: И что с ростом?
10: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 2026 года рост составил всего
11: 0,1%. Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
10: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
11: То есть просто проедаются?
10: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
11: Логично.
10: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
11: Так, что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод — это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
10: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
11: Как это?
10: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
11: Угу.
10: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
11: Понятно. То есть он не может сказать: «Знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики», потому что его просто уволят.
10: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
11: Жуткая ситуация.
10: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
11: А работник намертво привязан к предприятию.
10: Да.
11: И эта схема выглядит стабильной, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
10: Точно.
11: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
10: Первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
11: Угу.
10: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
11: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
10: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
11: Ого.
10: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
11: И себестоимость производства взлетает до небес.
10: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
11: Ну слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
10: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
11: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
10: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
11: Жесть.
10: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
11: Зачем?
10: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
11: А готовое оружие забрать себе?
10: Вот именно.
11: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
10: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
11: Угу.
10: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены на оборонку.
11: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции – это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
10: Да.
11: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
10: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
11: лягут на плечи самих работников.
10: Абсолютно верно. Это реальная цена такой глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
11: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
10: так,
11: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
10: Ого, а ведь и правда.
11: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
10: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
11: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
12: Председатель Следственного комитета Беларуси Константин Бычек о правильном решении президента отдать функции досудебного следствия отдельному органу.
13: Торжественное мероприятие по случаю 15-летия со дня образования Следственного комитета Республики Беларусь. Ведомство молодое, но вместе с тем за этот период времени оно уверенно вписалось в систему органов обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. 15 лет назад глава нашего государства, наш президент, принял в некоторой степени уникальное и судьбоносное для правоохранительной системы решение, передав функции досудебного следствия отдельному государственному органу. И эти полтора десятка лет показали, что решение нашего президента, как и все его иные решения, оказалось правильным. За эти годы мы существенно улучшили качество и оперативность досудебного следствия, и мы можем констатировать, что сейчас мы живем в период времени, когда регистрируется исторический минимум преступности. В этой связи я хочу поздравить всех действующих сотрудников Следственного комитета с нашим профессиональным праздником, с нашей юбилейной датой. Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить ветеранам, которые стояли у истоков создания нашего ведомства. Этим было сложнее, чем нам. Ну и, конечно, сказать какие-то слова напутствия нашему молодому поколению, тем ребятам, которые буквально накануне стояли и принимали присягу следователя Следственного комитета, пожелать им, чтобы они и впредь следовали тем славным традициям белорусских следователей, которые были заложены много лет назад.
6: Важный сигнал.
14: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
15: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
14: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
16: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
14: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
17: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, как! Какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизни. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
14: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем два года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
12: Сенатор Юрий Васильцов о том, насколько сегодня белорусская сельхозтехника закрывает потребности хозяйства.
18: На сегодняшний день в хозяйстве работает 24 энергонасыщенных трактора, которые сегодня позволяют выполнять все работы на полях в агротехнические сроки. Она себя зарекомендовала с положительной стороны. Мы себе приобрели в текущем этом году и в прошлом году два еще более современных зерноуборочных комбайна 21-24. Что касается техники МТЗ, она очень хорошо, трактора работают энергонасыщенные. А если посмотреть за последние годы, невзирая на те санкции, которые сегодня применены вокруг нашей страны, мы спокойно можем своей техникой, то, которое сегодня производят наши промышленные предприятия, это сеять, это убирать и все остальные работы, невзирая ни на что. Вот мы сегодня находимся на картофелехранилище, да, где сегодня идет переработка картофеля. Это все наши производители, которые сегодня производят сортировальные линии, которые сегодня позволяют перерабатывать картофель и залаживать его на хранение. То есть техника наших промышленных предприятий работает на высшем уровне.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
21: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
20: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
21: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
20: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей. В месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
22: Ой, все началось.
20: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
22: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
20: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
22: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
0: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
22: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
0: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
22: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
0: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
22: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
0: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
22: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
0: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
22: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
0: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
22: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
0: Подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского.
20: Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
22: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
20: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
22: Спасал кошелек. Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
20: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
22: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
20: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
22: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
20: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
22: Окей. И?
20: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
22: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
20: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
22: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
20: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
22: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
20: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
22: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
20: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
22: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о подготовке к любой войне для того, чтобы ее избежать.
5: Учения мы проведем. Проведем как следует. Я это вижу, что это уже не показуха, как когда-то было. Было у нас все. Это фундаментальный подход к проведению тех или иных учений. Мы и эти учения проведем. У нас сегодня под оперативным контролем находится и Министерство внутренних дел, у нас сегодня и части вооруженных сил разворачиваются, при том некоторые по нормам военного времени, ну, допустим, артиллерия, артиллерийская бригада и так далее. Мы будем продолжать этот процесс, я уже об этом говорил, опять откровенно. Хочу еще раз подчеркнуть, как тут некоторые пытаются нас упрекнуть, что мы якобы завтра на кого-то собираемся нападать. Еще раз повторяю, мы не собираемся ни на кого нападать. Мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, ну, допустим, из наших соседей совершим нападение, мы понимаем, что это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими монстрами, которые по периметру расположены государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну? Вот если уже абсолютно откровенно. Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли, защитить наше население, обеспечить безопасность, мы обязаны. И это наша задача, чего бы нам не стоит. Даже если это будет стоить нашей жизни, мы должны к этому готовиться. Мы готовимся. И пускай там ни поляки, ни литовцы, ни латыши, и тем более украинцы не думают, что мы вот завтра на них будем нападать, поэтому проводим учения. Нет, нет, мы готовимся к любой войне, чтобы ее избежать.
3: Важный сигнал.
23: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
24: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
23: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
24: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательства стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
23: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
25: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а натовский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
23: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
1: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
23: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о подготовке к любой войне для того, чтобы ее избежать.
5: Учения мы проведем. Проведем как следует. Я это вижу, что это уже не показуха, как когда-то было. Было у нас все. Это фундаментальный подход к проведению тех или иных учений. Мы и эти учения проведем. У нас сегодня под оперативным контролем находится и Министерство внутренних дел, у нас сегодня и части вооруженных сил разворачиваются, притом некоторые по нормам военного времени, ну, допустим, артиллерия, артиллерийская бригада и так далее. Мы будем продолжать этот процесс, я уже об этом говорил, опять откровенно. Хочу еще раз подчеркнуть, как тут некоторые пытаются нас упрекнуть, что мы якобы завтра на кого-то собираемся нападать. Еще раз повторяю, мы не собираемся ни на кого нападать. Мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, ну, допустим, из наших соседей совершим нападение, мы понимаем, что это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими монстрами, которые по периметру расположены государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну? Вот если уже абсолютно откровенно. Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли, защитить наше население, обеспечить безопасность, мы обязаны. И это наша задача, чего бы нам ни стоило. Даже если это будет стоить нашей жизни, мы должны к этому готовиться. Мы готовимся. И пускай там ни поляки, ни литовцы, ни латыши, и тем более украинцы не думают, что мы вот завтра на них будем нападать, поэтому проводим учения. Нет, нет, мы готовимся к любой войне, чтобы ее избежать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
8: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
9: Пир.
8: Вторник.
9: Мангаль.
8: Среда.
9: Будх.
8: Четверг.
9: Джумерат.
8: Пятница.
9: Джума.
8: Суббота.
9: Хафта.
8: Воскресенье.
9: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Важный сигнал.
23: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
26: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
23: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
26: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их

0: условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
1: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Трагедия под Дзержинском. Мусоровоз насмерть сбил мужчину. В деревне Вишневка 50-летний мужчина оказался под колесами мусоровоза МАЗ. По предварительной информации, водитель сдавал назад и не заметил пешехода, который находился позади автомобиля. От полученных травм мужчина погиб на месте. Обстоятельства трагедии еще устанавливают. В хирургическом корпусе больницы агрогородка Лесное Минского района произошло задымление. На место выезжали 11 машин МЧС. Спасатели вызвали из-за задымления в подвале 6-этажного здания хирургического корпуса. В результате обследования здания выявилось, что в подвале произошло короткое замыкание потолочного светильника. Открытого горения за замыканием не последовало. Никто из пациентов и персонала не пострадал. Эвакуация зданию не потребовалась. В Лепельском районе спасли 59 тонн зерна из горящей сушилки. В агрогородке Стаи загорелся зерносушильный комплекс. К приезду МЧС из шахты, где находилось 60 тонн зерносмеси, и валил плотный дым. На месте работали 5 единиц техники, почти весь урожай, 59 тонн, удалось спасти. В Гомеле осудили кассира банка. Женщина присвоила более 90,5 тысяч рублей. Будучи специалистом по розничным услугам, 54-летняя кассир вытаскивала наличные из пачек, которые сама же формировала и опечатывала. Чтобы вес и вид пачек не вызывали подозрений, а недостача не бросалась в глаза, она подкладывала внутрь сувенирные купюры по 500 евро. Обвиняемая вину признала и успела вернуть более 12 тысяч рублей. Но от реального срока это ее не спасло. Суд приговорил ее к 4 годам колонии общего режима. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
4: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, на что ориентирована белорусская молодежь.
5: Современная белорусская молодежь, она тоже ориентирована на то, чтобы много работать и много зарабатывать. Есть определенная часть тех, кто ориентирован на то, чтобы больше иметь свободного времени и не так много времени посвящать работе. Вот разница в таком распределении, она фиксируется между самой молодой категорией респондентов и между респондентами более взрослыми. Это достаточно объяснимо, достаточно закономерно. Одно из объяснений в том, что как раз-таки те поколения старше, поколения, они для нынешней молодежи, тех, кто ходит в школу, ходят на занятия в университет, они уже создали достаточно комфортные стартовые условия. Поэтому определенная такая вот свобода в плане работать или не работать, она сказывается на таких настроениях. Но белорусы традиционно ориентированы на то, чтобы работать, на то, чтобы приносить пользу и себе, и, конечно же, чтобы думать о благе своей семьи, ну и работать на государство.
2: Важный сигнал.
1: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
6: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
1: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
6: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя по

0: полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
1: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры Март нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
2: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
1: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
3: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
4: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану. Мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
5: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко, захотели, водичкой разбавили. Ну как это понимать?
6: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
1: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
9: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
8: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
9: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
8: Со свежим ремонтом, да?
9: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
8: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
9: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
8: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
9: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, максимум 4,5.
8: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
9: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
8: Ну, логично, да.
9: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
8: Типа, куда эти деньги девать?
10: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас крайне затруднен.
8: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
10: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
8: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
10: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
8: Точно.
10: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
8: И цены там тоже скакнули.
10: Взлетели на 15-23% всего за год.
8: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
10: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
8: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
10: Бывало, да.
8: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
10: Давай посчитаем.
8: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
10: Никакой же.
8: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
10: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
8: Ага.
10: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
8: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
10: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы со заемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
8: Ого, всей семьей впрягаются.
10: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
8: Это когда сначала гасишь только проценты?
10: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
8: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку? М-да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
9: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
8: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230-280 в месяц, плюс коммуналка.
9: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
8: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
9: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
8: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
9: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
8: И это не блеф, да.
9: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
8: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
9: О, это извечный спор.
8: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
9: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
8: Почему?
9: Если не учитывать полную стоимость владения.
8: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
9: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
8: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
9: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
8: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
9: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
8: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
9: Ну да.
8: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
9: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
8: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
9: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
8: Логистика.
9: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
8: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
9: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
8: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
9: Немало.
8: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
9: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
8: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
9: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
8: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
9: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
8: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
9: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
8: А остальные 65% – это подушка безопасности?
9: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
8: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
9: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
8: Неузаконенные перепланировки.
9: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
8: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
9: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
8: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
9: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
8: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Бензин на нуле. В Питере километровые очереди на АЗС. Люди по 4 часа ждут, чтобы залить хоть пару литров топлива. С 9 сентября жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
12: Вот зеленый свет горит, вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь, А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
11: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушение, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
13: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду, непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше, потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
11: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Кириши-Нефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
14: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин. Петр Первый. Сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема, не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
11: Нефтеперерабатывающий завод «Кириши-Нефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены 2 установки первичной переработки нефти АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть 2 другие установки АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
15: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
11: До этого атака на «Кириши-Нефтеоргсинтез» произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александра Дрозденко тогда сообщила о пожаре в промышленной зоне Киришей. Этот завод второй по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?
0: Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
17: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу после того, как распределяют их на все необходимые траты.
16: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
18: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, а властям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
16: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
19: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
20: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
21: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
22: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
23: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
16: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
24: Концы с концами еле сходятся.
25: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
26: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
27: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
16: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальной чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
1: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
2: Доброй раницы! Извините за вид. В очище чичи не разлупились, потому что 4:30. Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я седьмая. Да, вам не послышалось. Я седьмая. Вот за мной пришла женщина восьмая и девятая. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
1: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз. Иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
2: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы. Я вас прошу, пожалуйста, уважаемое министерство, выделите нам травматолога. Сколько люди будет вот это все. Вот человек пришел, 10-й. Здравствуйте. Здравствуйте. Пришел 10-й человек, за меня держится.
3: Уже 10-й?
2: Вы 10-й, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
1: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
2: Не, ну правда, ну это же... Мы просто кричим «СОС!» Дайте нам травматолога. Дайте, пожалуйста. Сейчас уже будет 50-100 человек на прием. Ну как? Вот, пожалуйста, 11 человек пришел. 11 человек пришел. Мы вместе будем встречать. Поставьте нам тут лавочки, столы. Шалаши мы скоро здесь будем разбивать, чтобы нам попасть к травматологу. Поэтому мы, конечно, очень рады, что у нас сплоченный коллектив, но мы хотели бы второго травматолога в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
1: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
4: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался только платно.
1: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
6: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. И если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды. 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причиной ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% с лишним после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
8: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
16: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
9: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
16: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
0: не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
16: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
10: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
16: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Сенатор Юрий Васильцов о том, насколько сегодня белорусская сельхозтехника закрывает потребности хозяйства.
11: На сегодняшний день в хозяйстве работает 24 энергонасыщенных трактора, которые сегодня позволяют выполнять все работы на полях в агротехнические сроки. Она себя зарекомендовала с положительной стороны. Мы себе приобрели в текущем этом году и в прошлом году два еще более современных зерноуборочных комбайна 21-24. Что касается техники МТЗ, она очень хорошо, трактора работают энергонасыщенные. А если посмотреть за последние годы, невзирая на те санкции, которые сегодня применены вокруг нашей страны, мы спокойно можем своей техникой, то, которое сегодня производят наши промышленные предприятия, это сеять, это убирать и все остальные работы, невзирая ни на что. Вот мы сегодня находимся на картофелехранилище, да, где сегодня идет переработка картофеля, это все наши производители, которые сегодня производят сортировальные линии, которые сегодня позволяют перерабатывать картофель и залаживать его на хранение. То есть техника наших промышленных предприятий работает на высшем уровне.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Самим не хватает. Россияне резко снизили помощь участникам СВО. Это абсолютный минимум за 4 года. В Сочи после налета дронов на установку ПВО есть раненые. Около 20% россиян сейчас помогают армии в целом или отдельным военным. Для сравнения, в сентябре прошлого года таких людей было вдвое больше, сообщает Левада-центр. Особенно сильно помощь сократилась в Москве и крупных городах. Волонтеры говорят, такого низкого показателя не было за все время СВО с 22 года. Эксперты называют сразу несколько причин такому резкому падению динамики. Это ухудшение экономического и финансового благосостояния страны и, как следствие, простых людей, а также затянувшиеся на годы спецоперация, которая с каждым годом требует все больше денег и забирает все больше жизней.
13: Страна катится все ниже и ниже, вся и экономика в стране, и все зависит от напора людей, от недовольства. Ну, недовольство, оно с каждым годом, так сказать, растет и растет. И когда-то это лопнет. Не знаю, будет какой-то все-таки 17-й год повторится это все.
14: Девчонки, много у нас здесь в поселке людей погибло, парней.
15: Сколько?
14: Много вообще, много людей. Конечно. Много. Да, в городе, сколько не послушаю, опять говорят. Я съездила на могилке к своему мужу. Да, там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили. Да, конечно, ты что там, это же ужас, это болотища такие там вьются, с ума сойти.
12: Топливный кризис – еще один фактор стресса и озлобленности россиян. Огромные очереди, пустые заправки, высокие цены на бензин вводят людей в шок. А попытки властей решить ситуацию приводят к ее ухудшению, говорит экономист Михаил Крутихин. По его словам, недавно правительство создало оперативный штаб для решения проблемы с дефицитом бензина.
15: Там еще целая куча людей сейчас занята чем? Создается система строжайшего учета этого топлива, начиная с одной тонны, как они будут двигаться от завода к АЗС. Создаются по областям какие-то новые бюрократические структуры, которые будут заниматься регулированием поставок. Но как поставок чего? Вот я не знаю. Если у вас топливо все меньше и меньше из-за ударов по заводам перерабатывающим, то что вы там регулировать-то будете? Вот какие поставки? Растет, ну, процветает армия вот этих чиновников. И каждый день, по-моему, сейчас уже идут какие-то совещания, на которых говорится, вот мы добились того, что мы поручили кому-то проработать вопрос о решении топливного кризиса. Замечательно. Вот именно я очень люблю такие формулировки. И вот так оно и происходит. Никто там ничего прорабатывать не будет.
12: Ко всем этим, мягко говоря, неприятным факторам следует добавить еще и постоянные атаки дронов на заводы и военные объекты в разных регионах России. Так, в ночь на 14 сентября второй раз за неделю беспилотники атаковали Сочи и его пригороды. В результате налета и падения обломков БПЛА в городе пострадали 5 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Как сообщили местные журналисты, дроны поразили зенитный ракетный комплекс С-400.
17: Меня трясет, надо мной беспилотник пролетел, блин. Что? Просто меня трясет, вот стреляют. Блять, он разворачивается. Слышите?
12: В предыдущий раз морские и воздушные дроны атаковали Сочи вечером 9 сентября. Тогда власти заявляли о 28 пострадавших. Жители Сочи назвали тот день самым страшным в своей жизни.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
18: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
16: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда, причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
19: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
16: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
20: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
16: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Категория «Д» теперь это годен. Владимир Путин поддержал идею военкора Поддубного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категории «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
22: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных ВАСах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
23: Жень, сразу поддержим.
22: Спасибо большое.
21: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категории «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходят все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
2: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красное, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с медрота, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
21: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
2: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины из госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят, ну, вместе со мной всех.

0: передвигаться.
1: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категории «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
4: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
3: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
4: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
3: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
5: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
3: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
6: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
7: А у меня возникли вопросы. И претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая, ее невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
8: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко, захотели водичкой разбавили. Ну как это понимать?
9: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
3: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
11: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос – базовое обеспечение военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у нас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика, ну, давайте

0: посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире, мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи. Была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем не объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
3: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
2: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
4: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
2: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
5: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. А Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ДРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
2: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
0: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос – базовый в обеспечении военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у вас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире. Мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи. Была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем не объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
7: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сиаха.
7: Синий.
8: Нила.
7: Коричневый.
8: Бура.
7: Зеленый.
8: Сабз.
7: Оранжевый.
8: Наранджи.
7: Фиолетовый.
8: Джамуни.
7: Красный.
8: Сурх.
7: Белый.
8: Сафед.
7: Желтый.
8: Пила.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят? Соответствуют ли зарплаты тяжелому труду? И что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
11: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну, как так?
10: В смысле масштаба.
11: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
10: Угу.
11: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
10: Согласна.
11: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
10: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек. Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
11: Через тот самый аутстаффинг, да?
10: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
11: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
10: Ну да, для пиковых нагрузок.
11: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
10: Угу.
11: Но то, что происходит на государственных заводах в Белоруссии, работает вообще по другой логике.
10: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
11: То есть это не разовая акция?
10: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
11: Ничего себе!
10: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
11: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
10: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
11: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
10: Да, им не просто логин от почты поменять.
11: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
10: А, отличное сравнение.
11: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
10: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
11: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
10: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие, незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
11: И другая вентиляция, наверное.
10: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
11: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
10: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
11: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
10: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
11: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
10: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
11: Ага.
10: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
11: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
10: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
11: А в реальности?
10: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
11: И обрисовать перспективы?
10: Да. Сказать. Смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на четырехдневку. Или вообще грозят оформить простой.
11: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
10: Вот именно. А потом добавляют. В Бобруйске сейчас есть объем и сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
11: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
10: Совершенно верно.
11: Ну хорошо, а может быть люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
10: Давай посмотрим на цифры.
11: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
10: Угу.
11: Слесарям и сварщикам где-то от 2,5 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
10: Да, такие цифры фигурировали.
11: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
10: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
11: В смысле, это сумма до вычета налогов?
10: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
11: Сдельная оплата?
10: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
11: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
10: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
11: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
10: 100%. И самое неприятное – доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
11: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
10: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
11: И руководство моментально режет премию.
10: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
11: Жесть. Рабочий продает свое здоровье, а расплачивается за управленческие ошибки первым.
10: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
11: Но при меньшей физической нагрузке?
10: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку спасать чужой план.
11: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
10: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
11: Что там по цифрам?
10: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
11: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
10: Та же Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
11: А масштаб эмиграции?
10: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
11: Угу.
10: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
11: Тут возникает серьезный контраргумент.
10: Какой?
11: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
10: Да, исторический минимум.
11: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все пределы?
10: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех. А сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
11: То есть за забором очередь не стоит?
10: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
11: А текучка кадров какая?
10: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
11: Ага.
10: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
11: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
10: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
11: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
10: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
11: МАЗ.
10: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
11: Почти 400 человек в столице?
10: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей механосборочных работ.
11: Обалдеть.
10: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
11: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Но не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах?
10: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
11: План важнее всего.
10: Возникает абсолютный абсурд. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные. А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
11: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
10: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы план подстраивать под мощности.
11: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
10: 100%.
11: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
10: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
11: Признать, что ты не справился?
10: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
11: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
10: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
11: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
10: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
11: Все активисты уволены.
10: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
11: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
10: Вот именно.
11: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
10: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
11: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
10: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
11: История Бобруйска Громаша показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
13: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
12: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
13: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
12: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
14: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
12: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
12: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
15: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей». Молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец.
12: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
16: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
12: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
17: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку в лицо не принули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, миллиметр, забирал свой заказ, и на соседней кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, меня это возмущает крайне.
12: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
17: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь себе позволить не может, потому что, белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И я вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы хуй сюда не выгоним.
12: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Мобилизация под грифом «Секретно». В Государственном университете управления прошла вербовочная неделя, а в Высшей школе экономики агитация каждый день. Руководство вуза пригласило военных 39-й отдельной бригады беспилотных систем. Они рассказывают студентам о прелестях службы в беспилотных войсках, показывают дроны, предлагают полетать на симуляторе и агитируют подписать контракт.
19: Поступая на службу, вы заключаете контракт сроком на 1 год. На 1 год. Далее, если вам не понравилось, вы контракт далее не продлеваете. Первые 2 месяца при заключении контракта у вас обучение, так называемая учебка.
18: Вербовку проводят не только для парней. Девушкам организовали занятия по первой помощи, плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. С началом нового учебного года агитация вступать в беспилотные войска началась почти во всех вузах. Студентам Высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта, а также предлагают пройти обучение на дроновода, техника БПЛА и даже сапера. Обещают бесплатную учебу и всего 1 год службы. Юрист Сергей Мамонтов напоминает, годового контракта с Минобороны не существует, а после подписания студент становится военнослужащим, и куда он отправится, решает Минобороны.
20: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну там же еще зарплата хорошая платится, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
18: Вербовка студентов активно ведется с начала этого года. Никита учится в одном из университетов Ижевска. Он рассказал, что некоторые его бывшие одноклассники подписали контракт с Минобороны в беспилотные войска, но их отправили на передовую. Многие уже погибли.
21: Так и говорят, тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все. Наконец-то. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям там погибали, короче. У меня одноклассник один там в 23-м вроде году уехал. По приколу вообще уехал, там 2 недели и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Да-да-да. У меня вот, я сейчас на квартире у друга, он в душе. У него отец, считай, тоже уехал. Через 2 недели в Волчанск. Вот этот Покровск, самая жесткая хуйня. Отправили его туда. Все.
18: Из открытых источников известно, что план от Минобороны по набору студентов в беспилотные войска идет туго. Молодые парни не хотят воевать. Поэтому адвокаты прогнозируют, в этом году вербовка может еще более быть агрессивной и массовой. Юристы призывают не верить обещаниям и не подписывать контракт.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Николай Снапков о единой позиции Беларуси и Китайской Народной Республики на международной арене.
3: Позиции наших стран на международной арене традиционно едины. В их основе формирование справедливого международного порядка. Строительство сообщества единой судьбы человечества глубоко соответствует идеологии развития нашего государства. Беларусь последовательно и с пониманием придерживается принципа одного Китая. И с глубоким пониманием поддерживает китайскую сторону по всем принципиальным вопросам. Высоко ценим взаимную последовательную поддержку Беларуси со стороны Китайской Народной Республики. На нынешнем этапе нашего совместного развития основная задача – это перевести накопленный мощный политический капитал в конкретные проекты, инвестиции и совместное экономическое развитие. Рады приветствовать расширение контактов с Народным политическим консультативным советом Китая, как с белорусским обществом, как с политическими организациями, как в рамках межпарламентского взаимодействия, так и в рамках практического сотрудничества. Опыт двухсторонних отношений показывает, что народная дипломатия является мощным импульсом в расширении понимания между странами и усиления взаимодействия между людьми.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
22: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу после того, как распределяют их на все необходимые траты.
4: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
23: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, а властям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
4: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
24: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
25: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
0: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
2: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
5: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
4: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
7: Концы с концами еле сходятся.
8: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарства, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
9: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
26: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
4: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. Чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
27: Сиаха.
1: Синий.
27: Нила.
1: Коричневый.
27: Бура.
1: Зеленый.
27: Сабз.
1: Оранжевый.
27: Наранджи.
1: Фиолетовый.
27: Джамуни.
1: Красный.
27: Сурх.
1: Белый.
27: Сафед.
1: Желтый.
27: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
6: Заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Андрей Горбатенко о проверке боеготовности вооруженных сил в одном из танковых батальонов.
28: Только что я вручил на пункте управления Генерального штаба вооруженных сил распоряжение госсекретаря Совета Безопасности о приведении в готовность к выполнению задач по безопасности в штате мирного времени одной из воинских частей, а конкретно танкового батальона 19-й отдельной механизированной бригады Северо-Западного оперативного командования. Батальон имеет задачу привести себя в готовность в кратчайшие сроки, после этого совершить марш в указанный район, подготовить вооружение и военную технику к применению, выполнить огневые задачи штатного вооружения, танков и стрелкового оружия. После этого с ними будут проведены контрольные занятия по тактической, тактико-специальной, огневой и, конечно же, физической подготовке. Все результаты, которые будут получены в рамках данной проверки, будут проанализированы, доложены главе государства. Они будут знать руководство вооруженных сил для того, чтобы учитывать подготовки соединений воинских частей вооруженных сил.
1: Новости регионов на радиосигнал.
4: Смертельное ДТП в Гродно. На улице 17 сентября 72-летний водитель Volkswagen при повороте налево на улицу Ватутина не предоставил преимущества мотоциклисту, который двигался прямо. После столкновения 37-летний водитель Yamaha погиб на месте. В Гомеле водитель маршрутки лишился прав на 5 лет и получил огромный штраф. Сотрудники ГАИ задержали 49-летнего водителя маршрутного такси «Брагин-Гомель», управлявшего микроавтобусом с более чем 0,8 промилле алкоголя. На неадекватное поведение машины на дороге обратили внимание прохожие и сообщили ГАИ. В момент остановки пассажиров в салоне уже не было, водитель заявил, что выпил для разрядки после высадки людей и просто перегонял микроавтобус. В результате штраф 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения на 5 лет. Выяснилось, что водитель выехал на линию без предрейсового медосмотра. Ответственное должностное лицо также оштрафовали на 8 базовых величин. Контролеры выявили большое количество просроченных продуктов в одном из сельмагов Калинковичского района. Магазин работал по принципу «пропасть не дадим, покупатель все съест». Инспекторы нашли почти 40 килограмм просроченных охлажденных полуфабрикатов из птицы, более 40 штук хлебобулочных изделий неизвестного происхождения, вообще без документов о качестве и безопасности, гнилые и усохшие томаты, потерявшие товарный вид. Вдобавок на полках обнаружили товары без ценников и маркировки, а мясные полуфабрикаты хранились с грубыми нарушениями температурного режима. Торговую точку запечатали до полного устранения нарушений. В отношении виновных начат административный процесс, а опасный ассортимент отправлен в утиль. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
4: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причины ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
10: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
4: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
11: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
4: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
12: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
4: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
13: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
4: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
14: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующие года, это ну, Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
3: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
15: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов, вот этих вот FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
3: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
16: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
3: Z-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
17: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. И если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды, 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают.

0: ставьте на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
2: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
1: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
2: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
1: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
3: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
1: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
4: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
1: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
6: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. И если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды. 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.

0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
2: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии на этот и следующие годы. Это Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на таком вот крае этого самого выступа. Вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
1: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
3: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов, вот этих FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
1: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
4: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
1: Z-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
6: Пир.
5: Вторник.
6: Мангал.
5: Среда.
6: Будх.
5: Четверг.
6: Джумерат.
5: Пятница.
6: Джума.
5: Суббота.
6: Хафта.
5: Воскресенье.
6: Итвар.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружия, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
9: И знаю, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила $1.2 миллиарда.
10: Ого.
9: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
10: Слушай, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
9: Но!
10: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
9: В смысле?
10: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
9: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
10: Ага.
9: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
10: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, решили подзаработать на экспорте?
9: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
10: Покупатели.
9: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», согласись, глупо называть это машиной для стройки.
10: На стройку такое не берут.
9: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
10: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
9: Ответ кроется в слове «время». И в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
10: Угу.
9: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
10: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
9: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
10: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
9: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
10: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
9: Именно.
10: Это как с производством смартфонов.
9: В смысле?
10: Бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают. покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
9: Да.
10: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
9: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
10: Чем они занимаются?
9: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс». А заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
10: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
9: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
10: ага,
9: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
10: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
9: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
10: Угу.
9: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
10: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
9: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
10: Можешь пример привести?
9: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
10: Тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
9: Давай.
10: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
9: Так.
10: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
9: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
10: Но сейчас не мирное время.
9: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, монотонных нагрузок.
10: Угу.
9: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
10: Которые выдерживают взрывы?
9: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
10: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
9: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
10: Ну да, тут уже сложно притвориться.
9: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
10: Давай.
9: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
10: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
9: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
10: И что с ростом?
9: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
10: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
9: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
10: То есть просто проедаются?
9: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
10: Логично.
9: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
10: Так, что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
9: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
10: Как это?
9: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
10: Угу.
9: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
10: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
9: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
10: Жуткая ситуация.
9: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
10: А работник намертво привязан к предприятию.
9: Да.
10: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
9: Точно.
10: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
9: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
10: Угу.
9: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
10: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
9: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
10: Ого.
9: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
10: И себестоимость производства взлетает до небес.
9: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
10: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
9: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
10: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
9: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
10: Жесть.
9: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
10: Зачем?
9: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
10: А готовое оружие забрать себе?
9: Вот именно.
10: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
9: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
10: Угу.
9: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в три смены на оборонку.
10: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
9: Да.
10: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
9: Взять их будет просто неоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
10: лягут на плечи самих работников.
9: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
10: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
9: так,
10: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
9: Ого, а ведь и правда.
10: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток, и бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
9: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
10: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Председатель Следственного комитета Беларуси Константин Бычек о правильном решении президента отдать функции досудебного следствия отдельному органу.
12: Торжественное мероприятие по случаю 15-летия со дня образования Следственного комитета Республики Беларусь. Ведомство молодое, но вместе с тем за этот период времени оно уверенно вписалась в систему органов обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. 15 лет назад глава нашего государства, наш президент, принял в некоторой степени уникальное и судьбоносное для правоохранительной системы решение, передав функции досудебного следствия отдельному государственному органу. И эти полтора десятка лет показали, что решение нашего президента, как и все его иные решения, оказалось правильным. За эти годы мы существенно улучшили качество и оперативность досудебного следствия, и мы можем констатировать, что сейчас мы живем в период времени, когда регистрируется исторический минимум преступности. В этой связи я хочу поздравить всех действующих сотрудников Следственного комитета с нашим профессиональным праздником, с нашей юбилейной датой. Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить ветеранам, которые стояли у истоков создания нашего ведомства. Этим было сложнее, чем нам. Ну и, конечно, сказать какие-то слова напутствия нашему молодому поколению, тем ребятам, которые буквально накануне стояли и принимали присягу следователя Следственного комитета, пожелать им, чтобы они и впредь следовали тем славным традициям белорусских следователей, которые были заложены много лет назад.
0: Важный сигнал.
13: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
14: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
13: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда, причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
15: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
13: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
16: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
13: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
11: Сенатор Юрий Васильцов о том, насколько сегодня белорусская сельхозтехника закрывает потребности хозяйства.
17: На сегодняшний день в хозяйстве работает 24 энергонасыщенных трактора, которые сегодня позволяют выполнять все работы на полях в агротехнические сроки. Она себя зарекомендовала с положительной стороны. Мы себе приобрели в текущем этом году и в прошлом году 2 еще более современных зерноуборочных комбайна 21-24. Что касается техники МТЗ, она очень хорошо, трактора работают энергонасыщенные. А если посмотреть за последние годы, невзирая на те санкции, которые сегодня применены вокруг нашей страны, мы спокойно можем своей техникой, то, которое сегодня производят наши промышленные предприятия, это сеять, это убирать и все остальные работы, невзирая ни на что. Вот мы сегодня находимся на картофелехранилище, да, где сегодня идет переработка картофеля, это все наши производители, которые сегодня производят сортировочные линии, которые сегодня позволяют перерабатывать картофель и залаживать его на хранение. То есть техника наших промышленных предприятий работает на высшем уровне.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?
7: Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
18: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
19: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
18: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
19: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
18: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
20: Ой, все началось.
18: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
20: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
18: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
20: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин, вместе которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс?
2: Надо было сразу так и говорить. У меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
18: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
2: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
18: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
2: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
18: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
2: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
18: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
2: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
18: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
2: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
18: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
2: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
18: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
20: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
18: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
20: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
18: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
20: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
3: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
20: Некоторые да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
3: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
20: Окей. И?
3: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
20: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
3: Вот, именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
20: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
3: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
20: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
3: Так.
18: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
20: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
18: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
20: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о подготовке к любой войне для того, чтобы ее избежать.
4: Учения мы проведем. Проведем как следует. Я это вижу, что это уже не показуха, как когда-то было. Было у нас все. Это фундаментальный подход к проведению тех или иных учений. Мы и эти учения проведем. У нас сегодня под оперативным контролем находится и Министерство внутренних дел, у нас сегодня и части вооруженных сил разворачиваются, притом некоторые по нормам военного времени, ну, допустим, артиллерия, артиллерийская бригада и так далее. Мы будем продолжать этот процесс. Я уже об этом говорил, опять откровенно. Хочу еще раз подчеркнуть, как тут некоторые пытаются нас упрекнуть, что мы якобы завтра на кого-то собираемся нападать. Еще раз повторяю, мы не собираемся ни на кого нападать. Мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, ну, допустим, из наших соседей совершим нападение, мы понимаем, что это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими монстрами, которые по периметру расположены государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну? Вот если уже абсолютно откровенно. Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли, защитить наше население, обеспечить безопасность, мы обязаны. И это наша задача, чего бы нам ни стоило. Даже если это будет стоить нашей жизни, мы должны к этому готовиться. Мы готовимся. И пускай там ни поляки, ни литовцы, ни латыши, и тем более украинцы не думают, что мы вот завтра на них будем нападать, поэтому проводим учения. Нет, нет, мы готовимся к любой войне, чтобы ее избежать.
0: Важный сигнал.
21: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
22: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
21: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
22: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательства стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
21: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
23: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
21: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
1: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
21: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о подготовке к любой войне для того, чтобы ее избежать.
4: Учения мы проведем. Проведем как следует. Я это вижу, что это уже не показуха, как когда-то было. Было у нас все. Это фундаментальный подход к проведению тех или иных учений. Мы и эти учения проведем. У нас сегодня под оперативным контролем находится и Министерство внутренних дел, у нас сегодня и части вооруженных сил разворачиваются, притом некоторые по нормам военного времени, ну, допустим, артиллерия, артиллерийская бригада и так далее. Мы будем продолжать этот процесс, я уже об этом говорил, опять откровенно. Хочу еще раз подчеркнуть, как тут некоторые пытаются нас упрекнуть, что мы якобы завтра на кого-то собираемся нападать. Еще раз повторяю, мы не собираемся ни на кого нападать. Мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, ну, допустим, из наших соседей совершим нападение, мы понимаем, что это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими монстрами, которые по периметру расположены государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну? Вот если уже абсолютно откровенно. Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли, защитить наше население, обеспечить безопасность, мы обязаны. И это наша задача, чего бы нам ни стоило. Даже если это будет стоить нашей жизни, мы должны к этому готовиться. Мы готовимся. И пускай там ни поляки, ни литовцы, ни латыши, и тем более украинцы не думают, что мы вот завтра на них будем нападать, поэтому проводим учения. Нет, нет, мы готовимся к любой войне, чтобы ее избежать.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
5: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
6: Пир.
5: Вторник.
6: Мангал.
5: Среда.
6: Будх.
5: Четверг.
6: Джумерат.
5: Пятница.
6: Джума.
5: Суббота.
6: Хафта.
5: Воскресенье.
6: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
21: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
8: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
21: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
9: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
21: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
10: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
21: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше.

0: Новости регионов. На радиосигнал.
1: Трагедия под Дзержинском. Мусоровоз насмерть сбил мужчину. В деревне Вишневка 50-летний мужчина оказался под колесами мусоровоза МАЗ. По предварительной информации, водитель сдавал назад и не заметил пешехода, который находился позади автомобиля. От полученных травм мужчина погиб на месте. Обстоятельства трагедии еще устанавливают. В хирургическом корпусе больницы агрогородка Лесное Минского района произошло задымление. На место выезжали 11 машин МЧС. Спасатели вызвали из-за задымления в подвале 6-этажного здания хирургического корпуса. В результате обследования здания выявилось, что в подвале произошло короткое замыкание потолочного светильника. Открытого горения за замыканием не последовало. Никто из пациентов и персонала не пострадал. Эвакуация зданию не потребовалась. В Лепельском районе спасли 59 тонн зерна из горящей сушилки. В агрогородке Стаи загорелся зерносушильный комплекс. К приезду МЧС из шахты, где находилось 60 тонн зерносмеси, и валил плотный дым. На месте работали 5 единиц техники, почти весь урожай, 59 тонн, удалось спасти. В Гомеле осудили кассира банка. Женщина присвоила более 90,5 тысяч рублей. Будучи специалистом по розничным услугам, 54-летняя кассир вытаскивала наличные из пачек, которые сама же формировала и опечатывала. Чтобы вес и вид пачек не вызывали подозрений, а недостача не бросалась в глаза, она подкладывала внутрь сувенирные купюры по 500 евро. Обвиняемая вину признала и успела вернуть более 12 тысяч рублей. Но от реального срока это ее не спасло. Суд приговорил ее к 4 годам колонии общего режима. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
2: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, на что ориентирована белорусская молодежь.
3: Современная белорусская молодежь, она тоже ориентирована на то, чтобы много работать и много зарабатывать. Есть определенная часть тех, кто ориентирован на то, чтобы больше иметь свободного времени и не так много времени посвящать работе. Вот разница в таком распределении, она фиксируется между самой молодой категорией респондентов и между респондентами более взрослыми. Это достаточно объяснимо, достаточно закономерно. Одно из объяснений в том, что как раз-таки те поколения старше, поколения, они для нынешней молодежи, тех, кто ходит в школу, ходят на занятия в университет, они уже создали достаточно комфортные стартовые условия. Поэтому определенная такая вот свобода в плане работать или не работать, она сказывается на таких настроениях. Но белорусы традиционно ориентированы на то, чтобы работать, на то, чтобы приносить пользу и себе, и, конечно же, чтобы думать о благе своей семьи, ну и работать на государство.
0: Важный сигнал.
4: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
5: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
4: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
5: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
4: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
6: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
4: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
7: Кефир. 2,5% жира.

0: Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
1: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану. Мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
2: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
3: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
4: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
7: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
6: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
7: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
6: Со свежим ремонтом, да?
7: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
6: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
7: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
6: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
7: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
6: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
7: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. плюс время на ремонт.
6: Ну, логично, да.
7: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
6: Типа, куда эти деньги девать?
8: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас крайне затруднен.
6: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
8: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
6: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
8: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
6: Точно.
8: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
6: И цены там тоже скакнули.
8: Взлетели на 15-23% всего забот.
6: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
8: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
6: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
8: Бывало, да.
6: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
8: Давай посчитаем.
6: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
8: Никакой же.
6: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
8: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
6: Ага.
8: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
6: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
8: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы со заемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
6: Ого, всей семьей впрягаются.
8: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
6: Это когда сначала гасишь только проценты?
8: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
6: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
8: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
6: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
8: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
6: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
8: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением.
7: Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
6: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
7: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
6: И это не блеф, да.
7: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
6: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
7: О, это извечный спор.
6: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
7: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
6: Почему?
7: Если не учитывать полную стоимость владения.
6: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
9: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
6: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
9: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
6: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
9: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
6: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
7: Ну да.
6: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
7: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
6: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
7: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
6: Логистика.
7: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
6: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
7: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
6: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
7: Немало.
6: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
7: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
6: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
7: Себестоимость строительства. Это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
6: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
7: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
6: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный, рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
7: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
6: А остальные 65% – это подушка безопасности?
7: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
6: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
7: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
6: Неузаконенные перепланировки.
7: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
6: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
7: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
6: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
7: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
6: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Бензин на нуле. В Питере километровые очереди на АЗС. Люди по 4 часа ждут, чтобы залить хоть пару литров топлива. С 9 сентября жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
11: Вот зеленый свет горит. Вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот, до нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
10: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушения, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
12: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду, непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше. Потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
10: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Кириши-Нефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
13: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин. Петр Первый. Сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема, не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
10: Нефтеперерабатывающий завод «Кириши-Нефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены 2 установки первичной переработки нефти АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть и 2 другие установки АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
14: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
10: До этого атака на «Кириши-Нефтеоргсинтез» произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александра Дрозденко тогда сообщила о пожаре в промышленной зоне Киришей. Этот завод второй по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
17: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу, после того, как распределяют их на все необходимые траты.
16: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
18: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, а властям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
16: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
19: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
20: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
21: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
22: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
23: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
16: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
24: Концы с концами еле сходятся.
25: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
26: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
27: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
16: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый 4-й житель Беларуси. За реальность чертой бедности каждый 6-й минчанин и каждый 3-й житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты». говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
0: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
1: Доброй раницы! Извините за вид. В очище чичи не разлупились, потому что 4:30. Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я 7-я. Да, вам не послышалось. Я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
0: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз. Иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
1: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы. Я вас прошу, пожалуйста, уважаемое министерство, выделите нам травматолога. Сколько люди будет вот это все. Вот человек пришел, 10-й. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Пришел 10-й человек, за меня держится.
2: Уже 10-й?
1: Вы 10-й, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
0: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
1: Не, ну правда, ну это же... Мы просто кричим «СОС!» Дайте нам травматолога. Дайте, пожалуйста. Сейчас уже будет 50-100 человек на прием. Ну как? Вот, пожалуйста, 11-й человек пришел. 11-й человек пришел.

0: Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
1: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался, только платно.
1: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
6: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. Если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды. 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причиной ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% с лишним после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
8: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
7: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
9: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
7: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
10: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
7: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
11: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
7: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
5: Сенатор Юрий Васильцов о том, насколько сегодня белорусская сельхозтехника закрывает потребности хозяйства.
12: На сегодняшний день в хозяйстве работает 24 энергонасыщенных трактора, которые сегодня позволяют выполнять все работы на полях в агротехнические сроки. Она себя зарекомендовала с положительной стороны. Мы себе приобрели в текущем этом году и в прошлом году два еще более современных зерноуборочных комбайна 21-24. Что касается техники МТЗ, она очень хорошо, трактора работают энергонасыщенные. А если посмотреть за последние годы, невзирая на те санкции, которые сегодня применены вокруг нашей страны, мы спокойно можем своей техникой, то, которое сегодня производят наши промышленные предприятия, это сеять, это убирать и все остальные работы, невзирая ни на что. Вот мы сегодня находимся на картофелехранилище, да, где сегодня идет переработка картофеля. Это все наши производители, которые сегодня производят сортировальные линии, которые сегодня позволяют перерабатывать картофель и залаживать его на хранение. То есть техника наших промышленных предприятий работает на высшем уровне.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Самим не хватает. Россияне резко снизили помощь участникам СВО. Это абсолютный минимум за 4 года. В Сочи после налета дронов на установку ПВО есть раненые. Около 20% россиян сейчас помогают армии в целом или отдельным военным. Для сравнения, в сентябре прошлого года таких людей было вдвое больше, сообщает Левада-центр. Особенно сильно помощь сократилась в Москве и крупных городах. Волонтеры говорят, такого низкого показателя не было за все время СВО с 22 года. Эксперты называют сразу несколько причин такому резкому падению динамики. Это ухудшение экономического и финансового благосостояния страны и, как следствие, простых людей, а также затянувшиеся на годы спецоперация, которая с каждым годом требует все больше денег и забирает все больше жизней.
14: Страна катится все ниже и ниже, вся и экономика в стране, и все зависит от напора людей, от недовольства. Ну, недовольство, оно с каждым годом, так сказать, растет и растет. И когда-то это лопнет. Не знаю, ну будет какой-то все-таки 17-й год повторится это все.
15: Девчонки, много у нас здесь в поселке людей погибло, парней.
16: Сколько?
15: Ну много вообще, много
16: конечно,
15: людей.
16: Конечно.
15: Много. Так в городе, сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там, я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили. Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там вьются, с ума сойти.
13: Топливный кризис – еще один фактор стресса и озлобленности россиян. Огромные очереди, пустые заправки, высокие цены на бензин вводят людей в шок. А попытки властей решить ситуацию приводят к ее ухудшению, говорит экономист Михаил Крутихин. По его словам, недавно правительство создало оперативный штаб для решения проблемы с дефицитом бензина.
17: Там еще целая куча людей сейчас занята чем? Создается система строжайшего учета этого топлива, начиная с одной тонны, как они будут двигаться от завода к АЗС. Создаются по областям какие-то новые бюрократические структуры, которые будут заниматься регулированием поставок. Но как поставок чего? Вот я не знаю, если у вас топливо все меньше и меньше из-за ударов по заводам перерабатывающим, то что вы там регулировать-то будете? Вот какие поставки? Растет, ну, процветает армия вот этих чиновников. И каждый день, по-моему, сейчас уже идут какие-то совещания, на которые говорится, вот мы добились того, что мы поручили кому-то проработать вопрос о решении топливного кризиса. Замечательно. Вот я очень люблю такие формулировки. И вот так оно и происходит. Никто там ничего прорабатывать не будет.
13: Ко всем этим, мягко говоря, неприятным факторам следует добавить еще и постоянные атаки дронов на заводы и военные объекты в разных регионах России. Так, в ночь на 14 сентября второй раз за неделю беспилотники атаковали Сочи и его пригороды. В результате налета и падения обломков БПЛА в городе пострадали 5 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Как сообщили местные журналисты, дроны поразили зенитный ракетный комплекс С-400.
18: Меня трясет, надо мной беспилотник пролетел только что. Меня трясет, вот стреляют. Блять, он разворачивается. Слышите?
13: В предыдущий раз морские и воздушные дроны атаковали Сочи вечером 9 сентября. Тогда власти заявляли о 28 пострадавших. Жители Сочи назвали тот день самым страшным в своей жизни.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
19: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
7: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
16: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
7: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
20: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, как! Какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизни. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
7: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем два года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Категория «Д» теперь это годен. Владимир Путин поддержал идею военкора Поддубного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категории «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы в «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
22: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
23: Жень, сразу же поддержим.
22: Спасибо большое.
21: Юристы говорят, если...
4: Важный сигнал.
24: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
0: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
24: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
0: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
24: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
1: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
24: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
2: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
3: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану. Мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?

0: От былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
3: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос – базовый в обеспечении военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у вас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире, мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи, была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем не объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Новости союзного государства.
5: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
6: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
5: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
7: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
5: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
8: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет.

0: И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ЗРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
1: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение. Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
4: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос – базовое обеспечение военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у нас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому вооруженных конфликтов, которые происходят в мире, мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи, была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем не объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погибли.
2: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
5: Сиаха.
2: Синий.
5: Нила.
2: Коричневый.
5: Бура.
2: Зеленый.
5: Сабз.
2: Оранжевый.
5: Наранджи.
2: Фиолетовый.
5: Джамуни.
2: Красный.
5: Сурх.
2: Белый.
5: Сафед.
2: Желтый.
5: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят, соответствуют ли зарплаты тяжелому труду и что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
8: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну как так?
7: В смысле масштаба.
8: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
7: Угу.
8: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
7: Согласна.
8: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
7: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек.
8: А-а-а.
7: Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
8: Через тот самый аутстаффинг, да?
7: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
8: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
7: Ну да, для пиковых нагрузок.
8: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
7: Угу.
8: Но то, что происходит на государственных заводах в Беларуси, работает вообще по другой логике.
7: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
8: То есть это не разовая акция?
7: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
8: Ничего себе!
7: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
9: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
7: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
9: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
7: Да, им не просто логин от почты поменять.
9: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
7: О, отличное сравнение.
9: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
7: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
9: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
7: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
9: И другая вентиляция, наверное.
7: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
9: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
7: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
9: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
7: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
9: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
7: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
8: Ага.
7: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
9: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
7: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
9: А в реальности?
7: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
9: И обрисовать перспективы?
7: Да. Сказать. Смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на 4-дневку. Или вообще грозят оформить простой.
9: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
7: Вот именно. А потом добавляют: в Бобруйске сейчас есть объемы, сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
8: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
7: Совершенно верно.
8: Ну хорошо, а может быть, люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
7: Давай посмотрим на цифры.
8: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
7: Угу.
8: Слесарям и сварщикам где-то от 2,5 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
7: Да, такие цифры фигурировали.
8: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
7: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
8: В смысле, это сумма до вычета налогов?
7: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
8: Сдельная оплата?
7: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
8: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
7: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
8: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
7: 100%. И самое неприятное, доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
8: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
7: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
8: И руководство моментально режет премию.
7: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
8: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
7: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
8: Но при меньшей физической нагрузке?
7: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку спасать чужой план.
8: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
7: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
8: Что там по цифрам?
7: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
8: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
7: Та же Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
8: А масштаб эмиграции?
7: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
8: Угу.
7: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
8: Тут возникает серьезный контраргумент.
7: Какой?
8: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
7: Да, исторический минимум.
8: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все при деле?
7: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех, а сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
8: То есть за забором очередь не стоит?
7: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
8: А текучка кадров какая?
7: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
8: Ага.
7: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
8: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
7: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
8: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
7: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
8: МАЗ.
7: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
8: Почти 400 человек в столице?
7: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей механосборочных работ.
8: Обалдеть.
7: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
8: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Но не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах.
7: Я думал об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
8: План важнее всего.
7: Возникает абсолютный абсурд. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные. А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
8: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
7: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы план подстраивать под мощности.
8: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
7: 100%.
8: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
7: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
8: Признать, что ты не справился?
7: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
8: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
7: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
8: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
7: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
8: Все активисты уволены.
7: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
8: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
7: Вот именно.
8: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
7: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
8: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
7: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
8: История Бобруйска Громаша показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
11: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
10: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
11: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
10: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
12: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
10: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
10: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
13: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей». Молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец.
10: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
14: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
10: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
15: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку в лицо не принули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, Мельминц забирал свой заказ, и на соседней кассе эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, меня это возмущает крайне.
10: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
15: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь позволить не может, потому что белорусы культурные. Нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы сюда не выгоним, блядь.
10: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Мобилизация под грифом «Секретно». В Государственном университете управления прошла вербовочная неделя, а в Высшей школе экономики агитация каждый день. Руководство вуза пригласило военных 39-й отдельной бригады беспилотных систем. Они рассказывают студентам о прелестях службы в беспилотных войсках, показывают дроны, предлагают полетать на симуляторе и агитируют подписать контракт.
17: Поступая на службу, вы заключаете контракт сроком на 1 год. На 1 год. Далее, если вам не понравилось, вы контракт далее не продлеваете. Первые 2 месяца при заключении контракта у вас обучение, так называемая учебка.
16: Вербовку проводят не только для парней. Девушкам организовали занятия по первой помощи, плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. С началом нового учебного года агитация вступать в беспилотные войска началась почти во всех вузах. Студентам Высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта, а также предлагают пройти обучение на дроновода, техника БПЛА и даже сапера. Обещают бесплатную учебу и всего 1 год службы. Юрист Сергей Мамонтов напоминает, годового контракта с Минобороны не существует, а после подписания студент становится военнослужащим, и куда он отправится, решает Минобороны.
18: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну там же еще зарплата хорошая платится, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО, и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
16: Вербовка студентов активно ведется с начала этого года. Никита учится в одном из университетов Ижевска. Он рассказал, что некоторые его бывшие одноклассники подписали контракт с Минобороны в беспилотные войска, но их отправили на передовую. Многие уже погибли.
19: Так и говорят, тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все. Наконечно. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям там погибали, короче. У меня одноклассник один там в 23-м вроде году уехал. По приколу вообще уехал. Там 2 недели и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Да. У меня вот я сейчас на квартире у друга, он в душе. У него отец, считай, тоже уехал. Через 2 недели в Волчанск. Вот это Покровск, самая жесткая хуйня. Отправили его туда. Все.
16: Из открытых источников известно, что план от Минобороны по набору студентов в беспилотные войска идет туго. Молодые парни не хотят воевать. Поэтому адвокаты прогнозируют, в этом году вербовка может еще более быть агрессивной и массовой. Юристы призывают не верить обещаниям и не подписывать контракт.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Николай Снапков о единой позиции Беларуси и Китайской Народной Республики на международной арене.
20: Позиции наших стран на международной арене традиционно едины. В их основе формирование справедливого международного порядка. Строительство сообщества единой судьбы человечества глубоко соответствует идеологии развития нашего государства. Беларусь последовательно и с пониманием придерживается принципа одного Китая. И с глубоким пониманием поддерживает китайскую сторону по всем принципиальным вопросам. Высоко ценим взаимную последовательную поддержку Беларуси со стороны Китайской Народной Республики. На нынешнем этапе нашего совместного развития основная задача – это перевести накопленный мощный политический капитал в конкретные проекты, инвестиции и совместное экономическое развитие. Рады приветствовать расширение контактов с Народным политическим консультативным советом Китая, как с белорусским обществом, как с политическими организациями, как в рамках межпарламентского взаимодействия, так и в рамках практического сотрудничества. Опыт двухсторонних отношений показывает, что народная дипломатия является мощным импульсом в расширении понимания между странами и усиления взаимодействия между людьми.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
22: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу после того, как распределяют их на все необходимые траты.
21: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
0: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, областям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
21: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
1: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
4: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
23: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
24: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
25: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
21: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
26: Концы с концами еле сходятся.
27: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
28: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
29: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
21: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый 4-й житель Беларуси. За реальность чертой бедности каждый 6-й минчанин и каждый 3-й житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
5: Сиаха.
2: Синий.
5: Нила.
2: Коричневый.
5: Бура.
2: Зеленый.
5: Сабз.
2: Оранжевый.
5: Наранджи.
2: Фиолетовый.
5: Джамуни.
2: Красный.
5: Сурх.
2: Белый.
5: Сафед.
2: Желтый.
5: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Из первых уст.
3: Заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Андрей Горбатенко о проверке боеготовности вооруженных сил в одном из танковых батальонов.
30: Только что я вручил на пункте управления Генерального штаба вооруженных сил распоряжение госсекретаря Совета Безопасности о приведении в готовность к выполнению задач по подразделению в штате мирного времени одной из воинских частей, а конкретно танкового батальона 19-й отдельной механизированной бригады Северо-Западного оперативного командования. Батальон имеет задачу привести себя в готовность в кратчайшие сроки, после этого совершить марш в указанный район, подготовить вооружение и военную технику к применению, выполнить огневые задачи бесштатного вооружения, танков и стрелкового оружия. После этого с ними будут проведены контрольные занятия по тактической, тактико-специальной, огневой и, конечно же, физической подготовке. Все результаты, которые будут получены в рамках данной проверки, будут проанализированы, доложены главе государства. Они будут знать руководство вооруженных сил для того, чтобы учитывать подготовки соединений воинских частей вооруженных сил.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
21: Смертельное ДТП в Гродно. На улице 17 сентября 72-летний водитель Volkswagen при повороте налево на улицу Ватутина не предоставил преимущества мотоциклисту, который двигался прямо. После столкновения 37-летний водитель Yamaha погиб на месте. В Гомеле водитель маршрутки лишился прав на 5 лет и получил огромный штраф. Сотрудники ГАИ задержали 49-летнего водителя маршрутного такси «Брагин Гомель», управлявшего микроавтобусом с более чем 0,8 промилле алкоголя. На неадекватное поведение машины на дороге обратили внимание прохожие и сообщили ГАИ. В момент остановки пассажиров в салоне уже не было, водитель заявил, что выпил для разрядки после высадки людей и просто перегонял микроавтобус. В результате штраф 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения на 5 лет. Выяснилось, что водитель выехал на линию без предрейсового медосмотра. Ответственное должностное лицо также оштрафовали на 8 базовых величин. Контролеры выявили большое количество просроченных продуктов в одном из сельмагов Калинковичского района. Магазин работал по принципу «пропасть не дадим, покупатель все съест». Инспекторы нашли почти 40 килограмм просроченных охлажденных полуфабрикатов из птицы, более 40 штук хлебобулочных изделий неизвестного происхождения, вообще без документов о качестве и безопасности, гнилые и усохшие томаты, потерявшие товарный вид. Вдобавок на полках обнаружили товары без ценников и маркировки, а мясные полуфабрикаты хранились с грубыми нарушениями температурного режима. Торговую точку запечатали до полного устранения нарушений. В отношении виновных начат административный процесс, а опасный ассортимент отправлен в утиль. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
21: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причиной ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
7: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
21: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
8: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
21: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
9: не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
21: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
10: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
21: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
12: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии на этот и следующие года. Это Донецкая область. Так вот, теперь уже конкретики. Мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на таком вот крае этого самого выступа. Вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
11: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
13: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов вот этих FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл, наступающий на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
11: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
0: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
11: Зацсообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
1: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. Если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб, миллиарды. 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
14: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
4: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
14: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
4: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
15: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а натовский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
4: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
16: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы

0: вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
2: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. И если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды, 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
4: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующие года, это, ну, Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на таком вот крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
3: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
5: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров. Для дронов вот этих FPV это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, достаточно безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл, наступающий на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
3: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
6: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами,

0: Это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
1: Сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангал.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумират.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружия, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
6: И знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
7: Ого.
6: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
7: Слушай, цифра в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
6: Но?
7: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
6: В смысле?
7: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
6: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
7: Ага.
6: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
7: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, решили подзаработать на экспорте.
6: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное, тут кому именно идут эти поставки?
7: Покупатели.
6: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», согласись, глупо называть это машиной для стройки.
7: На стройку такое не берут.
6: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
7: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
6: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ – Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-М», зенитных систем С-400.
7: Угу.
6: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
7: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
6: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
7: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
6: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
7: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
6: Именно.
7: Это как с производством смартфонов.
6: В смысле?
7: Но смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
6: Да.
7: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
6: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
7: Чем они занимаются?
6: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
7: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень? Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются?
6: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
7: ага,
6: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
7: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
6: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
7: Угу.
6: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
7: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
6: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
7: Можешь пример привести?
6: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
7: Тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
6: Давай-давай.
7: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
6: Так.
7: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
6: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
7: Но сейчас не мирное время.
6: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, монотонных нагрузок.
7: Угу.
6: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
7: Которые выдерживают взрывы?
6: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
7: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
6: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
7: Ну да, тут уже сложно притвориться.
6: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
7: Давай.
6: Если такое гигантское количество предприятий, Но от гигантов до частного бизнеса, обеспеченный миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
5: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
6: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть не круглосуточно.
5: И что с ростом?
6: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 2026 года рост составил всего 0,1%.
5: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
6: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
5: То есть просто проедаются?
6: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
5: Логично.
6: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
5: Так, что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
6: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
5: Как это?
6: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
5: Угу.
6: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
5: Понятно. То есть он не может сказать: «Знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики», потому что его просто уволят.
6: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
5: Жуткая ситуация.
6: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
5: А работник намертво привязан к предприятию.
6: Да.
5: И эта схема выглядит стабильной, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
6: Точно.
5: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
6: Первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
5: Угу.
6: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
5: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
6: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
5: Ого.
6: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
5: И себестоимость производства взлетает до небес.
6: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
5: Ну слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
6: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
5: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
6: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
5: Жесть.
6: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
7: А зачем?
6: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
7: А готовое оружие забрать себе?
6: Вот именно.
7: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
6: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
7: Угу.
6: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены на оборонку.
7: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
6: Да.
7: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
6: Взять их будет просто неоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
7: лягут на плечи самих работников.
6: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
7: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
6: так,
7: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
6: Ого, а ведь и правда.
7: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
6: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
7: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Председатель Следственного комитета Беларуси Константин Бычек о правильном решении президента отдать функции досудебного следствия отдельному органу.
9: Торжественное мероприятие по случаю 15-летия с дня образования Следственного комитета Республики Беларусь. Ведомство молодое, но вместе с тем за этот период времени оно уверенно вписалось в систему органов обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. 15 лет назад глава нашего государства, наш президент, принял в некоторой степени уникальное и судьбоносное для правоохранительной системы решение, передав функции досудебного следствия отдельному государственному органу. И эти полтора десятка лет показали, что решение нашего президента, как и все его иные решения, оказалось правильным. За эти годы мы существенно улучшили качество и оперативность досудебного следствия, и мы можем констатировать, что сейчас мы живем в период времени, когда регистрируется исторический минимум преступности. В этой связи я хочу поздравить всех действующих сотрудников Следственного комитета с нашим профессиональным праздником, с нашей юбилейной датой. Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить ветеранам, которые стояли у истоков создания нашего ведомства. Этим было сложнее, чем нам. Ну и, конечно, сказать какие-то слова напутствия нашему молодому поколению, тем ребятам, которые буквально накануне стояли и принимали присягу следователя Следственного комитета, пожелать им, чтобы они и впредь следовали тем славным традициям белорусских следователей, которые были заложены много лет назад.
2: Важный сигнал.
10: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
11: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
10: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
12: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
10: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
13: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, как! Какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизни. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
10: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем два года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Сенатор Юрий Васильцов о том, насколько сегодня белорусская сельхозтехника закрывает потребности хозяйства.
14: На сегодняшний день в хозяйстве работает 24 энергонасыщенных трактора, которые сегодня позволяют выполнять все работы на полях в агротехнические сроки. Она себя зарекомендовала с положительной стороны. Мы себе приобрели в текущем этом году и в прошлом году два еще более современных зерноуборочных комбайна 21-24. Что касается техники МТЗ, она очень хорошо, трактора работают энергонасыщенные. А если посмотреть за последние годы, невзирая на те санкции, которые сегодня применены вокруг нашей страны, мы спокойно можем своей техникой, то, которое сегодня производят наши промышленные предприятия, это сеять, это убирать и все остальные работы, невзирая ни на что. Вот мы сегодня находимся на картофелехранилище, да, где сегодня идет переработка картофеля. Это все наши производители, которые сегодня производят сортировальные линии, которые сегодня позволяют перерабатывать картофель и залаживать его на хранение. То есть техника наших промышленных предприятий работает на высшем уровне.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
15: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
16: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
15: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
16: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
15: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
17: Ой, все началось.
15: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
17: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
15: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
17: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
15: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
17: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
15: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
17: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
15: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
17: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
15: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
17: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
15: Но это же бред. абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
17: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
15: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
17: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
15: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
17: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
15: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
17: Спасал кошелек. Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
15: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
17: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
18: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
17: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
18: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
17: Окей. И?
18: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
17: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
15: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
17: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
15: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
17: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
15: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
17: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
15: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
17: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о подготовке к любой войне для того, чтобы ее избежать.
19: Учения мы проведем. Проведем как следует. Я это вижу, что это уже не показуха, как когда-то было. Было у нас все. Это фундаментальный подход к проведению тех или иных учений. Мы и эти учения проведем. У нас сегодня под оперативным контролем находится и Министерство внутренних дел, у нас сегодня и части в вооруженных силах разворачиваются, при том некоторые по нормам военного времени, ну, допустим, артиллерия, артиллерийская бригада и так далее. Мы будем продолжать этот процесс. Я уже об этом говорил, опять откровенно. Хочу еще раз подчеркнуть, как тут некоторые пытаются нас упрекнуть, что мы якобы завтра на кого-то собираемся нападать. Еще раз повторяю, мы не собираемся ни на кого нападать. Мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, ну, допустим, из наших соседей совершим нападение, мы понимаем, что это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими монстрами, которые по периметру расположены государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну? Вот если уже абсолютно откровенно. Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли, защитить наше население, обеспечить безопасность, мы обязаны. И это наша задача, чего бы нам не стоит. Даже если это будет стоить нашей жизни, мы должны к этому готовиться. Мы готовимся. И пускай там ни поляки, ни литовцы, ни латыши, и тем более украинцы не думают, что мы вот завтра на них будем нападать, поэтому проводим учения. Нет, нет, мы готовимся к любой войне, чтобы ее избежать.
2: Важный сигнал.
20: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
21: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
20: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
21: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
20: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
0: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
20: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
1: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
20: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Президент Александр Лукашенко о подготовке к любой войне для того, чтобы ее избежать.
19: Учения мы проведем. Проведем как следует. Я это вижу, что это уже не показуха, как когда-то было. Было у нас все. Это фундаментальный подход к проведению тех или иных учений. Мы и эти учения проведем. У нас сегодня под оперативным контролем находится и Министерство внутренних дел, у нас сегодня и части в вооруженных силах разворачиваются, притом некоторые по нормам военного времени, ну, допустим, артиллерия, артиллерийская бригада и так далее. Мы будем продолжать этот процесс, я уже об этом говорил, опять откровенно, хочу еще раз подчеркнуть. Как тут некоторые пытаются нас упрекнуть, что мы якобы завтра на кого-то собираемся нападать. Еще раз повторяю, мы не собираемся ни на кого нападать. Мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, ну, допустим, из наших соседей совершим нападение, мы понимаем, что это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими монстрами, которые по периметру расположены государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну? Вот если уже абсолютно откровенно. Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли, защитить наше население, обеспечить безопасность, мы обязаны. И это наша задача, чего бы нам не стоило. Даже если это будет стоить нашей жизни, мы должны к этому готовиться. Мы готовимся. И пускай там ни поляки, ни литовцы, ни латыши, и тем более украинцы не думают, что мы вот завтра на них будем нападать, поэтому проводим учения. Нет, мы готовимся к любой войне, чтобы ее избежать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
23: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
23: Вторник.
3: Мангал.
23: Среда.
3: Будх.
23: Четверг.
3: Джумерат.
23: Пятница.
3: Джума.
23: Суббота.
3: Хафта.
23: Воскресенье.
3: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
20: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
4: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
20: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
4: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
20: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
5: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
20: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
10: Трагедия под Дзержинском. Мусоровоз насмерть сбил мужчину. В деревне Вишневка 50-летний мужчина оказался под колесами мусоровоза МАЗ. По предварительной информации, водитель сдавал назад и не заметил пешехода, который находился позади автомобиля. От полученных травм мужчина погиб на месте. Обстоятельства трагедии еще устанавливают. В хирургическом корпусе больницы агрогородка Лесное Минского района произошло задымление. На место выезжали 11 машин МЧС. Спасатели вызвали из-за задымления в подвале шестиэтажного здания хирургического корпуса. В результате обследования здания выявилось, что в подвале произошло короткое замыкание потолочного светильника. Открытого горения за замыканием не последовало. Никто из пациентов и персонала не пострадал. Эвакуация зданию не потребовалась. В Лепельском районе спасли 59 тонн зерна из горящей сушилки. В агрогородке Стаи загорелся зерносушильный комплекс. К приезду МЧС из шахты, где находилось 60 тонн зерносмеси, и валил плотный дым. На месте работали 5 единиц техники, почти весь урожай, 59 тонн, удалось спасти. В Гомеле осудили кассира банка. Женщина присвоила более 90,5 тысяч рублей. Будучи специалистом по розничным услугам, 54-летняя кассир вытаскивала наличные из пачек, которые сама же формировала и опечатывала. Чтобы вес и вид пачек не вызывали подозрений, а недостача не бросалась в глаза, она подкладывала внутрь сувенирные купюры по 500 евро. Обвиняемая вину признала и успела вернуть более 12 тысяч рублей. Но от реального срока это ее не спасло. Суд приговорил ее к 4 годам колонии общего режима. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
22: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, на что ориентирована белорусская молодежь.
6: Современная белорусская молодежь, она тоже ориентирована на то, чтобы много работать и много зарабатывать. Есть определенная часть тех, кто ориентирован на то, чтобы больше иметь свободного времени и не так много времени посвящать работе. Вот разница в таком распределении, она фиксируется между самой молодой категорией респондентов и между респондентами более взрослыми. Это достаточно объяснимо, достаточно закономерно. Одно из объяснений в том, что как раз-таки те поколения, старшие поколения, они для нынешней молодежи, те, кто ходит в школу, ходят на занятия в университет, они уже создали достаточно комфортные стартовые условия.

0: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
1: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
0: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
1: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
0: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
2: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
0: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
3: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет, здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
4: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
5: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко, захотели водичкой разбавили. Ну как это понимать?
6: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
0: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
9: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
8: Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке минус.

0: Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила 1850 долларов. А местами, ну, доходит и до 2200.
1: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную, ликвидную однушку...
0: Со свежим ремонтом, да.
1: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
0: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
1: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
0: Ого, это треть рынка просто испарилась.
1: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
0: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
1: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
0: Ну, логично, да.
1: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
0: Типа, куда эти деньги девать?
2: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
0: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
2: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
0: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
2: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
0: Точно.
2: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
0: И цены там тоже скакнули.
2: Взлетели на 15-23% всего забот.
0: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
2: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
0: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
2: Бывало, да.
0: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
2: Давай посчитаем.
0: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
2: Никакой же.
0: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
2: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
0: Ага.
2: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
0: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
2: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы со заемщика, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
0: Ого, всей семьей впрягаются.
2: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
0: Это когда сначала гасишь только проценты?
2: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
0: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
2: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
0: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
2: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
0: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
1: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
0: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
1: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
0: И это не блеф, да.
1: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
0: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
1: О, это извечный спор.
0: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
1: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
0: Почему?
1: Если не учитывать полную стоимость владения.
0: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
1: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
0: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
1: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
0: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
1: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
0: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
1: Ну да.
0: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
1: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
0: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
1: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
0: Логистика.
1: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
0: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
1: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
0: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
1: Немало.
0: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
1: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
0: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
1: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
0: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
1: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
0: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
1: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
0: А остальные 65% – это подушка безопасности?
1: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
0: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
1: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
0: Неузаконенные перепланировки.
1: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
0: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
1: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
0: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
1: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
0: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Бензин на нуле. В Питере километровые очереди на АЗС. Люди по 4 часа ждут, чтобы залить хоть пару литров топлива. С 9 сентября жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
5: Вот зеленый свет горит. Вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
4: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушения, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
6: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше, потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
4: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Кириши-Нефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
7: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин. Петр Первый. Сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема, не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
4: Нефтеперерабатывающий завод «Кириши-Нефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены две установки первичной переработки нефти АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть две другие установки АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
8: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
4: До этого атака на «Кириши-Нефтеоргсинтез» произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко тогда сообщил о пожаре в промышленной зоне Киришей. Этот завод второй по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
10: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу, после того, как распределяют их на все необходимые траты.
9: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
11: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, областям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
9: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
12: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
13: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
14: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
15: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
16: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
9: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
17: Концы с концами еле сходятся.
18: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
19: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
20: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
9: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. Чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
21: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
22: Доброй раницы! Извините за вид. Вот чичи не разлупились, потому что 4:30... Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я 7-я. Да, вам не послышалось, я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
21: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз. Иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
22: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы. Я вас прошу, пожалуйста, уважаемое министерство, выделите нам травматолога. Сколько люди будет вот это все. Вот человек пришел, 10-й. Здравствуйте. Пришел 10-й человек, за меня держится.
23: Уже 10-й?
22: Вы 10-й, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
21: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
22: Не, ну

0: сплоченный коллектив, но мы хотели бы второго травматолога в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
1: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался только платно.
1: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
6: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. Если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. За примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды. 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причиной ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% с лишним после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
8: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
7: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
9: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными – но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
7: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
10: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
7: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
11: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
7: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
5: Сенатор Юрий Васильцов о том, насколько сегодня белорусская сельхозтехника закрывает потребности хозяйства.
12: На сегодняшний день в хозяйстве работает 24 энергонасыщенных трактора, которые сегодня позволяют выполнять все работы на полях в агротехнические сроки. Она себя зарекомендовала с положительной стороны. Мы себе приобрели в текущем этом году и в прошлом году два еще более современных зерноуборочных комбайна 21-24. Что касается техники МТЗ, она очень хорошо, трактора работают энергонасыщенные. А если посмотреть за последние годы, невзирая на те санкции, которые сегодня применены вокруг нашей страны, мы спокойно можем своей техникой, то, которое сегодня производят наши промышленные предприятия, это сеять, это убирать и все остальные работы, невзирая ни на что. Вот мы сегодня находимся на картофелехранилище, да, где сегодня идет переработка картофеля. Это все наши производители, которые сегодня производят сортировальные линии, которые сегодня позволяют перерабатывать картофель и залаживать его на хранение. То есть техника наших промышленных предприятий работает на высшем уровне.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Самим не хватает. Россияне резко снизили помощь участникам СВО. Это абсолютный минимум за 4 года. В Сочи после налета дронов на установку ПВО есть раненые. Около 20% россиян сейчас помогают армии в целом или отдельным военным. Для сравнения, в сентябре прошлого года таких людей было вдвое больше, сообщает Левада-центр. Особенно сильно помощь сократилась в Москве и крупных городах. Волонтеры говорят, такого низкого показателя не было за все время СВО с 22 года. Эксперты называют сразу несколько причин такому резкому падению динамики. Это ухудшение экономического и финансового благосостояния страны и, как следствие, простых людей, а также затянувшиеся на годы спецоперация, которая с каждым годом требует все больше денег и забирает все больше жизней.
14: Страна катится все ниже и ниже, вся и экономика в стране, и все зависит от напора людей, от недовольства. Ну, недовольство, оно с каждым годом, так сказать, растет и растет. И когда-то это лопнет. Не знаю, ну, будет какой-то все-таки 17-й год повторится это все.
15: Девчонки, много у нас здесь в поселке людей погибло, парней.
16: Сколько?
15: Ну, много вообще, много людей.
16: Конечно.
15: Много. Так в городе, сколько не послушаю, опять говорят. Я съездила на могилке своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили. Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там вьются, с ума сойти.
13: Топливный кризис – еще один фактор стресса и озлобленности россиян. Огромные очереди, пустые заправки, высокие цены на бензин вводят людей в шок. А попытки властей решить ситуацию приводят к ее ухудшению, говорит экономист Михаил Крутихин. По его словам, недавно правительство создало оперативный штаб для решения проблемы с дефицитом бензина.
17: Там еще целая куча людей сейчас занята чем? Создается система строжайшего учета этого топлива, начиная с одной тонны, как они будут двигаться от завода к АЗС. Создаются по областям какие-то новые бюрократические структуры, которые будут заниматься регулированием поставок. Но как поставок чего? Вот я не знаю, если у вас топливо все меньше и меньше из-за ударов по заводам перерабатывающим, то что вы там регулировать-то будете? Вот какие поставки? Растет, ну, процветает армия вот этих чиновников. И каждый день, по-моему, сейчас уже идут какие-то совещания, на которые говорится, вот мы добились того, что мы поручили кому-то проработать вопрос о решении топливного кризиса. Замечательно. Вот именно я очень люблю такие формулировки. И вот так оно и происходит. Никто там ничего прорабатывать не будет.
13: Ко всем этим, мягко говоря, неприятным факторам следует добавить еще и постоянные атаки дронов на заводы и военные объекты в разных регионах России. Так, в ночь на 14 сентября второй раз за неделю беспилотники атаковали Сочи и его пригороды. В результате налета и падения обломков БПЛА в городе пострадали 5 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Как сообщили местные журналисты, дроны поразили зенитный ракетный комплекс С-400.
18: Меня трясет, надо мной беспилотник пролетел, только что. Меня трясет, вот стреляют. Блять, он разворачивается. Слышите?
13: В предыдущий раз морские и воздушные дроны атаковали Сочи вечером 9 сентября. Тогда власти заявляли о 28 пострадавших. Жители Сочи назвали тот день самым страшным в своей жизни.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии-Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
19: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
7: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
16: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
7: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
20: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизни. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
7: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Категория «Д» теперь это годен. Владимир Путин поддержал идею военкора Поддубного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категории «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы в «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
22: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, и если возможно рассмотреть такую просьбу.
23: Жень, сразу же поддержим.
22: Спасибо большое.
21: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходит все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
0: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красное, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с метрота, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
21: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
0: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа, там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята, больше половины из госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят, ну, вместе со мной всех отправить туда.
21: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищи, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
0: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
21: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категорией «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
3: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
2: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
3: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
2: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
23: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
2: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
24: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
25: А у меня возникли вопросы. И
1: Претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая, ее невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
6: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
8: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
2: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко.

0: Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
2: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос базового обеспечения военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у нас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире. Мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи. Была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем не объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Новости союзного государства.
4: Пекин обошел Москву на повороте. Китай вытеснил Россию с рынка вооружений Центральной Азии. Пока все российское идет на СВО, китайское оружие уже купил Казахстан. О том, что Китай вытесняет Россию с рынка вооружений Центральной Азии, поставляя странам региона дроны, боевые самолеты, системы ПВО и бронетехнику, пишет авторитетный финансово-экономический журнал Forbes. По его данным, Казахстан уже приобрел китайские ударные беспилотники и транспортные самолеты, а также обсуждал закупку учебно-боевых штурмовиков. А Узбекистан получил 4 китайских многоцелевых боевых самолета и закупал системы ПВО. Китайские зенитные ракетные комплексы также приобрел Туркменистан. Таджикистан получил бронетехнику, а Кыргызстан – военные машины и оборудование, отмечает издание.
5: Одновременно Пекин быстро наращивает экономическое присутствие. Торговля Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном выросла с более 70 миллиардов долларов в 2022 году до 106 миллиардов долларов в 2025.
4: По словам экспертов, одной из причин разворота к Китаю стала специальная военная операция на Украине. Санкции ограничили доступ России к иностранным компонентам и осложнили производство и поставки вооружений, тогда как Китай способен предлагать странам региона технику без подобных ограничений, говорит политолог Антон Буткевич.
6: Москва пока сохраняет значительное политическое и экономическое влияние. Однако Китай постепенно заходит в одну из сфер, где Россия десятилетиями практически доминировала – торговлю оружием и военное сотрудничество в Центральной Азии.
4: Эксперты отмечают, что специальная военная операция на Украине выявила недостатки российского вооружения. Например, ракета «Кинжал», которую все от создателя и до Владимира Путина называли несбиваемой и не имеющей аналогов. Но на Украине смогли сбить «Кинжалы» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», говорит военно-политический обозреватель Сергей Ковальчук.
7: Мы все помним заявление о том, что «Кинжал» — это не имеющий аналогов в мире ракета. А Сергей Шойгу заявлял о том, что «Кинжал» невозможно перехватить современными системами ПВО, а также даже зафиксировать его полет. И тут вдруг ракета, которая используется по территории Украины, сразу же перехватывается ДРК «Патриот». Это на самом деле серьезный был удар по репутации самой этой К-47М2, которую считали вершиной военно-промышленного комплекса именно Российской Федерации, созданной именно в Российской Федерации.
4: То же самое с другими видами вооружений, кораблями, самолетами и танками, говорят аналитики. Плюс Рособоронэкспорт находится под санкциями. Власти отдают приоритет снабжению своих вооруженных сил, а США и ЕС на всех давят, чтобы не покупали российское вооружение.

0: Как следствие, Россия и вовсе может лишиться статуса одного из крупнейших поставщиков вооружений в мире, отмечают эксперты. А военкоры пишут, что сейчас не то, что на экспорт отдавать нечего. На поле боя вооружения практически не хватает. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт российского вооружения за последние годы сократился на 53%.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
3: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос базовым обеспечением военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у нас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика, но давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире. Мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи. Была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем не объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
4: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
5: Сиаха.
4: Синий.
5: Нила.
4: Коричневый.
5: Бура.
4: Зеленый.
5: Сабз.
4: Оранжевый.
5: Наранджи.
4: Фиолетовый.
5: Джамуни.
4: Красный.
5: Сурх.
4: Белый.
5: Сафед.
4: Желтый.
5: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят, соответствуют ли зарплаты тяжелому труду и что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
7: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну как так?
6: В смысле масштаба.
7: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
6: Угу.
7: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
6: Согласна.
7: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
6: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек. Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
7: Через тот самый аутстаффинг, да?
6: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
7: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
6: Ну да, для пиковых нагрузок.
7: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
6: Угу.
7: Но то, что происходит на государственных заводах в Беларуси, работает вообще по другой логике.
6: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
7: То есть это не разовая акция?
6: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
7: Ничего себе!
6: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
8: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
6: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
8: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
6: Да, им не просто логин от почты поменять.
8: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
6: А, отличное сравнение.
8: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
6: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
8: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
6: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие, незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
8: И другая вентиляция, наверное.
6: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
8: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
6: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
8: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
6: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
8: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
6: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
8: Ага.
6: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
8: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
6: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
8: А в реальности?
6: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
8: И обрисовать перспективы?
6: Да. Сказать. Смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на 4-дневку. Или вообще грозят оформить простой.
8: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
6: Вот именно. А потом добавляют. В Бобруйске сейчас есть объемы, сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
8: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
6: Совершенно верно.
8: Ну хорошо, а может быть люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
6: Давай посмотрим на цифры.
8: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
6: Угу.
8: Слесарям и сварщикам где-то от 2,5 до 2,800. Токарям поменьше от 1700 до 2,400.
6: Да, такие цифры фигурировали.
8: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
6: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
8: В смысле, это сумма до вычета налогов?
6: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
8: Сдельная оплата?
6: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
8: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
6: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
8: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
6: 100%. И самое неприятное, доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
8: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
6: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
8: И руководство моментально режет премию.
6: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
8: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
6: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
8: Но при меньшей физической нагрузке?
6: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку спасать чужой план.
8: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
6: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
8: Что там по цифрам?
6: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
8: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
6: Та же Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
8: А масштаб эмиграции?
6: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
8: Угу.
6: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
8: Тут возникает серьезный контраргумент.
6: Какой?
8: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
6: Да, исторический минимум.
8: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все пределы?
6: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех, а сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
8: То есть за забором очередь не стоит?
6: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
8: А текучка кадров какая?
6: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
8: Ага.
6: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
8: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
6: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
8: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
6: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
8: МАЗ.
6: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
8: Почти 400 человек в столице?
6: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей механосборочных работ.
8: Обалдеть.
6: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
8: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Но не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах?
6: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
8: План важнее всего.
6: Возникает абсолютный абсурд. Mm-hmm. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные.
8: Mm-hmm.
6: А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
7: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
6: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы план подстраивать под мощности.
7: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
6: 100%.
7: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
6: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
7: Признать, что ты не справился?
6: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
7: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
6: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
7: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
6: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
7: Все активисты уволены.
6: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
7: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
6: Вот именно.
7: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
6: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
7: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
6: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
7: История «Бобруйская громаша» показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
10: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
9: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
10: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
9: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
11: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
9: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
9: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
12: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей». Молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец.
9: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
13: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
9: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
14: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку в лицо не принули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, миллиметр, забирал свой заказ, и на соседней кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, меня это возмущает крайне.
9: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
14: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь себе позволить не может, потому что, белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И я вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы отсюда не выгоним.
9: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Мобилизация под грифом «Секретно». В Государственном университете управления прошла вербовочная неделя, а в Высшей школе экономики агитация каждый день. Руководство вуза пригласило военных 39-й отдельной бригады беспилотных систем. Они рассказывают студентам о прелестях службы в беспилотных войсках, показывают дроны, предлагают полетать на симуляторе и агитируют подписать контракт.
16: Поступая на службу, вы заключаете контракт сроком на 1 год. На 1 год. Далее, если вам не понравилось, вы контракт далее не продлеваете. Первые 2 месяца при заключении контракта у вас обучение, так называемая учебка.
15: Вербовку проводят не только для парней. Девушкам организовали занятия по первой помощи, плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. С началом нового учебного года агитация вступать в беспилотные войска началась почти во всех вузах. Студентам Высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта, а также предлагают пройти обучение на дроновода, техника БПЛА и даже сапера. Обещают бесплатную учебу и всего 1 год службы. Юрист Сергей Мамонтов напоминает, годового контракта с Минобороны не существует, а после подписания студент становится военнослужащим, и куда он отправится, решает Минобороны.
17: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну там же еще зарплата хорошая платится, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
15: Вербовка студентов активно ведется с начала этого года. Никита учится в одном из университетов Ижевска. Он рассказал, что некоторые его бывшие одноклассники подписали контракт с Минобороны в беспилотные войска, но их отправили на передовую. Многие уже погибли.
18: Так и говорят, тыл, либо там дроны, дроноводы, а сами в штурм потом отправляют все. Наконец-то. Были ребята, которые очень много, короче, у меня одноклассников, которые только контракт подписали, сразу же прям там погибали, короче. У меня одноклассник один там в 23-м вроде году уехал. По приколу вообще уехал. Там 2 недели и все, уже на связь не уходит. С параллели очень много ребят. Да-да-да. У меня вот, я сейчас Я сейчас на квартире у друга, он в душе. У него отец, считай, тоже уехал. Через 2 недели в Волчанск. Вот это Покровск, самая жесткая хуйня. Отправили его туда. Все.
15: Из открытых источников известно, что план от Минобороны по набору студентов в беспилотные войска идет туго. Молодые парни не хотят воевать. Поэтому адвокаты прогнозируют, в этом году вербовка может еще более быть агрессивной и массовой. Юристы призывают не верить обещаниям и не подписывать контракт.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
2: Вице-премьер правительства Николай Снопков о единой позиции Беларуси и Китайской Народной Республики на международной арене.
19: Позиции наших стран на международной арене традиционно едины. В их основе формирование справедливого международного порядка. Строительство сообщества единой судьбы человечества глубоко соответствует идеологии развития нашего государства. Беларусь последовательно и с пониманием придерживается принципа одного Китая. И с глубоким пониманием поддерживает китайскую сторону по всем принципиальным вопросам. Высоко ценим взаимную последовательную поддержку Беларуси со стороны Китайской Народной Республики. На нынешнем этапе нашего совместного развития основная задача – это перевести накопленный мощный политический капитал в конкретные проекты, инвестиции и совместное экономическое развитие. Рады приветствовать расширение контактов с Народным политическим консультативным советом Китая, как с белорусским обществом, как с политическими организациями, как в рамках межпарламентского взаимодействия, так и в рамках практического сотрудничества. Опыт двухсторонних отношений показывает, что народная дипломатия является мощным импульсом в расширении понимания между странами и усиления взаимодействия между людьми.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте – около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
21: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу после того, как распределяют их на все необходимые траты.
20: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
22: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, областям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
20: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
23: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
24: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
0: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
3: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
5: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
20: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
6: Концы с концами еле сходятся.
8: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарства, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
25: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
26: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
20: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. Зря чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
27: Сиаха.
1: Синий.
27: Нила.
1: Коричневый.
27: Бура.
1: Зеленый.
27: Сабз.
1: Оранжевый.
27: Наранджи.
1: Фиолетовый.
27: Джамуни.
1: Красный.
27: Сурх.
1: Белый.
27: Сафед.
1: Желтый.
27: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
2: Заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Андрей Горбатенко о проверке боеготовности вооруженных сил в одном из танковых батальонов.
28: Только что я вручил на пункте управления Генерального штаба вооруженных сил распоряжение госсекретаря Совета Безопасности о приведении в готовность к выполнению задач по подразделению в штате мирного времени одной из воинских частей, а конкретно танкового батальона 19-й отдельной механизированной бригады Северо-Западного оперативного командования. Батальон имеет задачу привести себя в готовность в кратчайшие сроки, после этого совершить марш в указанный район, подготовить вооружение и военную технику к применению, выполнить огневые задачи штатного вооружения, танков и стрелкового оружия. После этого с ними будут проведены контрольные занятия по тактической, тактико-специальной, огневой и, конечно же, физической подготовке. Все результаты, которые будут получены в рамках данной проверки, будут проанализированы, доложены главе государства. Они будут знать руководство вооруженных сил для того, чтобы учитывать подготовки соединений воинских частей вооруженных сил.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
20: Смертельное ДТП в Гродно. На улице 17 сентября 72-летний водитель Volkswagen при повороте налево на улицу Ватутина не предоставил преимущества мотоциклисту, который двигался прямо. После столкновения 37-летний водитель Yamaha погиб на месте. В Гомеле водитель маршрутки лишился прав на 5 лет и получил огромный штраф. Сотрудники ГАИ задержали 49-летнего водителя маршрутного такси «Брагин-Гомель», управлявшего микроавтобусом с более чем 0,8 промилле алкоголя. На неадекватное поведение машины на дороге обратили внимание прохожие и сообщили ГАИ. В момент остановки пассажиров в салоне уже не было, водитель заявил, что выпил для разрядки после высадки людей и просто перегонял микроавтобус. В результате штраф 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения на 5 лет. Выяснилось, что водитель выехал на линию без предрейсового медосмотра. Ответственное должностное лицо также оштрафовали на 8 базовых величин. Контролеры выявили большое количество просроченных продуктов в одном из сельмагов Калинковичского района. Магазин работал по принципу «пропасть не дадим, покупатель все съест». Инспекторы нашли почти 40 килограмм просроченных охлажденных полуфабрикатов из птицы, более 40 штук хлебобулочных изделий неизвестного происхождения, вообще без документов о качестве и безопасности, гнилые и усохшие томаты, потерявшие товарный вид. Вдобавок на полках обнаружили товары без ценников и маркировки, а мясные полуфабрикаты хранились с грубыми нарушениями температурного режима. Торговую точку запечатали до полного устранения нарушений. В отношении виновных начат административный процесс, а опасный ассортимент отправлен в утиль. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
20: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причиной ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
4: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
20: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
7: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
20: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
9: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен в порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
20: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
10: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
20: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
12: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии да, на этот и следующие годы, это ну, Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на каком-то крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ, вот он. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
11: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
13: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров для дронов вот этих FPV. Это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл наступающей на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
11: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
14: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
11: Z-сообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
15: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. И если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды, 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
17: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
16: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
17: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
16: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
18: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
16: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
0: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
16: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал.

0: где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды, 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатом не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Шок. Фактическое окружение под Лиманом. Российская армия впервые за долгое время потерпела крупное поражение в Донбассе. Вооруженным силам пришлось отдать более 200 квадратных километров на главном направлении в Донецкой области. Об этом написало сразу несколько военкоров. По их данным, российские военные потеряли ключевой плацдарм близ Лимана. Именно с этой точки командование планировало атаковать с севера так называемый пояс городов-крепостей Донбасса. Известно, что контрнаступление ВСУ началось 4 месяца назад. Похоже, это его результат, говорит военный аналитик Руслан Левиев.
3: Лиманское направление, оно очень важно в контексте главной цели российской армии, да, на этот и следующие года, это, ну, Донецкая область. Так вот, теперь уже к конкретике. Да, мы это уже обсуждали, этот участок фронта. Я его называю Шандриголовским выступом по названию поселка Шандриголова, который находится на таком вот крае этого самого выступа. Вот он, весь выступ. И здесь украинская армия начала проводить свои такие наступательные операции еще примерно в конце мая, начало июня. В районе таких населенных пунктов, как Редкодуб, Катериновка, начали атаковать туда. И уже ближе к концу лета еще начали поджимать с района Ставки в сторону Колодези. И вот сейчас, в эти дни, поступает такая предварительная информация, что, судя по всему, украинской армии удалось как минимум отрезать этот самый выступ. И тем самым отбросив российские войска к реке Жеребец.
2: В результате российская армия практически обнулила свои территориальные завоевания с начала марта, анализирует Левиев. ВСУ удалось прорвать очень старую линию обороны. Они зашли фактически в спину российской армии, в глубокий тыл группировки, действующей в Лимане, отмечает военный эксперт Валерий Ширяев. Это может в корне поменять все планы армии России, отмечает эксперт.
4: Вот в чем дело. Южнее находится группировка, которая развивает наступление на Николаевку и на Славянск. Эти операторы дронов, которые в районе Лимана будут украинские, потенциально, не сейчас, а потенциально в будущем, получат дистанцию 10-15 километров. Для дронов вот этих FPV это не дистанция, да. Нормально абсолютно. И массово, безбоязненно, как говорится, в безопасности начнут наносить удары в спину, в тыл, наступающий на Славянск группировки. Вот в чем дело. То есть без взятия Лимана можно наступать на Славянск. Можно. Можно захватить Николаевку и так далее. Все. То есть этот план будет сорван. А по времени. Угу. То есть перейдет все на следующий год, еще на год и так далее.
2: Ухудшение ситуации для российских военных близ Лимана признают и Z-каналы. Рыбарь связывает происходящее с системной ложью в докладах наверх и, как следствие, неверной оценкой ситуации.
5: По опыту Купянского направления, где аналогичные проблемы решались неподготовленными штурмами, это приведет к новым потерям. Снятие резервов с других участков зоны ответственности группировки «Запад» для прикрытия провалов под Лиманом создаст бреши в обороне, которыми противник непременно воспользуется.
2: Зацсообщество уверено, что фактически сейчас повторяется история с Купянском, когда командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев докладывал о взятии Купянска и даже получил за это звание Герой России. А в результате Купянск до сих пор под контролем ВСУ.

0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
1: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
1: Вторник.
2: Мангал.
1: Среда.
2: Будх.
1: Четверг.
2: Джумерат.
1: Пятница.
2: Джума.
1: Суббота.
2: Хафта.
1: Воскресенье.
2: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружия, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
5: И знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
6: Ого.
5: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
6: Слушай, цифра в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
5: Но!
6: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
5: В смысле?
6: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
5: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
6: Ага.
5: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
6: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, решили подзаработать на экспорте.
5: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное, тут кому именно идут эти поставки?
6: Покупатели.
5: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», согласись, глупо называть это машиной для стройки.
6: На стройку такое не берут.
5: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
6: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
5: Ответ кроется в слове «время». И в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-М», зенитных систем С-400.
6: Угу.
5: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
6: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
5: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
6: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
5: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
6: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
5: Именно.
6: Это как с производством смартфонов.
5: В смысле?
6: Но смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
5: Да.
6: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
5: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
6: Чем они занимаются?
5: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
6: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
5: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
6: ага,
5: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
6: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
5: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
6: Угу.
5: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
6: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
5: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
6: Можешь пример привести?
5: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
6: Тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
5: Давай-давай.
6: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
5: Так.
6: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
5: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
6: Но сейчас не мирное время.
5: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, монотонных нагрузок.
6: Угу.
5: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
6: Которые выдерживают взрывы?
5: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
6: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
5: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
6: Ну да, тут уже сложно притвориться.
5: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
6: Давай.
5: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
6: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
5: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть не круглосуточно.
6: И что с ростом?
5: общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 2026 года рост составил всего 0,1%.
4: Подожди-ка, 0,1. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
5: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
4: То есть просто проедаются?
5: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
4: Логично.
5: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
4: Так, что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод — это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
5: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
4: Как это?
5: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
4: Угу.
5: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
4: Понятно. То есть он не может сказать: «Знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики», потому что его просто уволят.
5: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
4: Жуткая ситуация.
5: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
4: А работник намертво привязан к предприятию.
5: Да.
4: И эта схема выглядит стабильной, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
5: Точно.
4: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
5: Первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
4: Угу.
5: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
4: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
5: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
4: Ого.
5: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
4: И себестоимость производства взлетает до небес.
5: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
4: Ну слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
5: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
4: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
5: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
4: Жесть.
5: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
4: Зачем?
5: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
4: А готовое оружие забрать себе?
5: Вот именно.
4: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
5: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
4: Угу.
5: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены на оборонку.
4: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции – это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
5: Да.
6: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
5: Взять их будет просто неоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
6: лягут на плечи самих работников.
5: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
6: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
5: так,
6: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
5: Ого, а ведь и правда.
6: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
5: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
6: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Председатель Следственного комитета Беларуси Константин Бычек о правильном решении президента отдать функции досудебного следствия отдельному органу.
8: Торжественное мероприятие по случаю 15-летия со дня образования Следственного комитета Республики Беларусь. Ведомство молодое, но вместе с тем за этот период времени оно уверенно вписалось в систему органов обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. 15 лет назад глава нашего государства, наш президент, принял в некоторой степени уникальное и судьбоносное для правоохранительной системы решение, передав функции досудебного следствия отдельному государственному органу. И эти полтора десятка лет показали, что решение нашего президента, как и все его иные решения, оказалось правильным. За эти годы мы существенно улучшили качество и оперативность досудебного следствия, и мы можем констатировать, что сейчас мы живем в период времени, когда регистрируется исторический минимум преступности. В этой связи я хочу поздравить всех действующих сотрудников Следственного комитета с нашим профессиональным праздником, с нашей юбилейной датой. Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить ветеранам, которые стояли у истоков создания нашего ведомства. Этим было сложнее, чем нам. Ну и, конечно, сказать какие-то слова напутствия нашему молодому поколению, тем ребятам, которые буквально накануне стояли и принимали присягу следователя Следственного комитета, пожелать им, чтобы они и впредь следовали тем славным традициям белорусских следователей, которые были заложены много лет назад.
3: Важный сигнал.
9: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
10: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
9: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
11: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
9: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
12: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, как! Какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизни. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
9: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем два года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Сенатор Юрий Васильцов о том, насколько сегодня белорусская сельхозтехника закрывает потребности хозяйства.
13: На сегодняшний день в хозяйстве работает 24 энергонасыщенных трактора, которые сегодня позволяют выполнять все работы на полях в агротехнические сроки. Она себя зарекомендовала с положительной стороны. Мы себе приобрели в текущем этом году и в прошлом году два еще более современных зерноуборочных комбайнов 21-24. Что касается техники МТЗ, она очень хорошо, трактора работают энергонасыщенные. А если посмотреть за последние годы, невзирая на те санкции, которые сегодня применены вокруг нашей страны, мы спокойно можем своей техникой, то, которое сегодня производят наши промышленные предприятия, это сеять, это убирать и все остальные работы, невзирая ни на что. Вот мы сегодня находимся на картофелехранилище, да, где сегодня идет переработка картофеля. Это все наши производители, которые сегодня производят сортировальные линии, которые сегодня позволяют перерабатывать картофель и залаживать его на хранение. То есть техника наших промышленных предприятий работает на высшем уровне.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
15: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
14: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
15: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
14: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
16: Ой, все началось.
14: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
16: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты?
15: Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
14: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
15: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
14: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
15: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
14: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
15: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
14: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
15: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
14: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
15: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
14: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
15: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
14: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
15: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
14: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
15: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
14: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
15: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
14: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
15: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
17: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
15: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
17: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
15: Окей. И?
17: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
15: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
17: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
15: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
14: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
15: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
14: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
15: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
14: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
15: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о подготовке к любой войне для того, чтобы ее избежать.
18: Учения мы проведем. Проведем как следует. Я это вижу, что это уже не показуха, как когда-то было. Было у нас все. Это фундаментальный подход к проведению тех или иных учений. Мы и эти учения проведем. У нас сегодня под оперативным контролем находится и Министерство внутренних дел, у нас сегодня и части в вооруженных силах разворачиваются, при том некоторые по нормам военного времени, ну, допустим, артиллерия, артиллерийская бригада и так далее. Мы будем продолжать этот процесс. Я уже об этом говорил, опять откровенно. Хочу еще раз подчеркнуть, как тут некоторые пытаются нас упрекнуть, что мы якобы завтра на кого-то собираемся нападать. Еще раз повторяю, мы не собираемся ни на кого нападать. Мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, ну, допустим, из наших соседей совершим нападение, мы понимаем, что это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими монстрами, которые по периметру расположены государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну? Вот если уже абсолютно откровенно. Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли, защитить наше население, обеспечить безопасность, мы обязаны. И это наша задача, чего бы нам не стоит. Даже если это будет стоить нашей жизни, мы должны к этому готовиться. Мы готовимся. И пускай там ни поляки, ни литовцы, ни латыши, и тем более украинцы не думают, что мы вот завтра на них будем нападать, поэтому проводим учения. Нет, нет, мы готовимся к любой войне, чтобы ее избежать.
3: Важный сигнал.
19: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
20: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
19: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
20: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
19: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
1: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а натовский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
19: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
21: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
19: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о подготовке к любой войне для того, чтобы ее избежать.
18: Учения мы проведем. Проведем как следует. Я это вижу, что это уже не показуха, как когда-то было. Было у нас все. Это фундаментальный подход к проведению тех или иных учений. Мы и эти учения проведем. У нас сегодня под оперативным контролем находится и Министерство внутренних дел, у нас сегодня и части вооруженных сил разворачиваются, притом некоторые по нормам военного времени, ну, допустим, артиллерия, артиллерийская бригада и так далее. Мы будем продолжать этот процесс, я уже об этом говорил, опять откровенно, хочу еще раз подчеркнуть. Как тут некоторые пытаются нас упрекнуть, что мы якобы завтра на кого-то собираемся нападать. Еще раз повторяю, мы не собираемся ни на кого нападать. Мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, ну, допустим, из наших соседей совершим нападение, мы понимаем, что это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими монстрами, которые по периметру расположены государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну? Вот если уже абсолютно откровенно. Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли, защитить наше население, обеспечить безопасность, мы обязаны. И это наша задача, чего бы нам не стоило. Даже если это будет стоить нашей жизни, мы должны к этому готовиться. Мы готовимся. И пускай там ни поляки, ни литовцы, ни латыши, и тем более украинцы не думают, что мы вот завтра на них будем нападать, поэтому проводим учения. Нет, нет, мы готовимся к любой войне, чтобы ее избежать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
22: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
22: Вторник.
2: Мангаль.
22: Среда.
2: Будх.
22: Четверг.
2: Джумерат.
22: Пятница.
2: Джума.
22: Суббота.
2: Хафта.
22: Воскресенье.
2: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
19: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
0: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
19: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
0: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
19: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
4: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
19: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
9: Трагедия под Дзержинском. Мусоровоз насмерть сбил мужчину. В деревне Вишневка 50-летний мужчина оказался под колесами мусоровоза МАЗ. По предварительной информации, водитель сдавал назад и не заметил пешехода, который находился позади автомобиля. От полученных травм мужчина погиб на месте. Обстоятельства трагедии еще устанавливают. В хирургическом корпусе больницы агрогородка Лесное Минского района произошло задымление. На место выезжали 11 машин МЧС. Спасатели вызвали из-за задымления в подвале шестиэтажного здания хирургического корпуса. В результате обследования здания выявилось, что в подвале произошло короткое замыкание потолочного светильника. Открытого горения за замыканием не последовало. Никто из пациентов и персонала не пострадал. Эвакуация зданию не потребовалась. В Лепельском районе спасли 59 тонн зерна из горящей сушилки. В агрогородке Стаи загорелся зерносушильный комплекс. К приезду МЧС из шахты, где находилось 60 тонн зерносмеси, и валил плотный дым. На месте работали 5 единиц техники, почти весь урожай, 59 тонн, удалось спасти. В Гомеле осудили кассира банка. Женщина присвоила более 90,5 тысяч рублей. Будучи специалистом по розничным услугам, 54-летняя кассир вытаскивала наличные из пачек, которые сама же формировала и опечатывала. Чтобы вес и вид пачек не вызывали подозрений, а недостача не бросалась в глаза, она подкладывала внутрь сувенирные купюры по 500 евро. Обвиняемая вину признала и успела вернуть более 12 тысяч рублей. Но от реального срока это ее не спасло. Суд приговорил ее к 4 годам колонии общего режима. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: из первых уст.
7: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, на что ориентирована белорусская молодежь.
5: Современная белорусская молодежь, она тоже ориентирована на то, чтобы много работать и много зарабатывать. Есть определенная часть тех, кто ориентирован на то, чтобы больше иметь свободного времени и не так много времени посвящать работе. Вот разница в таком распределении, она фиксируется между самой молодой категорией респондентов и между респондентами более взрослыми. Это достаточно объяснимо, достаточно закономерно. Одно из объяснений в том, что как раз-таки те поколения старше, поколения, они для нынешней молодежи, тех, кто ходит в школу, ходит на занятия в университет, они уже создали достаточно комфортные стартовые условия. Поэтому определенная такая вот свобода в плане работать или не работать, она сказывается на таких настроениях. Но белорусы традиционно ориентированы на то, чтобы работать, на то, чтобы приносить пользу и себе, и, конечно же, чтобы думать о благе своей семьи, ну и работать на государство.
3: Важный

0: продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
1: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
2: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
1: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
3: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
4: А у меня возникли вопросы. И претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко. Ну, это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану. Мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе. Сметана на третий день, она горькая, ее невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
5: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну как это понимать?
6: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
1: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
9: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
8: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила 1850 долларов. А местами, ну, доходит и до 2200.
9: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
8: Со свежим ремонтом, да.
9: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
8: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
9: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, что

0: Вы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
1: Ого, это треть рынка просто испарилась.
0: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, максимум 4,5.
1: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
0: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
1: Логично, да.
0: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
1: Типа, куда эти деньги девать?
2: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас крайне затруднен.
1: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
2: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
1: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
2: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
1: Точно.
2: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
1: И цены там тоже скакнули.
2: Взлетели на 15-23% всего забот.
1: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
2: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
1: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
2: Бывало, да.
1: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
2: Давай посчитаем.
1: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
2: Никакой же.
1: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
2: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
1: Ага.
2: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40%, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
1: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
2: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы созаемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
1: Ого, всей семьей впрягаются.
2: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
1: Это когда сначала гасишь только проценты?
2: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
1: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
0: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
1: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230-280 в месяц, плюс коммуналка.
0: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
1: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
0: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
1: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
0: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
1: И это не блеф, да.
0: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
1: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
0: О, это извечный спор.
1: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
0: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
1: Почему?
0: Если не учитывать полную стоимость владения.
1: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
0: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
1: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
0: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
1: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
0: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
1: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
0: Ну да.
1: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
0: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
1: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
0: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
1: Логистика.
0: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
1: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
0: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
1: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
0: Немало.
1: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
0: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
1: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
0: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
1: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
0: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
1: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
0: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
1: А остальные 65% – это подушка безопасности?
0: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
1: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
0: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
1: Неузаконенные перепланировки.
0: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
1: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
0: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
1: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
0: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
1: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства.
5: Бензин на нуле.
4: В Питере километровые очереди на АЗС. Люди по 4 часа ждут, чтобы залить хоть пару литров топлива. С 9 сентября жители Санкт-Петербурга начали массово жаловаться на пробки к городским АЗС из-за нехватки топлива. По словам одного из автомобилистов, накануне ему пришлось простоять в очереди 4,5 часа.
5: Вот зеленый свет горит, вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь. А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть, «Газпром». Но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3,5 часа.
4: По словам мужчины, очередь выстраивается вдоль дороги, занимая целую полосу и невзирая на запрещающие стоянку и остановку знаки, чем пользуются власти. Периодически проезжает авто комитета по транспорту и фотофиксирует нарушение, чтобы выписать штраф. Это происходит в том числе потому, что те, кто пытается влезть в очередь, перекрывают дорогу общественному транспорту. По словам водителей, стоящих в очереди на заправке, «Газпром» лимит на бензин составил 60 литров, а цена около 73 рублей за литр.
6: Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я стою на этой заправке, ожидаю своей очереди уже как минут 50. За последние 30 минут мы проехали всего 20 метров. До заправки еще метров 600-700. И самое интересное, впереди вот такая же очередь, как и позади. И сколько там позади меня, непонятно. Машины просто стоят, люди ждут. Кто-то уже, наверное, успел передумать ехать заправляться. Я здесь стою, жду непонятно чего, когда вот эта очередь пойдет дальше, потому что за последний час очень долго идет вот это все. Некоторые люди пошли разбираться, что там происходит. Уже терпят сильно. И настолько уже все устали, все хотят домой. Но при этом понимают, что нужно заправиться, так как ехать на работу по своим делам. И, как говорится, надежда умирает последней.
4: Новый виток топливного кризиса в Санкт-Петербурге начался после атаки по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Кириши-Нефтеоргсинтез», находящемуся в Ленобласти. Со 2 сентября предприятие остановило свою работу. Из-за дефицита бензина машины в Санкт-Петербурге больше не ездят. Дороги практически пустые, отмечают автомобилисты.
7: Вы посмотрите, друзья, машин вообще на дороге не осталось. Время 11 часов, Питер пустой. Бензина в городе нету, друзья. Все, что вы видите на дорогах, это дизельные машины. Ты посмотри, вообще машин нет, а 12 часов уже. Ёптить-моптить, город пустой. Нету бензина в городе, друзья. Пробок больше не будет. Великая сверхдержава. Держава Достоевский. Сталин, Ленин. Петр Первый. Сверхдержава, где бензин течет из березы, где нефть достают просто из земли чернозема, не осталось бензина. Пустые дороги, друзья. Вот, вообще пусто, смотрите.
4: Нефтеперерабатывающий завод «Кириши-Нефтеоргсинтез» расположен в городе Кириши Ленобласти. Сообщается, что в результате атаки повреждены 2 установки первичной переработки нефти АВТ-6 и АТ-1. На заводе также есть 2 другие установки АТ-6 и АВТ-2. Однако на момент атаки они не работали. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
8: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
4: До этого атака на «Кириши-Нефтеоргсинтез» произошла в ночь на 30 августа. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко тогда сообщил о пожаре в промышленной зоне Кириши. Этот завод второй по мощности НПЗ в России и крупнейший нефтеперерабатывающий завод на северо-западе страны. Его проектная мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте – около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
10: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу, после того, как распределяют их на все необходимые траты.
9: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
11: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, областям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
9: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
12: 1000 рублей нету. Я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
13: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
14: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
15: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
16: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
9: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
17: Концы с концами еле сходятся.
18: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарства, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
19: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
20: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
9: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. Зря чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
2: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
21: Доброй раницы! Извините за вид. Вот чище чичи не разлупились, потому что 4:30. Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я седьмая. Да, вам не послышалось. Я седьмая. Вот за мной пришла женщина восьмая и девятая. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
2: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз. Иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
21: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы. Я вас прошу, пожалуйста, уважаемое министерство, выделите нам травматолога. Сколько люди будет вот это все. Вот человек пришел, 10-й. Здравствуйте. Пришел 10-й человек, за меня держится. Вы 10-й, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
2: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
21: Не, ну правда, ну это же мы просто кричим.

0: в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
1: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался только платно.
1: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
6: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. И если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды. 100 миллиардов называется цифра, думаю, значит, нам больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причины ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% с лишним после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
8: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
7: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
9: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
7: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
10: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен в порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
7: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
11: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
7: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
5: Сенатор Юрий Васильцов о том, насколько сегодня белорусская сельхозтехника закрывает потребности хозяйства.
12: На сегодняшний день в хозяйстве работает 24 энергонасыщенных трактора, которые сегодня позволяют выполнять все работы на полях в агротехнические сроки. Она себя зарекомендовала с положительной стороны. Мы себе приобрели в текущем этом году и в прошлом году два еще более современных зерноуборочных комбайна 21-24. Что касается техники МТЗ, она очень хорошо, трактора работают энергонасыщенные. А если посмотреть за последние годы, невзирая на те санкции, которые сегодня применены вокруг нашей страны, мы спокойно можем своей техникой, то, которое сегодня производят наши промышленные предприятия, это сеять, это убирать и все остальные работы, невзирая ни на что. Вот мы сегодня находимся на картофелехранилище, да, где сегодня идет переработка картофеля. Это все наши производители, которые сегодня производят сортировальные линии, которые сегодня позволяют перерабатывать картофель и залаживать его на хранение. То есть техника наших промышленных предприятий работает на высшем уровне.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Самим не хватает. Россияне резко снизили помощь участникам СВО. Это абсолютный минимум за 4 года. В Сочи после налета дронов на установку ПВО есть раненые. Около 20% россиян сейчас помогают армии в целом или отдельным военным. Для сравнения, в сентябре прошлого года таких людей было вдвое больше, сообщает Левада-центр. Особенно сильно помощь сократилась в Москве и крупных городах. Волонтеры говорят, такого низкого показателя не было за все время СВО с 22 года. Эксперты называют сразу несколько причин такому резкому падению динамики. Это ухудшение экономического и финансового благосостояния страны и, как следствие, простых людей, а также затянувшиеся на годы спецоперация, которая с каждым годом требует все больше денег и забирает все больше жизней.
14: Страна катится все ниже и ниже, вся и экономика в стране, и все зависит от напора людей, от недовольства. Ну, недовольство, оно с каждым годом, так сказать, растет и растет. И когда-то это лопнет. Не знаю, ну будет какой-то все-таки 17-й год повторится это все.
15: Девчонки, много у нас здесь в поселке людей погибло, парней.
16: Сколько?
15: Ну много вообще, много
16: конечно,
15: людей.
16: Конечно.
15: Много. Так в городе, сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили. Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там вьются, с ума сойти.
13: Топливный кризис – еще один фактор стресса и озлобленности россиян. Огромные очереди, пустые заправки и высокие цены на бензин вводят людей в шок. А попытки властей решить ситуацию приводят к ее ухудшению, говорит экономист Михаил Крутихин. По его словам, недавно правительство создало оперативный штаб для решения проблемы с дефицитом бензина.
17: Там еще целая куча людей сейчас занята чем? Создается система строжайшего учета этого топлива, начиная с одной тонны, как они будут двигаться от завода к АЗС. Создаются по областям какие-то новые бюрократические структуры, которые будут заниматься регулированием поставок. Но как поставок чего? Вот я не знаю, если у вас топливо все меньше и меньше из-за ударов по заводам перерабатывающим, то что вы там регулировать-то будете? Вот какие поставки? Растет, ну, процветает армия вот этих чиновников. И каждый день, по-моему, сейчас уже идут какие-то совещания, на которые говорится, вот мы добились того, что мы поручили кому-то проработать вопрос о решении топливного кризиса. Замечательно. Вот я очень люблю такие формулировки. И вот так оно и происходит. Никто там ничего прорабатывать не будет.
13: Ко всем этим, мягко говоря, неприятным факторам следует добавить еще и постоянные атаки дронов на заводы и военные объекты в разных регионах России. Так, в ночь на 14 сентября второй раз за неделю беспилотники атаковали Сочи и его пригороды. В результате налета и падения обломков БПЛА в городе пострадали 5 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Как сообщили местные журналисты, дроны поразили зенитный ракетный комплекс С-400.
18: Меня трясет, надо мной беспилотник пролетел только что. Меня трясет, вот стреляют. Блять, он разворачивается. Слышите?
13: В предыдущий раз морские и воздушные дроны атаковали Сочи вечером 9 сентября. Тогда власти заявляли о 28 пострадавших. Жители Сочи назвали тот день самым страшным в своей жизни.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
19: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
7: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
16: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
7: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
20: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, как! Какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизни. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
7: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем два года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Категория «Д» теперь это годен. Владимир Путин поддержал идею военкора Поддубного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категории «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы в «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
22: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, и если возможно рассмотреть такую просьбу.
23: Женя, сразу же поддержим.
22: Спасибо большое.
21: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категории «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходят все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
0: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с метро-то, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
21: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
0: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины с госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят, ну, вместе со мной всех отправить туда.
21: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищи, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
0: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
21: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категории «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
3: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
2: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
3: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
2: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
23: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
2: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котенок.
1: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
2: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным, а в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей. Как вы видите, наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, руководителя нашего правительства, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших контактов, бывших, прошлых контактов на практике.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный. Раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
3: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
2: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами, и, судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
4: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
2: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
5: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
2: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его обломками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей большей части городов перестало быть чем-то далеким или кадром с экрана телевизора. Воздушные тревоги, падающие обломки, пожары и разрушения. Люди наблюдают уже не где-то далеко на фронте. Они буквально оказываются на соседней улице.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Глава государства Александр Лукашенко встретился со спецпосланником президента Дональда Трампа по Беларуси Джоном Коулом.
0: Уважаемый Джон, далеко живем, поэтому редко видимся. Но я вас приветствую в Беларуси. О том, что вы приедете к нам, мы ничего не скрывали. Да и вы особо ничего не скрывали. Нам об этом известно. Наши люди знают о том, что вы приедете. Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей. Как вы видите, наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, руководителя нашего правительства, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших контактов, бывших, прошлых контактов на практике.

0: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
1: Гяра.
0: 12.
1: Бара.
0: 13.
1: Тера.
0: 14.
1: Чода.
0: 15.
1: Пандра.
0: 16.
1: Сола.
0: 17.
1: Сатра.
0: 18.
1: Атара.
0: 19.
1: Унис.
0: 20.
1: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
4: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
3: Ага, почти 40.
4: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
5: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
4: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
5: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес – это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
4: Ну да, лес никто не пашет.
5: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
4: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
5: Да-да-да. И самое критичное – кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница. Мицелий.
4: А грибница – это же огромная сеть под землей.
5: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
4: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то.
5: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
4: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
5: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
4: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
5: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду. Но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
4: Угу.
5: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
4: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
5: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
4: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
5: По уровню полученной дозы вполне, но разница критическая. Внешняя гамма-излучение в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
4: А съеденный гриб или рыба?
5: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
4: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
5: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
4: А-а-а, по химии помню!
5: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
4: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
5: Совершенно точно! Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
4: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
5: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи, бета-частицы – это высокоэнергетический электрон.
4: То есть он не пробивает насквозь?
5: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
4: Разрывая клетки изнутри?
5: Да, врезается в молекулы ДНК. Разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
4: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
5: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда, в результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
4: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
5: И слей воду.
4: Да-да. Или высуши на зиму. Ну или, в конце концов, выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
5: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
4: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
5: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
4: Жесть. Осушка.
5: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
4: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
5: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
4: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос: если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
5: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
4: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
5: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
4: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
5: тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
4: Это как работает?
5: Приезжает скупщик в Полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 бекерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
4: И он туда засыпает грязную ягоду.
5: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 бекерелей. Все это тщательно перемешивается.
4: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
5: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 бекерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
4: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
5: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
4: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
5: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
4: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
5: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
4: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
5: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
4: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
5: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
4: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
5: Да. Он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
4: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
5: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Белоруссии из-за катастрофического превышения цезия.
4: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
5: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
4: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
5: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
4: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
5: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
4: Щитовидка страдает в первую очередь.
6: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
4: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
5: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
4: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
5: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
4: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
5: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
4: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось. Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде, и все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы, и лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
10: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
9: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
11: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
9: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
12: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
9: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
13: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
14: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
13: Дорогу нашим айтишникам плюс.
9: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
15: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
13: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
16: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
15: Если Рутуб когда-то сделают, да Виду тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
9: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио Сигнал.
9: Монета в пирожке, плесень в хлебе и прокисшее молоко. Результаты проверки.
17: Купила слойку в магазине соседи на Маяковского 174, а мне тут моментальный кэшбэк 5 копеек. Правда, если бы я зуб сломала или, не дай бог, проглотила монетку, то в больнице этими 5 копейками не расплатишься.
9: Такую жалобу на своей странице в Тредс оставила минчанка Ирина. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района проверили магазин 9 сентября. Но нарушений уже традиционно для подобных случаев там не обнаружили.
10: Мы установили, что слойка с шоколадной начинкой поступает в магазин в виде замороженного полуфабриката из слоеного дрожжевого теста. В торговом объекте имеется зона допекания, где продукцию выпекают в соответствии с инструкциями производителя и технологическими картами.
9: Ирина возмущена, мол, какая разница, как монета попала в десерт.
17: Она там была, и говорит, что никаких нарушений нет, просто издевательство. Хорошо, магазин соседи ни при чем, полуфабрикаты и тому подобное. Но тогда проверьте, где эти полуфабрикаты изготовляют и в каких условиях. Мне нужен результат.
9: Параллельно с этой историей в Евроопте на улице Левкова покупатели заметили тостовый хлеб с плесенью. В Короне на Кальварийской целую партию скисшего молока «Шкловский молочник», хотя срок годности еще не закончился и условия хранения в магазине соблюдались. А в Евроопте и вовсе продавали яйца, внутри которых уже были зародыши эмбрионов цыплят. Почему внешне нормальные товары и действующий срок годности еще не гарантируют, что продукт безопасен, объясняет технолог пищевой продукции Егор Цап.
18: Здесь важно, что причины во всех случаях могут быть разными. Где-то проблема возникает еще на производстве, где-то при транспортировке или хранении, а где-то уже непосредственно в магазине. Жалобы пишутся, проверки проводятся, но о них часто магазины предупреждены заранее. Все сомнительное убрали, порядки навели и встречают ревизоров со спокойным сердцем.
9: По словам эксперта, показательно и то, что все вышеупомянутые проверки начались не после планового контроля, а после публикации пострадавших покупателей в соцсетях. То есть жалоба в интернете работает быстрее, чем внутренняя система контроля качества, а покупатели превращаются в подопытных кроликов, которые платят своим кошельком и здоровьем. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили, ее саму на опознание не приглашали, а в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим? Валерия пытается выяснить до сих пор.
20: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
19: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб. При этом утверждает убитая горем жена. В документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
21: ДНК является не единственным способом идентификации человека.
1: Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
19: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное, для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать, в подобной ситуации объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
21: Если родственники сомневаются в идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье для захоронения.
19: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась. Она все еще пытается выяснить самое страшное, кто на самом деле лежит в его могиле.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
22: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о поставках на экспорт животноводческой продукции без претензий со стороны контролирующих органов и покупателей.
23: Ну, мы сегодня можем действительно гордиться нашим достижением в том, что мы совместно выстроили систему управления и контроля, которая может прослеживаться сегодня с точки зрения реального времени. То есть мы в реальном времени можем проследить, допустим, от фермы до прилавка реализацию, значит, нашей сельскохозяйственной продукции, в том числе на экспорт. И, конечно же, вот эти два законопроекта, которые сегодня и будут рассматриваться, значит, о ветеринарной деятельности и о прослеживаемости сельскохозяйственных животных, они между собой неразделимы. И программы, которые на сегодняшний день работают, программа, информационная программа «Система АИЦ», значит, в прослеживаемости сельскохозяйственных животных, а вот именно эти два законопроекта, они дают нам возможность показать нашим партнерам о открытости и качественно производимой нашей продукции. То есть мы говорим о том, что в принципе с учетом вот такой выстроенной работы и то, что нормы законопроекта действующего и которым мы сейчас вносим изменения, они также будут направлены на открытость и реализацию нашей продукции на экспорт. То есть тем самым мы подтверждаем стабильность в нашей работе именно наших и сельскохозяйственных предприятий, и мясо-молокоперерабатывающих предприятий нашей страны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывание Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультаций в июне 2024 года, после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
25: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
24: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
0: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. И Ильхам Гидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало, поэтому это тяжелая история.
24: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах, обсуждениях с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
3: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
24: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в ОДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
2: Лето.
4: Мосаме гарма.
2: Весна.
4: Бахар.
2: Осень.
4: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Из первых уст.
22: Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик о готовности всего жилого фонда Минска к приему тепла.
6: Первое жилье, подготовка, значит, выполнены все работы по ремонту кровли, стыков, остеклению, по ремонту балконов. Сделана работа по прочистке всех трубопроводов внутри жилья. Сейчас заполняется система химоочищенной водой. И получено, что самое главное, 100% паспортов готовности. Значит, как по жилью, которое у ЖКХ, так и по ТСам и ЖСПК. То есть жилье на сегодняшний день к приему тепла готово. Также была проведена большая работа энергетиками, подставщиками тепла. Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов. И сейчас продолжается еще работа по перекладке сетей. Всего коммунсетями будет переложено 55 километров, и Минскэнерго будет переложено 87 километров. Также в этом году впервые мы производим целенаправленно замену запорной арматуры, чтобы в случае аварии можно было отключать поэтапно жилые дома. И заканчивается замена электрощитков, жилье, двухлетняя программа, что также исключит аварийные ситуации.
2: Новости регионов на радиосигнал.
24: В Житковичском районе 23-летний водитель погиб, пытаясь избежать наезда на собаку. Трагедия произошла на 6-м километре дороги Туров-Хильчицы. Перед БМВ внезапно выбежала собака. Молодой водитель попытался уйти от столкновения, однако не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. 23-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. В Беларуси растет число ДТП с дикими животными. За 8 месяцев текущего года в стране зафиксировали 3593 ДТП с диким зверьем, и это почти на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего на дорогах погибли 3650 животных. Чаще всего под колеса попадают косули, лоси, кабаны и благородные олени. На трассе Р-21 Витебск-Лиозна под колеса попал медведь. Это уже второй случай с начала года. Также регистрировались наезды на зубров, рыси, Иланий, бобров и выдр. Самыми аварийными трассами по итогам года стали М4 Минск-Могилев, М1 Брест-граница РФ и М6 Минск-Гродно. Грибник заметил странные стволы. Внутри деревьев оказались снаряды. Житель Гродно отправился за грибами и заметил на поляне необычные предметы, вросшие в деревья. Оказалось, это 152-миллиметровые снаряды времен Второй мировой войны. Вероятно, боеприпасы когда-то оставили на земле, а спустя десятилетия выросшие деревья буквально подняли их из почвы. Находку обнаружили и уничтожили саперы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
24: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткуней в Кашьядорском районе.
25: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
24: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Беларуси и раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министра Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
7: Это имитация «Шахеда» производства завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше «Шахеда». Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
24: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
8: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
24: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
11: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
24: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: все.
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НТЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист. Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
6: Недалеко за Брестом. Прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
5: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
6: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
5: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
7: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
5: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
6: И вот эти баночки здесь повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
5: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко заверил спецпосланника Соединенных Штатов Америки Джона Коула, что в Беларуси нет политзаключенных.
8: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: Давайте все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НТЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились,

0: Их товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
2: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
3: Гяра.
2: 12.
3: Бара.
2: 13.
3: Тера.
2: 14.
3: Чода.
2: 15.
3: Пандра.
2: 16.
3: Сола.
2: 17.
3: Сатра.
2: 18.
3: Атара.
2: 19.
3: Унис.
2: 20.
3: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
5: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
4: Ага, на бумаге.
5: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
4: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
5: О, да. Система отреагировала моментально.
4: Чиновники просто спасают свои кресла.
5: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
4: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
5: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
4: Прямо в ту самую поликлинику?
5: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
4: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
5: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
4: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
5: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
4: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
5: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
4: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
5: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивой

0: печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
1: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
0: Да, 100%.
1: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
0: Это огромная цифра.
1: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
0: И причина этого кадрового голода, она предельно проста. Это экономика.
1: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
0: Это в районе 400 евро, да?
1: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
0: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
1: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
0: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
1: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
0: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
1: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon. И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
0: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
1: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
0: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
1: То есть его нужно постоянно доливать?
0: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
1: И сколько стоит починить это после квенча?
0: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
1: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
0: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
1: И как тогда их чинят сейчас?
0: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
1: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
0: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
1: Жесть.
0: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
1: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
0: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
1: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
0: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
1: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
0: Угу.
1: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
0: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
1: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
0: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
1: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
0: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
1: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
0: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
1: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
0: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
1: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
0: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
1: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
0: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
1: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
0: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
1: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
0: Кажется, им важнее контроль.
1: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
0: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время-мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
1: Каждую минуту?
0: А система предлагает подождать талона 30 дней.
1: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
0: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
1: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
0: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
1: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
0: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
1: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томография же из воздуха не появится.
0: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
1: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
0: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
1: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
0: Да, и на бумаге все будет сиять стопроцентным выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
1: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
0: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
1: Человек умирает от обширного инсульта, и в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
0: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
1: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
0: Боюсь, что ответа у системы нет.
1: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун о положительных тенденциях в борьбе с кибермошенничеством.
4: Уже 2 месяца работают новые требования к банкам в части кибермошенничества. Напомню, что каждый банк уже сейчас должен иметь так называемую антифрод-систему, заточенную под наши требования. Как раз-таки все заметили, что уже в мобильный банкинг попасть без подтверждения геолокации нельзя. Видим уже первые результаты в части того, что количество инцидентов снизилось значительно. Если брать, например, прошлый год, в прошлом году количество инцидентов в месяц было там 1500-1600 по выводу средствам и так далее, то сейчас у нас в августе зафиксировано было около 1000 инцидентов, меньше даже, чем в июле. Фактически снижение там почти на 50% по количеству инцидентов, ну и по суммам еще большее количество снижения, больше там почти под 60%. Если в прошлом году, например, у нас в месяц было больше 5 миллионов, это сумма ущерба в месяц, то сейчас эта цифра в 2 раза, фактически 2,5 миллиона. Ну, традиционно, понятно, не менее меняется цифра, даже она еще увеличивается, 92%, а то и больше всех нарушений или всех выводов средств связаны с социальной инженерией. В целом количество инцидентов и суммы ущерба снижаются.
2: Важный сигнал.
5: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до $2295. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или $60. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
6: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке $2500 до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до $2200 за квадратный метр.
5: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
7: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
5: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит, процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
6: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
5: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до 2064 долларов, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
8: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54257 детей. Это, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
10: Угу.
9: Если сравнить с 1994 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
10: Но подожди.
9: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
10: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
9: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
10: Какая еще ловушка?
9: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то $1300-$1400 в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
11: Но это деньги на старт.
9: В коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
10: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
9: Роскошь сидеть без копейки.
10: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
9: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
10: Да почему съедает-то?
9: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
10: Ну не сгущай краски.
9: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
10: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
9: Ага, базовая.
10: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
9: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
10: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
9: Знаю.
10: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
9: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
10: Зато самые важные доли.
9: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
10: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
9: Нет, но...
10: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
9: Угу.
10: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
9: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
10: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
9: Ой, давай без этого.
10: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
9: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
12: Бюджет не резиновый.
9: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне $1400-$1500. Средняя зарплата 800.
10: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
9: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
10: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
9: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
10: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
9: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
10: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
9: И что с того?
10: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
9: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
10: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
9: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
10: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
9: Да ну?
10: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
9: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
10: Ну, это...
9: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
10: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
9: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
10: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
9: Угу, работает.
10: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
9: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
12: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 30 минут. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
9: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. и платить придется очень дорого.
10: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
9: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
10: До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что сегодня нет необходимости в политических преследованиях в Беларуси.
13: Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы. Но если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в правительственно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
2: Важный сигнал.
14: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
15: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
14: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
15: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
14: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
16: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
14: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
15: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
14: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что сегодня нет необходимости в политических преследованиях в Беларуси.
13: Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы. Но если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в исправительно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
18: Дас. 20.
19: Бис.
18: 30.
19: Тис.
18: 40.
19: Чалис.
18: 50.
19: Пачас.
18: 60.
19: Сат.
18: 70.
19: Саттар.
18: 80.
19: Асси.
18: 90.
19: Навве.
18: 100.
19: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Важный сигнал.
14: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
16: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
14: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
21: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
14: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
22: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
14: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
23: Альтернативы, есть, но они не идеальные. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
24: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
23: Дорогу нашим айтишникам плюс.
14: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
25: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянная реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
23: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
26: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
25: Если Рутуб когда-то сделают, да я тоже давно обещаю этого сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
14: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
0: На трассе М-10 возле Калинковичей в сторону Гомеля произошло жуткое ДТП, в котором погиб лось. В аварии пострадали два авто. Легковой автомобиль оказался перевернут, а микроавтобус получил значительные повреждения. О пострадавших среди людей и другие подробности в ГАИ Гомельщины не сообщают. Двое суток в лесу. В Барановичском районе нашли пропавшую пенсионерку. Пожилая женщина ушла 11 сентября за грибами возле деревни Деколы и не вернулась. Телефона с собой у нее не было. К поискам подключили более 70 человек и 18 единиц техники. Спасатели вместе с волонтерами обнаружили женщину в лесу. Пенсионерку передали медикам и госпитализировали. В Беларуси дорожает туристическая аренда. Несвеж рвется в лидеры, а региональные центры удивляют. За год краткосрочная аренда жилья для туристов по стране подорожала в среднем на 4% и достигла 180 рублей в сутки. Аналитики одного из сервисов из России подвели итоги и показали, как изменились ценники в белорусских регионах. Дороже всего отдыхать у воды. Нарочь обойдется в 207 рублей в сутки, а Брославские озера – в 203 рубля в сутки. В Минске аренда жилья стоит в среднем 192 рубля в сутки. В Гродно – 171 рубль, в Несвеже – 168, в Бресте – 164, в Полоцке – 155, в Лиде – 143, в Могилеве и Витебске – 141, в Пинске – 140, а в Гомеле – 138 рублей в сутки. Региональный туризм продолжает разогревать цены, но пока одни исторические точки вроде Несвежа и Полоцка дорожают, Лида и Могилев становятся доступнее для поездок на выходные. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Из первых уст.
3: Начальник отдела по агитации и пропаганде госавтоинспекции Мингорисполкома Артем Нехай рекомендует проверять документы перед поездкой.
1: Проверить же дату окончания действия удостоверения можно на его лицевой стороне в соответствующей графе. Еще одним важным документом является договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И более распространенным при этом является договор внутреннего страхования. Он прекращает свое действие при истечении срока страхования, указанного на лицевой стороне, а также при неуплате в установленный срок второй части страхового взноса. В этом случае водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. При этом, если он станет участником дорожно-транспортного происшествия, сумма штрафа увеличится и составит от 5 до 10 базовых величин. Дополнительно на водителя будет наложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного в результате такого происшествия.
20: Важный сигнал.
14: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
4: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
14: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
4: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
14: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
5: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав Головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусь. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
14: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котенок.
6: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары

0: АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о новациях, вошедших в обновленный закон о ветеринарной деятельности.
2: Сегодня мы готовы представить те новации, которые вошли в проект. Уточнена терминология. Введен новый понятийный аппарат. Разъясняются такие термины, как профилактика, диагностика, лечение болезней животных, эвтаназия, хирургические манипуляции, не связанные с лечением. Два очень важных понятия нашли свое место в проекте, такие как правила надлежащей клинической практики в ветеринарии и правила надлежащей аптечной практики в ветеринарии. Это те новации, которые, в общем-то, ждало все ветеринарное сообщество. Правилами надлежащей клинической практики уточняются и четко регламентируются те условия, в которых должны проходить манипуляции в отношении животных или лечение, диагностика, профилактические мероприятия. Будут предъявляться общие требования к материально-технической базе ветеринарных клиник и лечебниц. Будут предъявляться требования к квалификации и переподготовки специалистов, которые осуществляют ветеринарную деятельность. Это позволит исключить осуществление ветеринарной помощи животным в ненадлежащих условиях, к сожалению, которые в настоящее время имеют место быть.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
4: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
3: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
4: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
3: Со свежим ремонтом, да.
4: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
3: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
4: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
3: Ого, это треть рынка просто испарилась.
4: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
3: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
4: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
3: Ну, логично, да.
4: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
3: Типа, куда эти деньги девать?

0: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас крайне затруднен.
1: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
0: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
1: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
0: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
1: Точно.
0: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
1: И цены там тоже скакнули.
0: Взлетели на 15-23% всего забот.
1: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
0: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
1: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
0: Бывало, да.
1: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
0: Давай посчитаем.
1: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
0: Никакой же.
1: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
0: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
1: Ага.
0: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
1: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
0: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
1: Ого, всей семьей впрягаются.
0: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
1: Это когда сначала гасишь только проценты?
0: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
1: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
0: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
1: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
0: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
1: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
0: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
1: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
0: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. и собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
1: И это не блеф, да.
0: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
1: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
0: О, это извечный спор.
1: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
0: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
1: Почему?
0: Если не учитывать полную стоимость владения.
1: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
0: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
1: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
0: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
1: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
0: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
1: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
0: Ну да.
1: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
0: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
1: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
0: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
1: Логистика.
0: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
1: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
0: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
1: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
0: Немало.
1: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
0: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
1: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
0: Себестоимость строительства. Это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
1: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
0: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
1: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный, рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
0: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
1: А остальные 65% – это подушка безопасности?
0: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
1: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
0: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
1: Неузаконенные перепланировки.
0: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
1: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
0: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
1: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
0: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
1: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
4: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
3: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
5: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
3: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Ряпов.
6: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
3: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе ударов по энергетике. Но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу. А Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
7: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
3: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
9: Эк.
2: 2.
9: До.
2: 3.
9: Тин.
2: 4.
9: Чар.
2: 5.
9: Пач.
2: 6.
9: Че.
2: 7.
9: Сат.
2: 8.
9: Ат.
2: 9.
9: Но.
2: 10.
9: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультаций в июне 2024 года, после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
12: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
11: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
13: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. Ильхам Гидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало, поэтому это тяжелая история.
11: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах, обсуждениях с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
14: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
11: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в ОДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радиосигнал.
15: В Риме и то дешевле. Белоруска с ребенком уже полгода не может снять квартиру в Минске. Что произошло с арендой жилья в столице? В Минске на рынке аренды жилья сохраняется высокий спрос. На хорошие варианты претендуют сразу десятки человек, а однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем от 400 до 500 долларов в месяц. На ситуацию повлияло также начало учебного года и наплыв студентов в столицу. Особенно сложно найти жилье в Минске студентам и семьям с детьми. Минчанка Инна рассказала, что искала двухкомнатную квартиру 4 месяца, при том, что она арендует жилье в столице уже больше 20 лет. По ее словам, некоторые собственники прямо отказывались сдавать жилье женщине с сыном-студентом.
16: Нам сказали, что они ищут айтишников как жильцов и не рассматривают женщину с ребенком. Убеждала их, что работаю, у меня хорошая работа, буду платить исправно, что ребенок взрослый, он уже студент, что все будет хорошо, но не убедила.
15: При этом подходящие объявления часто перестают быть актуальными почти сразу после публикации. Кроме того, некоторые арендодатели практикуют кастинг кандидатов, отмечает женщина.
16: Отвечали иногда так странно: «Вы испортите наш паркет» или «Мне не нужна одинокая женщина в моей квартире», «Вы устроите здесь бордель». Много неприятных слов можно было услышать. Говорит: «Две семейные пары придут, там еще кто-то придет». И говорит: «Я буду выбирать, кому разрешу здесь жить».
15: С похожей ситуацией столкнулась четверокурсница Александра, которая приехала учиться в Минск из Бобруйска, после того, как ее прежней соседке пришлось съехать на поиски нового жилья, оставалась неделя.
17: Получается, за неделю мониторишь абсолютно все сайты, и даже если что-то появляется по приемлемой цене, звонишь буквально через пару минут после того, как выложено объявление, и вам говорят: «А вы уже 12-й в очереди». То есть это настолько нереально, и ты уже в панике, не понимаешь, что делать.
15: В итоге квартира обходится девушке в 1000 рублей в месяц. С оплатой помогают родители. Однокомнатные квартиры в Минске сейчас в среднем сдают за 400-500 долларов, двухкомнатные – за 450-650 долларов, а трехкомнатные – от 650 долларов, рассказала директор агентства недвижимости Ирина Мартынова.
18: Сейчас мы, например, если берем в работу квартиру, в аренду сдавать, у нас сразу же разрывается телефон, 50 звонков в день, и все готовы сразу и предоплату, и въезжать быстро. Даже чуть ли не сразу предлагают цену выше, чем она стоит в рекламе.
15: Высокие цены характерны не только для Минска. В Витебске простую однокомнатную квартиру можно найти примерно за 500, а то и 600 рублей. Двухкомнатные предлагают и за 1200 рублей, а трехкомнатные примерно за 2000. Осенью спрос на аренду традиционно растет из-за студентов и приезжих специалистов. На сегодняшний день действительно очень высокие цены. Иногда даже стоимость арендной месячной платы можно сопоставить со средней зарплатой. Уже к ноябрю или в июне-июле вполне можно найти нормальный вариант, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко заверил спецпосланника Соединенных Штатов Америки Джона Коула, что в Беларуси нет политзаключенных.
13: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткуней в Кашьядорском районе.
12: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
11: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Беларуси и раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министра Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
20: Это имитация шахеда, производство завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше шахеда. Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
11: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
21: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
11: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
22: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
11: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
0: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплату до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировск и Омская области уменьшили гробовые вдвое, с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз, с 1 миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Мы государство можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджету стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
4: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсии пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
1: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
5: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
1: По данным СНИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев, а некоторые погибли и вовсе через пару недель на передовой.
6: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
1: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до $2295. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или $60. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
7: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке $2500 до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до $2200 за квадратный метр.
11: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
23: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
11: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
7: Одинокий человек накоплений $10 000, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе $50 000. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать $40 000 или $128 000. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
11: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до $2064, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже Уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала второй волны мобилизации. Дозвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
8: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
3: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
9: Голос у Сергея был как у зомбированного. «Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал».
3: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после под пытками Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
10: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
3: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Белоруссии. Новые санкции не за горами.
25: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
24: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
25: В В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
24: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
13: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
24: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котенок.
14: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
24: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным, а в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
19: Глава государства Александр Лукашенко встретился со спецпосланником президента Дональда Трампа по Беларуси Джоном Коулом.
15: Уважаемый Джон, далеко живем, поэтому редко видимся. Но я вас приветствую в Беларуси. О том, что вы приедете к нам, мы ничего не скрывали. Да и вы особо ничего не скрывали. Нам об этом известно. Наши люди знают о том, что вы приедете. Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей. Как вы видите, наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, руководителя нашего правительства, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших контактов, бывших, прошлых контактов на практике.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
12: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
3: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами, и, судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
16: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
3: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
17: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
3: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города,

0: из первых уст.
1: Глава государства Александр Лукашенко встретился со спецпосланником президента Дональда Трампа по Беларуси Джоном Коулом.
2: Уважаемый Джон, далеко живем, поэтому редко видимся. Но я вас приветствую в Беларуси. О том, что вы приедете к нам, мы ничего не скрывали. Да и вы особо ничего не скрывали. Нам об этом известно. Наши люди знают о том, что вы приедете. Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей. Как вы видите, наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, руководителя нашего правительства, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших контактов, бывших, прошлых контактов на практике.
3: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
4: Гяра.
3: 12.
4: Бара.
3: 13.
4: Тера.
3: 14.
4: Чодаха.
3: 15.
4: Пандраха.
3: 16.
4: Солаха.
3: 17.
4: Сатраха.
3: 18.
4: Атара.
3: 19.
4: Унис.
3: 20.
4: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
7: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
6: Ага, почти 40.
7: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
6: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
7: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
6: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес – это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
7: Ну да, лес никто не пашет.
6: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
7: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
6: Да-да-да. И самое критичное – кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница. Мицелий.
7: А грибница – это же огромная сеть под землей.
6: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
7: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то.
6: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5

0: тысяч бекерелей.
1: 12 500! Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
0: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
1: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
0: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду. Но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
1: Угу.
0: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
1: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
0: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
1: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
0: По уровню полученной дозы вполне, но разница критическая. Внешняя гамма излучения в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
1: А съеденный гриб или рыба?
0: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
1: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
0: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
1: А, по химии помню.
0: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
1: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
0: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
1: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
0: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи, бета-частицы – это высокоэнергетический электрон.
1: То есть он не пробивает насквозь?
0: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
1: Разрывая клетки изнутри?
0: Да. Врезается в молекулы ДНК. Разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
1: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
0: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда. В результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
1: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
0: И слей воду.
1: Да-да. Или высуши на зиму. Ну или, в конце концов, выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
0: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
1: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
0: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч бекерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
1: Жесть. осушка.
0: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
1: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
0: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
1: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос, если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
0: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
1: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
0: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
1: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
0: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
1: Это как работает?
0: Приезжает скупщик в полесскую деревню, берет чернику, фон которой, скажем, 800 бекерелей, везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
1: И он туда засыпает грязную ягоду.
0: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 бекерелей. Все это тщательно перемешивается.
1: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
0: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 бекерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
1: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
0: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
1: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
0: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
1: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
0: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
1: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
0: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
1: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
0: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
1: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
0: Да. Он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
1: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
0: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Беларуси из-за катастрофического превышения цезия.
1: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
0: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
1: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
0: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
1: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
0: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
1: Щитовидка страдает в первую очередь.
2: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
1: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
0: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, Международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
1: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
0: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
1: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
0: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
1: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось, Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде» и «все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
8: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала Белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
7: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
9: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
7: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
10: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
7: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу Ютуба, люди отвечают так.
11: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумать что-то новое, может быть, лучше, новшество.
12: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
11: Дорогу нашим айтишникам плюс.
7: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
13: Да, пользуются, это кошмар. Постоянная реклама, вы же сами знаете прекрасно, но невозможно этого, невыносимо.
11: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
14: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
13: Если Рутуб когда-то сделают, да Виду тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
7: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
7: Монета в пирожке, плесень в хлебе и прокисшее молоко. Результаты проверки.
15: Купила слойку в магазине соседи на Маяковского 174, а мне тут моментальный кэшбэк 5 копеек. Правда, если бы я зуб сломала или, не дай бог, проглотила монетку, то в больнице этими 5 копейками не расплатишься.
7: Такую жалобу на своей странице в Тред составила минчанка Ирина. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района проверили магазин 9 сентября. Но нарушений уже традиционно для подобных случаев там не обнаружили.
16: Мы установили, что слойка с шоколадной начинкой поступает в магазин в виде замороженного полуфабриката из слоеного дрожжевого теста. В торговом объекте имеется зона допекания, где продукцию выпекают в соответствии с инструкциями производителя и технологическими картами.
7: Ирина возмущена, мол, какая разница, как монета попала в десерт.
15: Она там была, и говорит, что никаких нарушений нет, просто издевательство. Хорошо, магазин соседи ни при чем, полуфабрикаты и тому подобное. Но тогда проверьте, где эти полуфабрикаты изготовляют и в каких условиях. Мне нужен результат.
7: Параллельно с этой историей в Евроопте на улице Левкова покупатели заметили тостовый хлеб с плесенью. В Короне на Кальварийской целую партию скисшего молока «Шкловский молочник», хотя срок годности еще не закончился и условия хранения в магазине соблюдались. А в Евроопте и вовсе продавали яйца, внутри которых уже были зародыши эмбрионов цыплят. Почему внешне нормальные товары и действующий срок годности еще не гарантируют, что продукт безопасен, объясняет технолог пищевой продукции Егор Цап.
17: Здесь важно, что причины во всех случаях могут быть разными. Где-то проблема возникает еще на производстве, где-то при транспортировке или хранении, а где-то уже непосредственно в магазине. Жалобы пишутся, проверки проводятся, но о них часто магазины предупреждены заранее. Все сомнительное убрали, порядки навели и встречают ревизоров со спокойным сердцем.
7: По словам эксперта, показательно и то, что все вышеупомянутые проверки начались не после планового контроля, а после публикации пострадавших покупателей в соцсетях. То есть жалоба в интернете работает быстрее, чем внутренняя система контроля качества, а покупатели превращаются в подопытных кроликов, которые платят своим кошельком и здоровьем. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили, ее саму на опознание не приглашали, а в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим, Валерия пытается выяснить до сих пор.
19: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
18: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб. При этом утверждает убитая горем жена. В документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
20: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
18: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное, для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
21: Если родственники сомневаются в идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье для захоронения.
18: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась. Она все еще пытается выяснить самое страшное, кто на самом деле лежит в его могиле.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
23: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о поставках на экспорт животноводческой продукции без претензий со стороны контролирующих органов и покупателей.
24: Ну, мы сегодня можем действительно гордиться нашим достижением в том, что мы совместно выстроили систему управления и контроля, которая может прослеживаться сегодня с точки зрения реального времени. То есть мы в реальном времени можем проследить, допустим, от фермы до прилавка, реализацию, значит, нашей сельскохозяйственной продукции, в том числе на экспорт. И, конечно же, вот эти два законопроекта, которые сегодня и будут рассматриваться, значит, о ветеринарной деятельности и о прослеживаемости сельскохозяйственных животных, они между собой неразделимы. И программы, которые на сегодняшний день работают, программа, информационная программа «Система АИЦ», значит, в прослеживаемости сельскохозяйственных животных, а вот именно эти два законопроекта, они дают нам возможность показать нашим партнерам о открытости и качественно производимой нашей продукции. То есть мы говорим о том, что в принципе с учетом вот такой выстроенной работы и то, что нормы законопроекта действующего, и в котором мы сейчас вносим изменения, они также будут направлены на открытость и реализацию нашей продукции на экспорт. То есть тем самым мы подтверждаем стабильность в нашей работе именно наших и сельскохозяйственных предприятий, и мясо, молокоперерабатывающих предприятий нашей страны.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. важный сигнал.
0: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультации в июне 2024 года после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
1: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
0: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
2: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. И Хамгидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало, поэтому это тяжелая история.
0: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах суждениях с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
3: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
0: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в ОДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
22: Лето.
4: Мосаме гарма.
22: Весна.
4: Бахар.
22: Осень.
4: Хизан.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Из первых уст.
23: Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик о готовности всего жилого фонда Минска к приему тепла.
5: Первое жилье, подготовка, значит, выполнены все работы по ремонту кровли, стыков, остеклению, по ремонту балконов. Сделана работа по прочистке всех трубопроводов внутри жилья. Сейчас заполняется система химоочищенной водой. И получено, что самое главное, 100% паспортов готовности. Значит, как по жилью, которое у ЖКХ, так и по ТСам и ЖСПК. То есть жилье на сегодняшний день к приему тепла готово. Также была проведена большая работа энергетиками, подставщиками тепла. Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов. И сейчас продолжается еще работа по перекладке сетей. Всего коммунсетями будет переложено 55 километров, и Минскэнерго будет переложено 87 километров. Также в этом году впервые мы производим целенаправленно замену запорной арматуры, чтобы в случае аварии можно было отключать поэтапно жилые дома. И заканчивается замена электрощитков в жилье, двухлетняя программа, что также исключит аварийные ситуации.
6: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Житковичском районе 23-летний водитель погиб, пытаясь избежать наезда на собаку. Трагедия произошла на 6-м километре дороги Туров-Хильчицы. Перед БМВ внезапно выбежала собака. Молодой водитель попытался уйти от столкновения, однако не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. 23-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. В Беларуси растет число ДТП с дикими животными. За 8 месяцев текущего года в стране зафиксировали 3593 ДТП с диким зверьем, и это почти на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего на дорогах погибли 3650 животных. Чаще всего под колеса попадают косули, лоси, кабаны и благородные олени. На трассе Р-21 Витебск-Лиозна под колеса попал медведь. Это уже второй случай с начала года. Также регистрировались наезды на зубров, рыси, Иланий, бобров и выдр. Самыми аварийными трассами по итогам года стали М4 Минск-Могилев, М1 Брест-граница РФ и М6 Минск-Гродно. Грибник заметил странные стволы. Внутри деревьев оказались снаряды. Житель Гродно отправился за грибами и заметил на поляне необычные предметы, вросшие в деревья. Оказалось, это 152-миллиметровые снаряды времен Второй мировой войны. Вероятно, боеприпасы когда-то оставили на земле, а спустя десятилетия выросшие деревья буквально подняли их из почвы. Находку обнаружили и уничтожили саперы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
0: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткуной в Кашьядорском районе.
1: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
0: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Беларуси и раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министра Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
8: Это имитация «Шахеда» производства завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше «Шахеда». Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
0: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
9: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
0: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
10: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Новости союзного государства.
25: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: Давайте все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НТЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист. Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко заверил спецпосланника Соединенных Штатов Америки Джона Коула, что в Беларуси нет политзаключенных.
6: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
8: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
7: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
8: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
7: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
0: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
7: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
8: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
7: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко заверил спецпосланника Соединенных Штатов Америки Джона Коула, что в Беларуси нет политзаключенных.
6: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: Давайте все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НТЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист. Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
5: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
6: Гяра.
5: 12.
6: Бара.
5: 13.
6: Тера.
5: 14.
6: Чодаха.
5: 15.
6: Пандраха.
5: 16.
6: Сола.
5: 17.
6: Сатраха.
5: 18.
6: Атара.
5: 19.
6: Унис.
5: 20.
6: Бис.
4: Учим пакистанский

0: молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
1: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
0: Ага, на бумаге.
1: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
0: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
1: О, да. Система отреагировала моментально.
0: Чиновники просто спасают свои кресла.
1: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как, знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
0: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
1: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
0: Прямо в ту самую поликлинику?
1: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
0: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
1: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
0: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
1: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
0: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
1: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
0: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
1: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
0: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
1: Да, 100%.
0: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
1: Это огромная цифра.
0: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
1: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
0: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
1: Это в районе 400 евро, да?
0: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
1: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
0: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
1: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного

0: распределении и целевых направлениях.
1: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф — это же не просто большой фотоаппарат.
0: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
1: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
0: Угу.
1: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
0: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
1: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
0: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
1: То есть его нужно постоянно доливать?
0: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
1: И сколько стоит починить это после квенча?
0: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
1: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
0: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
1: И как тогда их чинят сейчас?
0: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
1: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
0: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
1: Жесть.
0: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
1: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
0: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
1: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
0: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
1: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
0: Угу.
1: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
0: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
1: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
0: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
1: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
0: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
1: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
0: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
1: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
0: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
1: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
0: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
1: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
0: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
1: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
0: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
1: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
0: Кажется, им важнее контроль.
1: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
0: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время-мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
1: Каждую минуту?
0: А система предлагает подождать талона 30 дней.
1: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
0: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
1: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
0: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
1: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
0: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
1: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
0: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
1: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
0: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
1: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
0: Да, и на бумаге все будет сиять стопроцентным выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
1: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
0: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
1: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
0: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
1: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
0: Боюсь, что ответа у системы нет.
1: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун о положительных тенденциях в борьбе с кибермошенничеством.
4: Уже 2 месяца работают новые требования к банкам в части кибермошенничества. Напомню, что каждый банк уже сейчас должен иметь так называемую антифрод-систему, заточенную под наши требования. Как раз-таки все заметили, что уже в мобильный банкинг попасть без подтверждения геолокации нельзя. Видим уже первые результаты в части того, что количество инцидентов снизилось значительно. Если брать, например, прошлый год, в среднем в прошлом году количество инцидентов в месяц было там 1500-1600 по выводу средствам и так далее, то сейчас у нас в августе зафиксировано было около 1000 инцидентов, меньше даже, чем в июле. Фактически снижение там почти на 50% по количеству инцидентов, но и по суммам еще большее количество снижения, больше там почти под 60%. Если в прошлом году, например, у нас в месяц было больше 5 миллионов, это сумма ущерба в месяц, то сейчас эта цифра в 2 раза, фактически 2,5 миллиона. Ну, традиционно, понятно, не меняется цифра, даже она еще увеличивается, 92%, а то и больше всех нарушений или всех выводов средств связаны с социальной инженерией. В целом количество инцидентов и суммы ущерба снижаются.
2: Важный сигнал.
5: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до $2295. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или $60. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
6: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке $2500 до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до $2200 за квадратный метр.
5: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
7: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
5: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
6: Одинокий человек накоплений $10 000, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе $50 000. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать $40 000 или $128 000. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
5: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до $2064, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
8: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
5: Угу.
9: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
5: Но подожди.
9: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
10: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
9: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
10: Какая еще ловушка?
9: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
10: Но это деньги на старт.
9: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
10: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
9: Роскошь сидеть без копейки.
10: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
9: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
10: Да почему съедает-то?
9: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
10: Ну не сгущай краски.
9: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
10: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
9: Ага, базовое.
10: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
9: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
10: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
9: Знаю.
10: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
9: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
10: Зато самые важные доли.
9: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
10: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
11: Нет, но...
10: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
11: Угу.
10: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
11: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
10: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
11: Ой, давай без этого.
10: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
11: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
12: Бюджет не резиновый.
11: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
12: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
11: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
10: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
11: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
10: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
11: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
10: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
11: И что с того?
10: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
11: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
10: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
11: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам,
9: Это ломает психику.
10: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
9: Да ну?
10: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
9: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
10: Ну, это...
9: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
10: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
9: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
10: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
9: Угу, работает.
10: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
9: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
13: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
9: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
10: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
9: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
10: До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что сегодня нет необходимости в политических преследованиях в Беларуси.
14: Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но продолжая репрессии, на это место в 2 раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы. Но если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в правительственно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
15: Важный сигнал.
16: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
17: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
16: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
17: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
16: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
18: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
16: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
17: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
16: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье – работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
20: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что сегодня нет необходимости в политических преследованиях в Беларуси.
14: Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы. Но если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в исправительно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
21: Дас.
20: 20.
21: Бис.
20: 30.
21: Тис.
20: 40.
21: Чалис.
20: 50.
21: Пачас.
20: 60.
21: Сат.
20: 70.
21: Саттар.
20: 80.
21: Аси.
20: 90.
21: Наве.
20: 100.
21: Эксо.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Важный сигнал.
16: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
18: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала Белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
16: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
22: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
16: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
0: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
16: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
1: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
4: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
1: Дорогу нашим айтишникам плюс.
16: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
23: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
1: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
24: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
23: Если Рутуб когда-то сделают, да, тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
16: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: На трассе М-10 возле Калинковичей в сторону Гомеля произошло жуткое ДТП, в котором погиб лось. В аварии пострадали два авто. Легковой автомобиль оказался перевернут, а микроавтобус получил значительные повреждения. О пострадавших среди людей и другие подробности в ГАИ Гомельщины не сообщают. Двое суток в лесу. В Барановичском районе нашли пропавшую пенсионерку. Пожилая женщина ушла 11 сентября за грибами возле деревни Деколы и не вернулась. Телефона с собой у нее не было. К поискам подключили более 70 человек и 18 единиц техники. Спасатели вместе с волонтерами обнаружили женщину в лесу. Пенсионерку передали медикам и госпитализировали. В Беларуси дорожает туристическая аренда. Несвиж рвется в лидеры, а региональные центры удивляют. За год краткосрочная аренда жилья для туристов по стране подорожала в среднем на 4% и достигла 180 рублей в сутки. Аналитики одного из сервисов из России подвели итоги и показали, как изменились ценники в белорусских регионах. Дороже всего отдыхать у воды. Нарочь обойдется в 207 рублей в сутки, а Брославские озера в 203 рубля в сутки. В Минске аренда жилья стоит в среднем 192 рубля в сутки. В Гродно 171 рубль, в Несвеже 168, в Бресте 164, в Полоцке 155, в Лиде 143, в Могилеве и Витебске 141, в Пинске 140, а в Гомеле 138 рублей в сутки. Региональный туризм продолжает разогревать цены, но пока одни исторические точки вроде Несвежа и Полоцка дорожают, Лида и Могилев становятся доступнее для поездок на выходные. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Из первых уст.
3: Начальник отдела по агитации и пропаганде госавтоинспекции Мингорисполкома Артем Нехай рекомендует проверять документы перед поездкой.
7: Проверить же дату окончания действия удостоверения можно на его лицевой стороне в соответствующей графе. Еще одним важным документом является договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И более распространенным при этом является договор внутреннего страхования. Он прекращает свое действие при истечении срока страхования, указанного на лицевой стороне, а также при неуплате в установленный срок второй части страхового взноса. В этом случае водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. При этом, если он станет участником дорожно-транспортного происшествия, сумма штрафа увеличится и составит от 5 до 10 базовых величин. Дополнительно на водителя будет наложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного в результате такого происшествия.
6: Важный сигнал.
16: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
8: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
16: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
8: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
16: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
11: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
16: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котинок.
12: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
16: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным, а в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о новациях, вошедших в обновленный закон о ветеринарной деятельности.
2: Сегодня мы готовы представить те новации, которые вошли в проект. Уточнена терминология. Введен новый понятийный аппарат. Разъясняются такие термины, как профилактика, диагностика, лечение болезней животных, эвтаназия, хирургические манипуляции, не связанные с лечением. Два очень важных понятия нашли свое место в проекте, такие как правила надлежащей клинической практики в ветеринарии и правила надлежащей

0: переподготовки специалистов, которые осуществляют ветеринарную деятельность. Это позволит исключить осуществление ветеринарной помощи животным в ненадлежащих условиях, к сожалению, которые в настоящее время имеют место быть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
3: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
2: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
3: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
2: Со свежим ремонтом, да.
3: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
2: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
3: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
2: Ого, это треть рынка просто испарилась.
3: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
2: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
3: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
2: Ну, логично, да.
3: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
2: Типа, куда эти деньги девать?
3: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
2: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
3: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
2: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
3: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
2: Точно.
3: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
2: И цены там тоже скакнули.
3: Взлетели на 15-23% всего забот.
2: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
3: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.

0: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
1: Бывало, да.
0: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
1: Давай посчитаем.
0: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
1: Никакой же.
0: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
1: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
0: Ага.
1: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
2: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
1: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы созаемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
2: Ого, всей семьей впрягаются.
1: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
2: Это когда сначала гасишь только проценты?
1: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
2: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
1: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
2: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
1: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
2: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
1: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
2: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
1: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
2: И это не блеф, да.
1: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
2: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
1: О, это извечный спор.
2: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
1: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
2: Почему?
1: Если не учитывать полную стоимость владения.
2: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
1: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
2: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
1: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка,
2: которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
1: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
2: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
1: Ну да.
2: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
1: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
2: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
1: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
2: Логистика.
1: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
2: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
1: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
2: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
1: Немало.
2: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
1: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
2: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
1: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
2: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
1: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
2: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
1: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
2: А остальные 65% – это подушка безопасности?
1: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
2: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
1: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
2: Неузаконенные перепланировки.
1: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
2: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
1: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
2: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
1: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
2: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Перемирие подвисло. Что ответили на предложение о паузе в атаках по энергетике в Москве и Киеве? Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Киев согласился. Однако в Москве от прямого ответа ушли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился так.
5: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами.
4: В итоге в ночь на 15 сентября удары возобновились с обеих сторон. Украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Армия России атаковала АЗС в Киеве. Перемирие сорвалось или президент США поторопился с заявлением, объясняет политолог Александр Корнилов.
6: Судя по имеющейся информации, Трамп объявил результат раньше, чем стороны действительно о нем договорились. Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары, но только взаимно. А из Москвы пока нет подтверждения, что Путин взял на себя такие же обязательства. Поэтому формально сейчас даже сложно говорить о нарушении перемирия, которого стороны еще не оформили.
4: Всего через пару часов после заявления Трампа о перемирии Зеленский записал свое видеообращение, в котором сказал, что Украина готова не атаковать российскую энергетику, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и логистике. В Москве от таких заявлений воздержались. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что во время встречи в Москве с американской делегацией никакого решения об энергетическом перемирии принято не было. Поэтому заявление Трампа могло быть экспромтом. Владимир Путин перед зимой вряд ли пойдет на энергоперемирие, считает эксперт по международной политике Михаил Ряпов.
7: А для России удары по украинской энергетике остаются одним из инструментов давления. Это особенно чувствительным он становится зимой. Поэтому Москва может считать, что отказывается сейчас от серьезного рычага, не получая взамен достаточных уступок. Именно поэтому договориться о взаимном прекращении таких атак гораздо сложнее, чем просто публично объявить о нем.
4: И это уже не первый такой случай. В марте прошлого года Трамп тоже объявлял о 30-дневной паузе ударов по энергетике, но четкого и устойчивого прекращения атак тогда не случилось. Сейчас история фактически повторяется. Вашингтон хочет получить хотя бы ограниченное перемирие. Киев публично соглашается на взаимную паузу, а Москва пока ее не подтверждает, объясняет политобозреватель Денис Ларин.
8: Энергетическое перемирие считается гораздо более узкой договоренностью, чем полноценное прекращение огня. И если даже здесь стороны не могут зафиксировать единые условия, то договориться о большой сделке будет еще сложнее. Главная проблема сейчас не в заявлении Трампа, а в том, есть ли под ним реальные обязательства Москвы и Киева.
4: Пока таких взаимных обстоятельств публично не зафиксировано, поэтому энергетическое перемирие пока существует только в заявлении Дональда Трампа, а не в небе над Россией и Украиной.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
10: Эк.
3: 2.
10: До.
3: 3.
10: Тин.
3: 4.
10: Чар.
3: 5.
10: Пач.
3: 6.
10: Че.
3: 7.
10: Сат.
3: 8.
10: Ат.
3: 9.
10: Но.
3: 10.
10: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
11: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультаций в июне 2024 года, после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
13: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
12: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
14: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. И Ильхам Гидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало, поэтому это тяжелая история.
12: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах, обсуждениях с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
15: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
12: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в АДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
16: В Риме и то дешевле. Белоруска с ребенком уже полгода не может снять квартиру в Минске. Что произошло с арендой жилья в столице? В Минске на рынке аренды жилья сохраняется высокий спрос. На хорошие варианты претендуют сразу десятки человек, а однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем от 400 до 500 долларов в месяц. На ситуацию повлияло также начало учебного года и наплыв студентов в столицу. Особенно сложно найти жилье в Минске студентам и семьям с детьми. Минчанка Инна рассказала, что искала двухкомнатную квартиру 4 месяца, при том, что она арендует жилье в столице уже больше 20 лет. По ее словам, некоторые собственники прямо отказывались сдавать жилье женщине с сыном-студентом.
17: Нам сказали, что они ищут айтишников как жильцов и не рассматривают женщину с ребенком. Убеждала их, что работаю, у меня хорошая работа, буду платить исправно, что ребенок взрослый, он уже студент, что все будет хорошо, но не убедила.
16: При этом подходящие объявления часто перестают быть актуальными почти сразу после публикации. Кроме того, некоторые арендодатели практикуют кастинг кандидатов, отмечает женщина.
17: Отвечали иногда так странно: «Вы испортите наш паркет» или «Мне не нужна одинокая женщина в моей квартире», «Вы устроите здесь бордель». Много неприятных слов можно было услышать. Говорит: «Две семейные пары придут, там еще кто-то придет». И говорит: «Я буду выбирать, кому разрешу здесь жить».
16: С похожей ситуацией столкнулась четверокурсница Александра, которая приехала учиться в Минск из Бобруйска. После того, как ее прежней соседке пришлось съехать, на поиски нового жилья оставалась неделя.
18: Получается, за неделю мониторишь абсолютно все сайты. И даже если что-то появляется по приемлемой цене, звонишь буквально через пару минут после того, как выложено объявление, и вам говорят: а вы уже 12-й в очереди. То есть это настолько нереально, и ты уже в панике, не понимаешь, что делать.
16: В итоге квартира обходится девушке в 1000 рублей в месяц. С оплатой помогают родители. Однокомнатные квартиры в Минске сейчас в среднем сдают за 400-500 долларов, двухкомнатные за 450-650 долларов, а трехкомнатные от 650 долларов, рассказала директор агентства недвижимости Ирина Мартынова.
19: Сейчас мы, например, если берем в работу квартиру, в аренду сдавать, у нас сразу же разрывается телефон, 50 звонков в день, и все готовы сразу и предоплату, и въезжать быстро. Даже чуть ли не сразу предлагают цену выше, чем она стоит в рекламе.
16: Высокие цены характерны не только для Минска. В Витебске простую однокомнатную квартиру можно найти примерно за 500, а то и 600 рублей. Двухкомнатные предлагают и за 1200 рублей, а трехкомнатные примерно за 2000. Осенью спрос на аренду традиционно растет из-за студентов и приезжих специалистов. На сегодняшний день действительно очень высокие цены. Иногда даже стоимость арендной месячной платы можно сопоставить со средней зарплатой. Уже к ноябрю или в июне-июле вполне можно найти нормальный вариант, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко заверил спецпосланника Соединенных Штатов Америки Джона Коула, что в Беларуси нет политзаключенных.
14: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткуной в Кашьядорском районе.
13: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
12: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Беларуси и раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министр Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
0: Это имитация «Шахеда» производства завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше «Шахеда». Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
12: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
21: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
12: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
22: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
12: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
1: новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Деньги на смерти закончились. Регионы начали резко сокращать выплаты семьям погибших на СВО. Власти регионов один за другим сокращают размер выплат за гибель на фронте. Все это происходит на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 триллиона рублей. За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали гробовые, а один отменил их полностью. Башкортостан, где изначально за смерть на СВО платили 2 миллиона рублей, сократил выплаты до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировск и Омская области уменьшили гробовые вдвое, с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз, с 1 миллиона до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью, начиная с 1 июля текущего года. Родственники погибших и раненых военных регулярно жалуются на задержку или отсутствие выплат. Жалобы людей обоснованы. Мы, государство, можно понять, говорит экономист Валентин Кудряшов. Ведь на фоне санкций доходы бюджету стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут.
23: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсии пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
5: Необходимость оплачивать вербовку на СВО ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечают эксперты. Чтобы выполнить квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны почти до 3,5 миллионов рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а в первом квартале падал на 20% до двухлетнего минимума – 70,5 тысяч человек. Чтобы свести концы с концами, в местных бюджетах губернаторы сокращают гражданские расходы. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе-марте стало меньше почти на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение гробовых, которые оставались стабильными почти все время СВО, укладывается в эту практику и соответствует политической и экономической логике, отмечает экономист Александр Кравцов.
24: Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта.
5: По данным СНИ, в забайкальских селах погибло до 10% трудоспособных мужчин. Местные жители объясняют это отнюдь не повышенным чувством патриотизма, а бедностью и отсутствием рабочих мест. По рассказам родственников погибших из села Архангельское, на фронте они продержались недолго, до нескольких месяцев, а некоторые погибли и вовсе, через пару недель на передовой.
25: Конечно, когда все это начиналось, никто не мог предположить, что будет столько могил. Сейчас по селу ходишь, а там только похороны обсуждают.
5: Деньги, выделенные на выплаты погибшим и раненым, космические, отмечают эксперты. По их словам, это означает, что погибших на фронте на самом деле больше, чем известно из открытых источников. Похоже, что данные западных разведок о миллионных потерях России на фронте близки к истине, пишут аналитики. При этом министр обороны Андрей Белоусов, как и его предшественник Сергей Шойгу, утверждает, что потери на фронте минимальные.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до $2295. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или $60. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
4: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке $2500 до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до $2200 за квадратный метр.
12: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
6: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
12: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
4: Одинокий человек накоплений $10 000, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе $50 000. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать $40 000 или $128 000. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
12: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до $2064, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала второй волны мобилизации. Дозвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
13: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
7: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
8: Голос у Сергея был как у зомбированного. «Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал».
7: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после, под пытками, Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
9: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
7: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
15: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
10: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
15: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
10: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
0: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
10: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котенок.
14: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
10: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным, а в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
20: Глава государства Александр Лукашенко встретился со спецпосланником президента Дональда Трампа по Беларуси Джоном Коулом.
16: Уважаемый Джон, далеко живем, поэтому редко видимся. Но я вас приветствую в Беларуси. О том, что вы приедете к нам, мы ничего не скрывали. Да и вы особо ничего не скрывали. Нам об этом известно. Наши люди знают о том, что вы приедете. Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей. Как вы видите, наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, руководителя нашего правительства, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших контактов, бывших, прошлых контактов на практике.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Новости союзного государства.
7: Жизнь под дронами. В Таганроге двое суток не могут потушить военный аэродром, а город уже накрыла новая атака. В Нижнекамске от осколков сбитого БПЛА погибли две девушки. Они ехали в машине. В Таганроге еще не успели разобраться с последствиями одной атаки, как город накрыло следующее. Военный аэродром Таганрог-Центральный раи дронов атаковали еще в минувшую субботу. Журналисты проверили новые видеоочевидцев и сообщают, что спустя два дня в районе авиабазы по-прежнему виден огонь. А на этом аэродроме базируется военно-транспортный авиационный полк, а рядом расположен завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие. А значит, там мог быть как минимум запас керосина для авиации, который потушить так быстро не выходит, предполагает военный эксперт Александр Нестеров.
11: По одним кадрам невозможно определить, что именно продолжает гореть и является ли это одним непрерывным пожаром. На территории аэродрома могут находиться топливо, технические жидкости, склады и другие объекты. Поэтому длительное задымление говорит о серьезных последствиях, но оценивать реальный ущерб авиабазе можно будет только после появления дополнительных данных.
7: А минувшей ночью Таганрог атаковали уже ракетами, и, судя по имеющейся информации, там сам аэродром повторно целью атаки не был. Губернатор Ростовской области сообщает о нескольких пожарах. Повреждены жилые дома, учебное заведение, магазин, склады сельхозпредприятий и склад «Озон».
17: Повреждена также газовая труба, но без нарушения жизнеобеспечения города. Погибших и пострадавших, по официальным данным, нет.
7: Как изменилась жизнь российских городов, которые еще недавно считались глубоким тылом, объясняет эксперт по безопасности Вадим Коршунов.
18: Для приграничных и некоторых промышленных городов такие атаки уже становятся регулярным риском. Причем даже когда целью является военный или промышленный объект, рядом остаются жилые дома, дороги и гражданская инфраструктура. Поэтому для жителей последствия войны все чаще измеряются уже не расстоянием до фронта, а тем, насколько близко к их дому находится потенциальная цель.
7: А в Нижнекамске такая случайность уже стоила жизни двум молодым девушкам. Во время атаки 13 сентября они ехали в автомобиле. По словам мэра города, после сбития беспилотника осколок попал в дерево, а его обломками посекло машину. Две девушки погибли. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Всего местные власти сообщали о 14 пострадавших. По словам россиян, СВО для жителей

0: далеко живем, поэтому редко видимся. Но я вас приветствую в Беларуси. О том, что вы приедете к нам, мы ничего не скрывали. Да и вы особо ничего не скрывали. Нам об этом известно. Наши люди знают о том, что вы приедете. Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей. Как вы видите, наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, руководителя нашего правительства, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших контактов, бывших, прошлых контактов на практике.
1: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
2: Гяра.
1: 12.
2: Бара.
1: 13.
2: Тера.
1: 14.
2: Чодаха.
1: 15.
2: Пандраха.
1: 16.
2: Солаха.
1: 17.
2: Сатраха.
1: 18.
2: Атара.
1: 19.
2: Унис.
1: 20.
2: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
5: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
4: Ага, почти 40.
5: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
4: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
5: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
4: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес — это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
5: Ну да, лес никто не пашет.
4: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
5: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
4: Да-да-да. И самое критичное — кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница. Мицелий.
5: А грибница – это же огромная сеть под землей.
4: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи. И вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
5: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то.
4: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
5: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
4: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы

0: гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
1: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
0: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду, но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом. И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
1: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
0: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
1: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
0: По уровню полученной дозы – вполне. Но разница критическая. Внешняя гамма-излучение в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
1: А съеденный гриб или рыба?
0: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
1: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
0: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
1: А, по химии помню.
0: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
1: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
0: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
1: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
0: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи. Бета-частицы — это высокоэнергетический электрон.
1: То есть он не пробивает насквозь?
0: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
1: Разрывая клетки изнутри?
0: Да. Врезается в молекулы ДНК. Разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
1: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
0: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда в результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
1: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
0: И слей воду.
1: Да-да. Или высуши на зиму. Ну или, в конце концов, выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
0: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
1: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
0: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
1: Жесть. Осушка.
0: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
1: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
0: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
1: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос, если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
0: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
1: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
0: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
1: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
0: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
1: Это как работает?
0: Приезжает скупщик в полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 бекерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
1: И он туда засыпает грязную ягоду.
0: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 бекерелей. Все это тщательно перемешивается.
1: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
0: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 бекерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
1: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
0: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю у станций метро и на обочинах.
1: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
0: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
1: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
0: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
1: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
0: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
1: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
0: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
1: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
0: Да, он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
1: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
0: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Беларуси из-за катастрофического превышения цезия.
1: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
0: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
1: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
0: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
1: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
0: и новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
1: Щитовидка страдает в первую очередь.
2: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
1: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
0: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
1: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
0: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
1: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
0: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
1: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось. Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде» и «все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
8: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала Белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
7: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
9: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
7: Что именно могут сделать власти, объясняет медиа-эксперт Сергей Ковалев.
10: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
7: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
11: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
12: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
11: Дорогу нашим айтишникам плюс.
7: российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
13: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянная реклама, мы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
14: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
15: Ютуб, он прям уже для пользователя, ну, гораздо удобнее, 100%.
13: Ну, если Рутуб когда-то сделают, да Виду тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
7: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
7: Монета в пирожке, плесень в хлебе и прокисшее молоко. Результаты проверки.
16: Купила слойку в магазине соседи на Маяковского 174, а мне тут моментальный кэшбэк 5 копеек. Правда, если бы я зуб сломала или, не дай бог, проглотила монетку, то в больнице этими 5 копейками не расплатишься.
7: Такую жалобу на своей странице в Тредс оставила минчанка Ирина. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района проверили магазин 9 сентября. Но нарушений уже традиционно для подобных случаев там не обнаружили.
17: Мы установили, что слойка с шоколадной начинкой поступает в магазин в виде замороженного полуфабриката из слоеного дрожжевого теста. В торговом объекте имеется зона допекания, где продукцию выпекают в соответствии с инструкциями производителя и технологическими картами.
7: Ирина возмущена, мол, какая разница, как монета попала в десерт.
16: Она там была, и говорит, что никаких нарушений нет, просто издевательство. Хорошо, магазин соседи ни при чем, полуфабрикаты и тому подобное. Но тогда проверьте, где эти полуфабрикаты изготовляют и в каких условиях. Мне нужен результат.
7: Параллельно с этой историей в Евроопте на улице Левкова покупатели заметили тостовый хлеб с плесенью. В Короне на Кальварийской целую партию скисшего молока «Шкловский молочник», хотя срок годности еще не закончился и условия хранения в магазине соблюдались. А в Евроопте и вовсе продавали яйца, внутри которых уже были зародыши эмбрионов цыплят. Почему внешне нормальные товары и действующий срок годности еще не гарантируют, что продукт безопасен, объясняет технолог пищевой продукции Егор Цап.
18: Здесь важно, что причины во всех случаях могут быть разными. Где-то проблема возникает еще на производстве, где-то при транспортировке или хранении, а где-то уже непосредственно в магазине. Жалобы пишутся, проверки проводятся, но о них часто магазины предупреждены заранее. Все сомнительное убрали, порядки навели и встречают ревизоров со спокойным сердцем.
7: По словам эксперта, показательно и то, что все вышеупомянутые проверки начались не после планового контроля, а после публикации пострадавших покупателей в соцсетях. То есть жалоба в интернете работает быстрее, чем внутренняя система контроля качества, а покупатели превращаются в подопытных кроликов, которые платят своим кошельком и здоровьем. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
19: Похоронили чужие кости. Жена погибшего ветерана обвинила командира в подлоге тела. Жена военнослужащего Вадима Михайлова не знает, был ли в закрытом цинковом гробу действительно ее муж. Мужчина перестал выходить на связь 9 августа. 1 сентября Валерии Михайловой сообщили, что муж погиб. Жена утверждает, что ДНК-экспертизу не проводили, ее саму на опознание не приглашали, а в извещении о смерти были только имя и дата рождения мужа. На каком основании тогда решили, что погиб именно Вадим, Валерия пытается выяснить до сих пор.
20: Мы кого похоронили вообще? Почему ничего не известно, только со слов кого-то там? Я звонила командиру в пятницу, он был пьяный. А на каком основании? А может быть, он в плену? Может быть, документы подкинули?
19: По словам Валерии, командир объяснил ей, что личность погибшего установили судмедэксперт, следователь и сослуживцы. Но есть еще одна деталь. Родственникам не разрешили открыть цинковый гроб. При этом утверждает убитая горем жена. В документах не было указано ни радиационной опасности, ни инфекции, ни другой причины, которая могла бы объяснить такой запрет. Можно ли в такой ситуации установить личность погибшего без ДНК родственников, объясняет специалист по судебной экспертизе Александр Белов.
21: ДНК является не единственным способом идентификации человека. Могут использоваться документы, медицинские данные, особые приметы и другие методы. Но если у семьи возникают обоснованные сомнения, именно генетическая экспертиза позволяет сопоставить останки с родственниками и получить значительно более надежный ответ.
19: Теперь Валерия обращается к Следственному комитету, Минобороны, военной прокуратуре, лично к Путину. Она требует объяснить, как именно установили личность ее мужа и почему семье не позволили увидеть тело. И главное, для нее сейчас уже даже не документы и не выплаты. Она хочет знать, действительно ли похоронила собственного мужа. Что семья может требовать в подобной ситуации, объясняет военный юрист Игорь Мартынов.
22: Если родственники сомневаются в идентификации погибшего, они вправе добиваться проверки обстоятельств и требовать официальных ответов о том, каким образом была установлена личность. Особенно важно сохранить все документы и письменно обращаться в следственные и надзорные органы, потому что здесь речь идет не только о юридическом статусе человека, но и о том, кого фактически передали семье для захоронения.
19: Валерия пока не утверждает, что ее муж жив или что семье действительно передали чужое тело. Она требует доказательств того, что похоронила именно своего Вадима. И пока таких доказательств, которые убедили бы семью, у нее, по ее словам, нет. Поэтому спустя несколько дней после похорон для этой женщины история фактически не закончилась. Она все еще пытается выяснить самое страшное, кто на самом деле лежит в его могиле.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
23: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о поставках на экспорт животноводческой продукции без претензий со стороны контролирующих органов и покупателей.
24: Ну, мы сегодня можем действительно гордиться нашим достижением в том, что мы совместно выстроили систему управления и контроля, которая может прослеживаться сегодня с точки зрения реального времени. То есть мы в реальном времени можем проследить, допустим, от фермы до прилавка реализацию, значит, нашей сельскохозяйственной продукции, в том числе на экспорт. И, конечно же, вот эти два законопроекта, которые сегодня и будут рассматриваться, значит, о ветеринарной деятельности и о прослеживаемости сельскохозяйственных животных, они между собой неразделимы. И программы, которые на сегодняшний день работают, программа, информационная программа «Система АИЦ», значит, в прослеживаемости сельскохозяйственных животных, а вот именно эти два законопроекта, они дают нам возможность показать нашим партнерам о открытости и качественно производимой нашей продукции. То есть мы говорим о том, что в принципе с учетом вот такой выстроенной работы и то, что нормы законопроекта действующего, и в котором мы сейчас вносим изменения, они также будут направлены на открытость и реализацию нашей продукции на экспорт. То есть тем самым мы подтверждаем стабильность в нашей работе именно наших и сельскохозяйственных предприятий, и мясо-молокоперерабатывающих предприятий нашей страны.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультаций в июне 2024 года, после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
1: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
0: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
2: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. Ильхам Гидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало, поэтому это тяжелая история.
0: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
3: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
0: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в ОДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
25: Учим пакистанский вместе.
26: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
27: Мосаме сарма.
26: Лето.
27: Мосаме гарма.
26: Весна.
27: Бахар.
26: Осень.
27: Хизан.
25: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
23: Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик о готовности всего жилого фонда Минска к приему тепла.
8: Первое жилье, подготовка, значит, выполнены все работы по ремонту кровли, стыков, остеклению, по ремонту балконов. Сделана работа по прочистке всех трубопроводов внутри жилья. Сейчас заполняется система химоочищенной водой. И получено, что самое главное, 100% паспортов готовности. Значит, как по жилью, которое у ЖКХ, так и по ТСам и ЖСПК. То есть жилье на сегодняшний день к приему тепла готово. Также была проведена большая работа энергетиками, подставщиками тепла. Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов. И сейчас продолжается еще работа по перекладке сетей. Всего коммунсетями будет переложено 55 километров, и Минскэнерго будет переложено 87 километров. Также в этом году впервые мы производим целенаправленно замену запорной арматуры, чтобы в случае аварии можно было отключать поэтапно жилые дома. И заканчивается замена электрощитков в жилье, двухлетняя программа, что также исключит аварийные ситуации.
4: Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Житковичском районе 23-летний водитель погиб, пытаясь избежать наезда на собаку. Трагедия произошла на 6-м километре дороги Туров-Хильчица. Перед БМВ внезапно выбежала собака. Молодой водитель попытался уйти от столкновения, однако не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. 23-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. В Беларуси растет число ДТП с дикими животными. За 8 месяцев текущего года в стране зафиксировали 3593 ДТП с диким зверьем, и это почти на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего на дорогах погибли 3650 животных. Чаще всего под колеса попадают косули, лоси, кабаны и благородные олени. На трассе Р-21 Витебск-Лиозна под колеса попал медведь. Это уже второй случай с начала года. Также регистрировались наезды на зубров, рыси, Лани, бобров и выдр. Самыми аварийными трассами по итогам года стали М4 Минск-Могилев, М1 Брест-Граница РФ и М6 Минск-Гродно. Грибник заметил странные стволы. Внутри деревьев оказались снаряды. Житель Гродно отправился за грибами и заметил на поляне необычные предметы, вросшие в деревья. Оказалось, это 152-миллиметровые снаряды времен Второй мировой войны. Вероятно, боеприпасы когда-то оставили на земле, а спустя десятилетия выросшие деревья буквально подняли их из почвы. Находку обнаружили и уничтожили саперы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
0: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткуной в Кашьядорском районе.
1: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
0: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Беларуси и раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министра Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
9: Это имитация «Шахеда» производства завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше «Шахеда». Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
0: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
10: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
0: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
11: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Бензин на вес золота. В Самарской области дроны ударили по Сызранскому НПЗ. Какой прогноз по топливу на ближайшее время? После налета беспилотников минувшей ночью загорелся принадлежащий Роснефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Судя по видео очевидцев, как минимум один из очагов пожара находится на территории резервуарного парка.

0: давайте все...
1: Сызранский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру Роснефти. Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и другое. В год Сызранский НТЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллионов тонн нефти. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в мессенджере «Макс», что в ходе ночной атаки пострадало неназванное промышленное предприятие.
2: Всего было поражено более 40 беспилотников. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов. Выбито стекло. Ведет работу оперативный штаб.
1: Сызранский НПЗ регулярно подвергается атакам беспилотников. В прошлый раз о пожаре на предприятии стало известно 8 августа. До этого 4 августа и 12 июля. После июльской атаки завод полностью останавливал работу. До этого Сызранский НПЗ был атакован и в мае, и в апреле, и неоднократно в прошлом году. Эксперты отмечают, что вследствие атаки дронов нефтепереработка в России уже сократилась более чем на 20%. Удары беспилотников серьезно повлияли на рынок бензина, считает экономист Владимир Милов.
3: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ уже пострадали простые потребители. Регионы сталкиваются с нехваткой топлива. На российском рынке бензина, кроме дефицита, уже начался рост цен, жалуются потребители. А экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.